0: радиостанции.
1: Ой, Дим, если ты сейчас будешь все секреты выдавать, у нас не останется вопросов для конкурсов.
0: Ну вот уж это вряд ли. Вопросов приготовлено предостаточно, иначе все призы не раздать.
1: Ну да, пожалуй. Дорогие друзья, убедительная просьба к каждому. Запомните, пожалуйста, номер вашего радиоприемника, который изображен на пригласительном билете. Это очень важно. Номер располагается на прямоугольнике прямо на тыльной стороне билета. Сохраняйте билеты до конца программы, и мы по-дружески рекомендуем вам не покидать зал во время нашей презентации, потому что все время в течение всей презентации будут разыгрываться призы, подарки, поэтому оставайтесь на своих местах.
0: Да, и не забывайте, ведь корень слова «презентация» — «презент».
1: Корень, но не смысл, Дима. Поэтому пора предоставить слово председателю правления московского отделения РАНСИС Валерию Логойскому.
0: Встречаем бурными овациями.
2: Спасибо. Я с удовольствием приветствую всех, кто пришел на эту встречу, несмотря на полулетную погоду, всех, чье желание выдержало натиск альтернатив. Я надеюсь, что разочарований не будет. Не секрет, что радио РАНСИС впервые вышло в эфир уже более 3 лет назад и не первый год выходит в эфир в качестве средства массовой информации. Нас слушают не только в России, но и во многих странах: Беларуси, на Украине, в Болгарии, Германии, Израиле, Румынии. Причем не только слушают. Люди участвуют в создании наших программ. И это для нас очень важно, потому что мы считаем интерес слушателей одним из самых важных критериев оценки нашей работы. Но это тоже не секрет. Если же все-таки говорить о секретах, то главные — это люди. Люди, которые объединились вокруг идеи создания площадки для реализации, для творческой самореализации незрячих. Это люди, которые часто работают исключительно на энтузиазме, но энтузиазма которых хватает для того, чтобы радио РАНСИС могло не просто жить изо дня в день, но и строить серьезные творческие планы на будущее. Сегодня речь не о планах. Сегодня мы постараемся рассказать вам о программах радио РАНСИС, прежде всего тематических, и о тех людях, которые участвуют в создании нашего эфира, чье творчество представлено там. Это, например, музыканты. Ну, поскольку я явно не цистерон, а к тому же еще и простужен, то я перехожу к Коде. Мне хочется поблагодарить тех, кто помог нам организовать эту встречу. Это Московская городская организация ВОС, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОС и наш постоянный партнер — музыкальное объединение МЭРЦ, без которого многие проекты радио РАНСИС были бы просто неосуществимы. А теперь я с удовольствием присоединюсь к тем, кто ожидает первого номера концертной программы. Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: Валерий Логойский, главный идеолог радио РАНСИС, открывает концертную программу нашей презентации заслуженный артист России Вениамин Полецкий. Единственный в Москве незрячий заслуженный артист. И он будет дарить вам свое искусство на волшебном электрическом баяне фирмы «Роланд». В его руках будет сосредоточен целый оркестр. Давайте этому обстоятельству тоже поаплодируем. И компании «Роланд», которая предоставила очень много ценных призов для сегодняшней лотереи.
1: Дело в том, что у нас все сегодня исполнители, практически все, будут выполнять совершенно ответственную миссию, будут вытаскивать лотерейный билет, согласно которому вы будете уже получать свои призы и подарки сегодня.
0: Итак, сейчас Вениамин Прокопьевичу предоставляется возможность первым осчастливить кого-то из обладателей пригласительных билетов.
1: Номер 376. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть номер 376? Будьте добры.
0: Прошу.
1: Вы поднимаете руку, подходите к сцене. Абсолютно точно так же будет проходить в течение всей презентации. Если у вас есть этот номер, вы поднимаете руку, проходите к сцене, и потом мы с вами обязательно разберемся и подарим вам подарок. А сейчас
0: Вениамин Полецкий.
1: Аплодисменты.
0: Исполнит для вас попурри на старинные мелодии.

0: Дорогие друзья, слово предоставляется Валентине Алексеевне Штоль, заместителю руководителя Департамента труда и занятости города Москвы.
1: Уважаемые гости, дорогие друзья, мне очень отрадно присутствовать на презентации интернет-радио для незрячих. Своеобразное окно в мир, в большой мир. И я желаю дальнейшего развития этому проекту, творческих планов, возможностей для их реализации, благодарных слушателей. И должна отметить также с большой радостью, что для организаторов и создателей этого интернет-радио это не единственный успешный проект, претворенный ими в жизнь. В прошлом году этими людьми был разработан другой проект, направленный на обеспечение занятости также незрячих граждан, на создание дополнительных рабочих мест и модернизацию существующих рабочих мест, также по специальностям творческой направленности. Департаментом труда и занятости был поддержан этот проект, и он уже также успешно работает почти целый год. Впереди, я думаю, что расширение границ, успешные и творческие планы, и я желаю этим людям так держать и поддерживать свою активную жизненную позицию. Так держать. Успехов вам, дорогие друзья.
0: Спасибо. Большое спасибо. Первой тематической программой, которая вышла в эфир «Радио Рансис», стала программа «Искристый звездопад». С ее автором и ведущим мы сейчас познакомимся, но пока что наш конкурсный вопрос.
2: Да, мы готовы. Здесь у нас есть обладатель билета 376. Это Лариса Викторовна из местной организации «Измайлова». Она готова ответить на вопросы викторины.
0: Вопрос звучит так. Как вы думаете, о чем программа «Искристый звездопад»? Об астрономии, о баянной и аккордеонной музыке или о пограничных состояниях сознания?
3: О музыке.
0: О музыке. То есть о баянной и аккордеонной музыке.
4: Да. Аплодисменты, бурные аплодисменты, правильно ответивший. Да. Первая участница нашей лотереи. Да.
2: И вы получаете приз. Это FM-приемник. Подставка для ручек, рамка под фотографии и что-то еще такое.
4: И калькулятор.
2: И калькулятор. Это все в одном.
0: Замечательно.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ведущие, представьтесь, Дмитрий, нам сказали. Собственно, я с огромным удовольствием представлю своего соведущего, хотя мне придется сегодня сделать это еще раз. Я вам открою маленький секрет. Дмитрий Богатов. Богатов.
4: Я Богатов.
0: Ты Богатов, да. Который всегда мечтает стать богатым, да. И Мария Холкина, спасибо большое. Но на самом деле представлять сейчас хочется не нас, а того человека, который делает программу «Искристый звездопад». Денис Шрейбер живет и работает в городе Кемерово. Он старший преподаватель кафедры народных инструментов Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Его ученики – лауреаты областных и международных конкурсов. Денис Шрейбер – создатель уникальной передачи «Искристый звездопад», которая выходит в эфир на Всероссийском радио. Под его руководством и непосредственном участии создан сайт goldaccordion.com – один из немногих порталов, который пропагандирует музыку для баяна и аккордеона.
4: Итак, поздравления.
5: Искристый звездопад. Аккордеон и баян. История и настоящее.
6: Дорогие друзья, я очень рад поздравить вас с таким событием, как презентация необычного, замечательного радио «Рансис». Мне очень приятно работать с людьми, которые создали этот проект и по сей день занимаются его продвижением, занимаются раскруткой этого радио. Должен сказать, что очень благодарны слушатели у этой радиостанции. В дальнейшем хотелось бы пожелать творческих успехов, хороших, интересных программ и радовать слушателей как можно дольше. Всем удачи!
0: Такое аудио-приветствие от Дениса Шрейбера. Но сейчас хотелось бы объявить следующий номер. На новогоднем балу состоялось первое выступление ансамбля «Мерципаны» под руководством Павла Егорова. И вновь на сцене этот вокальный ансамбль. Поприветствуем его.
4: Но прежде чем вокальный ансамбль «Марципан» подарит нам свое искусство.
3: Счастливый билет.
4: Ему предстоит выбрать своей счастливой рукой 5 следующих обладателей призов. Господа артисты.
0: Каждый участник коллектива подойдет к нашей замечательной
4: Давай,
0: коробочке.
4: Анечка, крути наш лототрон под бурные аплодисменты зрителей. Напряжение нарастает, нарастает, потому что сейчас 5 человек, не один, а целых 5, получат ценные призы от Радио Рансис. Итак, номер 374. Прошу. Есть такой? Значит, нет.
0: Значит, нет. Значит, повезет кому-то.
4: Значит, следующий. Даже 2 вытянули. Вот такой у нас волшебный лототрон. Номер 549.
0: 549 есть в зале? О, прекрасно.
4: Отлично. Просим вас к сцене.
0: Так.
4: И еще.
0: Еще, будьте добры.
4: Еще Светочка.
0: Помогите нам вытащить билетик. Так. Номер 273 в зале есть, судя по всему, да? Есть!
4: Ну и
0: подходите.
4: Чудненько.
0: И последний номер. Номер 365.
4: Номер 365. Ну и я.
0: Слушай, Димочка, да, давай.
4: Кому-нибудь тоже принесу удачу. Номер 279. Присутствует такой счастливчик в нашем зале?
0: Есть! Отлично!
4: Отлично.
0: 279, подходите к сцене. Ну и сейчас?
4: Итак, русская народная песня «Ивушка». Обработка Рыльцова.
0: Встречаем.

0: Вокальный ансамбль «Марципан». Анна Шагаевская, Светлана Цветкова, Юрий Маркин, Дмитрий Шинаков. Провожаем
1: Дмитрий Богатов.
0: Бурными аплодисментами.
1: Дорогие друзья, сейчас обладатели номеров счастливых билетов находятся у сцены, Ань.
2: Да, вот наша счастливая четверка, правда. Представьтесь, пожалуйста.
3: Ольга.
2: Ольга.
4: Алексей.
5: Алексей. Аркадий.
2: И Валентина. И Валентина. И вам даже без всяких вопросов, просто от радио Рансис призы. Дорогие друзья, а мы аплодисменты.
1: У нас и так бывает. Сейчас я достану еще один лотерейный билет.
0: Естественно.

0: Такая ситуация для Радио Ранси скорее правило, чем исключение. Авторы, ведущие программ и их участники живут в разных городах России, и если говорить непосредственно об участниках, даже мира.
1: Вопрос викторины.
2: Попробуйте ответить, где живет автор и ведущий программы «Инфотрон»? Варианты ответа. В Кемерово, в Хабаровске или в виртуальной реальности?
3: Валентина, ну нам нужно с вами выбрать один из вариантов. Кемерово, Хабаровск или виртуальная реальность. Называйте любой вариант.
4: Кемерово.
0: Аплодисменты.
2: Угадали, да? Аплодисменты с помощью зала.
0: Спасибо.
3: Так, и вы получаете приз «Термокружка».
2: Будете пить горячий чай холодными зимними вечерами, слушая радио «Рансис».
3: Да, да.
0: Дорогие друзья, слово аудио. Слово предоставляется автору и ведущему программы «Инфотрон» Евгению Корневу.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
5: Приветствую, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Поскольку радио «Рансис» вещает через интернет, то естественно, что на этом радио должна быть программа, которая рассказывает, как этим самым интернетом пользоваться, а заодно компьютерами, смартфонами и другими информационными технологиями. Вот об этом и рассказывает программа «Инфотрон». Спасибо всем, кто ее слушает, а радио «Рансис» пожелаем стабильного вещания, большой аудитории и всего самого позитивного.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
0: Большое спасибо Евгению Корневу.
2: Ну что ж, дорогие друзья, наверняка вы помните такую певицу Елена Кузнецова. Она у нас неоднократно выступала. Она принимала участие в культурной делегации от нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Но у Елены грандиозные творческие планы. И она своим творчеством штурмует далекую Индию. И скажу без утайки, ей это удалось. Встречайте, дорогие друзья, Елена Кузнецова.
0: Аплодисменты.
2: Елена исполнит номер из мегапопулярного мюзикла в Индии «Мечты о Бомбее». Елена Кузнецова.

0: Елена Кузнецова.
1: В сетке вещания «Радио Рансис» есть загадочный пункт под названием «Бонус». Вопрос, что это такое, мы бы хотели задать депутату Государственной Думы Олегу Николаевичу Смолину. Но сначала хотелось бы узнать, присутствует ли в зале Олег Николаевич сегодня? Присутствует. Пожалуйста,
0: присутствует. Подбурные аплодисменты зрителей. Олег Николаевич, просим на сцену.
2: Добрый день, дорогие друзья. Депутаты Государственной Думы, когда не знают, что ответить, они всегда уходят от вопроса.
1: Олег Николаевич, у меня есть к вам три варианта, на самом деле, ответа.
2: Да, интересно.
1: Первый вариант – программа по заявкам радиослушателей.
2: Так.
1: Второй вариант – еженедельная викторина с розыгрышем призов. Или третий вариант – блок нееженедельных программ «Радио Рансис». Вот.
2: Ну, третий вариант мы отбросим сразу. А что касается первого и второго, то мы попросим помощь зала. Поскольку Чукча чаще бывает писатель, чем читатель. Вы же понимаете, я чаще даю интервью «Радио Рансис», чем его слушаю, к сожалению. Вот вообще я вам должен рассказать забавную историю. Я, наконец, решил обучиться работе на компьютере. Не знаю, присутствует здесь Анатолий Попко или нет, который меня этому делу учит. Но я надеюсь, что, несмотря на занятость его и мою, мы когда-нибудь с этим делом справимся. Вот. Ну, как зал, подскажите, что такое бонус?
0: Который вы отбросили, Олег Николаевич.
2: Третий вариант, который я отбросил? Это ужасно. Ну, ладно, что делать? Придется мне, видимо, обойтись каким-нибудь духовным призом на сегодняшнем мероприятии.
0: Ни в коем случае! Аплодисменты!
1: Олег Николаевич, в любом случае, поощрительный приз мы вам подарим.
2: Поощрительный приз за ошибку, я понял.
1: Поощрительный приз за ошибку.
2: Так, а сказать несколько слов можно в связи с презентацией «Радио Рансис»?
0: Да, конечно.
2: С удовольствием. Вы знаете, позавчера был Всемирный день зрения, вчера, как известно, Международный день белой трости, и вот вчера мы проводили пресс-конференцию президент общества слепых, ваш покорный слуга, депутата Государственной Думы Диана Гурцкая. Я там позволил себе сказать вот что. Обычно говорят в таких случаях о том, чего государство нам не дает. Это правильно. А я пытался говорить о том, что мы даем государству. И говорил о том, что люди с нарушениями зрения – это люди, которые в среднем являются лучшими массажистами в Российской Федерации, что это люди, которые в среднем обладают более высокой музыкальной культурой, чем население, современное население Российской Федерации. Кстати, сегодняшнее выступление, и в особенности марципаны, меня в этом лишний раз убедили. Я уж не говорю о том, что Вениамин Прокопьевич Палецкий когда-то давал мне консультации, когда я учился в музыкальной школе. А я своих учителей всех помню поименно и никогда не забываю, пользуясь случаем, Вениамин Прокопьевич, огромная благодарность. Вот. И я еще сказал, что люди с нарушением зрения – это лучшие в России читатели. Мы когда-то были, наверное, самой или одной из самых читающих стран мира. Сейчас, к сожалению, мы читаем в среднем в 3-4 раза меньше, чем социальные государства Европы. Но это относится к среднему населению, а к нам, людям с нарушением зрения, не относится. У нас 150 тысяч читателей, и я уверен, что в пересчете на одного человека прочитанных книг мы дадим вперед, 100 очков вперед, любой, самой социальной европейской стране. А теперь я думаю вот еще о чем, что если люди с нарушением зрения – это лучшие, кто работает с человеческим телом, это лучшие по музыкальной культуре и лучшие по чтению книг, то наверняка и средний интеллектуальный уровень людей с нарушениями зрения должен быть никак не ниже, а скорее выше, чем средний интеллектуальный уровень населения в нашей стране. Потому что когда ты много читаешь, когда ты много работаешь с людьми, когда ты при этом обладаешь хорошей музыкальной культурой, это непременно сказывается и на интеллекте. И я думаю, что сегодняшняя презентация подтверждает это мое убеждение. Потому что, ну, иногда включаешь телевизор, вы сами знаете, что такое, да? Все каналы перещелкнул, смотреть нечего. Если что-нибудь веселое, то это русские бабки, юмор преимущественно ниже пояса. А сегодня я с удовольствием наблюдаю за тем, как «Радио Рансис» организовала свою собственную презентацию. Молодцы, ребята. Я вас поздравляю от всей души. А заодно
1: Олег
2: и весь
1: Николаевич.
2: Зал.
1: Да. Да, Олег Николаевич, мы вас очень просим спеть.
2: Говорят, еще спеть нужно. Терпеть будете простуженным голосом? Будете? Тогда рискнем.
0: Олег Николаевич, перед этим осчастливьте своей депутатской рукой следующего обладателя счастливого номера. Итак, номер 231.
1: Есть в зале номер 231? Есть!
0: Отлично, проходите к сцене, ждем вас. А пока Олег Николаевич Смолин порадует вас песней под бурные, нескончаемые овации.
2: Я вообще каюсь, Вин Прокофьевич, после баяна я изменил баяну с фортепиано, а потом еще и с гитарой. Вот, но это не значит, что получилось лучше. Я думаю, что здесь в музыке не просто любви все возрасты покорны, но и прощается даже наличие нескольких возлюбленных. Ну, давайте попробуем. А песню, которую я вдруг сегодня вспомнил в соответствии со временем года, когда-то этой песне меня научил Николай Морозов. Вы знаете, наверное, этого. Я скажу, хочу сказать парня исключительной мужественности. Хочу сказать, что потом уже я узнал, что ее написал Николай Шипилов. Но чтобы двум Николаям не было однообразно, я туда кое-что добавил из Петра Ильича.

никого не пощадил это осень. Даже солнце не в ту сторону упало, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, эти двое в темно-красном.

0: Аплодисменты.
1: Олег Николаевич Смолин. Под бурные аплодисменты зрителей получает FM-радиоприемник, совмещающий в себе подставку для ручек, фоторамку и калькулятор. Естественно, с символикой Радио Рансис. Она будет стоять у него на рабочем столе, и он будет с радостью вспоминать о нашей презентации.
2: И я обещаю завершить мое компьютерное образование и вступить в число «Славный корпус незрячих интернетчиков». Спасибо.
0: Аплодисменты. Но не только Олег Николаевич сейчас получает приз, также у нас получает приз тот самый счастливчик, чей номер?
3: Девушка Наталья.
1: И не просто.
3: Из местной организации академической. Она получает суперприз.
0: Аплодисменты. Суперприз.
4: Суперприз.
1: Это смартфон Nokia C5 с лицензионной предустановленной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленная нам руководителем компании «Элита Групп» Нусретом Адигизаловым. Бурные аплодисменты, дорогие друзья!
0: Дима, как ты это запомнил? До сих пор не понимаю.
1: Сам удивляюсь, Машенька.
0: Дорогие друзья, чтобы не заканчивался этот момент замечательный, 375-й номер есть у нас в зале?
4: Суперприз!
0: Номер 375.
3: Номер 375 отложен Алексеем Черемушем для представителей журнала «Диалог». Правда, никто пока ко мне не подошел. Есть кто-то в зале от «Диалога»?
0: Ура!
1: Вот ура, аплодисменты!
0: Как показывает практика, даже программисту, сотрудничающему с Радио Рансис, совсем не обязательно находиться в том же самом городе, где и главный редактор радио. Чуть позже мы услышим Анатолия Камынина, который живет в Самаре и, тем не менее, взял на себя техническое обеспечение функционирования сайта Радио Рансис. Но сначала вопрос как раз к нашему счастливчику, чей номер оказался на листочке. Вопрос такой: зачем интернет-радио нужен сайт?
1: А вот и варианты ответа. Чтобы можно было это радио включить, чтобы обеспечить дополнительные удобства слушателям и ради статуса.
5: Для удобства слушателей.
0: Ну, конечно, для удобства
1: слушателей. Это правильный ответ. Аплодисменты, дорогие друзья.
0: Спасибо большое. А теперь мы послушаем, что сказал о сайте Радио Рансис Анатолий Камынин.
6: Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Камынин. И я хочу сказать несколько слов о Радио Рансис и сайте радиостанции. В первых выпусках передач, тех самых передач, без которых теперь нельзя представить эфир Радио Рансис, слушатели и авторы Радио Рансис начинали свое общение, так сказать, с чистого листа. И чем-то это напоминало первое знакомство. Было похоже на то, как зарождаются и устанавливаются отношения между будущими друзьями. Слушатели словно бы знакомились с ведущими, с атмосферой передач, с радиостанцией в целом. Однако для тех, кто решит присоединиться к Радио Рансис сегодня, кое-что будет уже по-другому. И дело в том, что Радио Рансис уже имеет свою историю. У многих передач количество выпусков превысило несколько десятков. А это значит, что эти передачи уже имеют свой характер, свое настроение. И это настроение, особенное для каждого цикла передач, очень ценится постоянными слушателями. И будет действительно жаль, если настроение слушателя, случайно подключившегося к Радио Рансис, не совпадет с настроением передачи, которая в это время звучит в эфире. Стоит ли в таком серьезном деле, как выбор радиопередач, полагаться на случай? Тем более, что и в этой ситуации Радио Рансис идет навстречу своим слушателям, предоставляя в их полное распоряжение сайт радиостанции и почтовые конференции. Именно сайт Радио Рансис поможет сегодня слушателям избежать разочарования, поможет не пропустить интересную передачу и познакомит с ее анонсом и описанием. На страницах сайта слушатель может найти замечательный архив прежних выпусков, может задать вопрос авторам и организаторам Радио Рансис, высказать свои замечания и даже, возможно, в будущем предложить себя в качестве автора радиопередач. Нет никаких сомнений. Сегодня знакомство с Радио Рансис нужно начинать именно с сайта радиостанции. А для этого открываем любимый браузер и набираем в адресной строке radiopage.rancis.org.
0: Большое спасибо Анатолию Камынину за аудиоприветствие.
1: А теперь Радио «Рансис» принимает поздравления от Курского музыкального училища в лице его преподавателя, лауреата международных конкурсов Рената Джунусова. Приветствуем, дорогие друзья!
0: Ренат сейчас вытащит счастливый билетик.
1: Так все хотят себе у нас сегодня. Номер 365. Под бурные аплодисменты зрителей. А для всех остальных, кто еще счастливчиками не стал, но непременно станет, Ренат Джунусов.
0: Аплодисменты.

0: Ринат Джунусов.
1: Аплодисменты.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
1: В записи программ «Радио Рансис» принимают участие люди разных возрастов, поэтому, переходя к представлению гостиной «Радио Рансис», мы решили сформулировать конкурсный вопрос так. Сколько лет было самому молодому участнику программы «Гостиная «Радио Рансис»»? И у нас как раз очень молодой участник нашего конкурса сейчас будет отвечать на этот вопрос.
3: Они вместе с папой.
0: Ага.
3: Николай с папой. И сыном Виктором.
0: Итак, варианты ответа. 4 года, 19 лет и отказался назвать возраст.
4: Четыре года.
1: Четыре года. Это верный ответ абсолютно.
0: Это дочь Оли Субботиной и Максима Шульмина из Томска, Снежана.
3: И вот сын вытащил счастливый билет, поэтому папа получает телефон Samsung.
1: Аплодисменты!
0: Отлично, дорогие друзья. Благодарим за этот приз Александра Слепцова. Не тратя времени без лишних фраз. От Рензани до Транссиба. Кто пользовался Слепсунгом хоть раз, скажет разработчику спасибо. Александру Слепцову отдельная благодарность от Радио Рансис и всех нас.
1: А теперь мы предоставим слово одному из ведущих этой программы «Гостиная Радио Рансис» Андрею Костину. Дорогие друзья, давайте поаплодируем Андрею.
5: Я приветствую всех собравшихся в этом зале замечательном. Сам долгие годы здесь участвовал по юности. И 2 года назад я познакомился с Радио Рансис. И 2 года вот мы сотрудничаем с Радио Рансис. Гостиной Андрея Костина, кто слышал музыкальные передачи. Вот я рад очень, что в моей судьбе случился такой момент, потому что мои музыкальные способности очень выражаются в этой передаче. Да здравствует Радио Рансис. Многие лета.
1: Спасибо большое.
0: Андрей Костин.
3: И вы получаете, как ведущий программы, наушники фирмы Roland. Это вам как раз как музыканту будет очень полезно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, а на концертную программу презентации продолжает...
1: Дмитрий, я немножечко вас перебью, потому что сейчас мы должны прослушать один замечательный рекламный джингл и угадать, кто же все-таки говорит на этой записи. Внимание.

0: ответы, дорогие друзья. Давайте прямо вот
1: итак,
0: из зала.
1: Итак, дорогие друзья, чей голос звучит на джингле? Даже вариантов не пришлось
0: даже
1: давать.
0: Вариант.
1: Приветствуем большого артиста во всех отношениях, лауреата международных конкурсов, солиста ансамбля МВД России, лауреата международной премии «Филантроп» Олег Осколков, дорогие друзья. О,
2: добрый,
1: отлично.
2: Добрый день, с праздником, с днем рождения, радио Ранцис. Ура, 3 года, это прекрасно.
0: Олег, у вас очень ответственная миссия. Вам нужно выкинуть аж 5 счастливых билетов.
1: Так, не один, как 5. Большой артист, ты вытаскиваешь 5.
2: Все по одному, а значит я 5, да?
1: Ну давай, крутани как следует.
2: Я как следует крутану, потому что что-то у вас-то не застряли там на 100, да, на 200, да. На 300.
1: Действительно.
2: Вот сейчас будет здорово, если я свой номер...
1: А зрители аплодируют, ведь напряжение нарастает. Каждый хочет получить суперприз. И остальные 5 счастливчиков,
2: итак,
1: которые вытянет Олег Осколков.
2: Так, вы знаете, какой номер? 620.
0: 520. 520.
1: 520. Номер. Есть счастливый обладатель номера?
2: И крутанем еще. Видите, я крутанул, сразу 500 пошло. Так, это
0: 89. Номер 89.
1: Есть такой участник в зале?
2: Это уже сколько? 2? Вот, да?
1: 2.
2: Сейчас будет.
0: Номер 69.
1: Вот так переломил.
2: Так, надо еще крутануть сейчас. Итак.
0: Номер 114.
1: 114.
0: И последний.
2: И последняя.
0: Счастливчик.
2: Если
0: момент,
2: не мой,
0: конечно,
2: тогда
0: же
2: буду петь. Все нормально.
0: Итак, 505. 505, дорогие
2: почти
0: друзья.
2: Почти мой, ну ладно.
1: Ну ничего, в следующий раз повезет. А пока Олег Осколков споет арию «Алеко» из оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Алеко». Приветствуем!

0: Олег Осколков.
1: С праздником вас, спасибо большое.
2: Ну а сейчас приятный момент. Представьтесь, пожалуйста.
3: Алексей.
2: Алексей получает приз. Ирина Николаевна Зарубина, я не прошу вас представиться, мы все ее знаем. Но вот так вот судьба распоряжается. Вытянула счастливый билет, получила приз. Так, представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга. И вот Ольга у нас обладательница специального приза от радио «Рансис». И замечательная Алла.
4: Спасибо.
2: Аплодисменты, дорогие
0: друзья. Поздравляем!
2: И сейчас нам уже не терпится представить нашего очередного артиста.
0: Сейчас вам свое искусство на своих волшебных, космических, не побоюсь этого слова, барабанах от фирмы Roland подарит лучший барабанщик 2010 года Виктор Коньков, дорогие друзья. Но прежде он осчастливит обладателя приглашения своей натруженной барабанной палочками рукой.
5: Викторины.
2: 447. Есть у нас в зале такой номер? Да, есть. Все, прекрасно. Можем со спокойной душой отпускать Виктора играть.
0: Итак, приветствуем Виктор Коньков.

0: Аплодисменты.
1: Виктор Коньков. Дорогие друзья, обычно, когда играет Виктор Коньков на своих космических барабанах, возникают сомнения, что это он делает вживую. Все те звуки, которые вы слышали, они абсолютно живые. Вот. Верите, что это не фонограмма? Провожаем Виктора Конькова.
2: Программа «Факультатив».
3: Переходя к представлению этой программы, интересно отметить, что звучащие в ней интервью, чаще, чем представляемые в других программах, записываются за пределами Москвы, иногда в местах, географически очень удаленных от столицы. И наш конкурсный вопрос связан именно с этим. Анечка, кто у нас сегодня отвечает на
4: конкурс? Да, у нас представительница местной организации
2: викторины
4: Щукина Александра Николаевна. Вот она здесь у нас стоит.
1: Итак, дорогие друзья, назовите самый географически удаленный от Москвы город, в котором координатор программы «Факультатив» Ирина Зарубина записала интервью, прозвучавшее впоследствии в эфире радио «Рансис».
4: Вариант
3: Томск,
4: ответа.
3: Владивосток или Хартфорд, штат Кентукки?
5: Владивосток.
3: Владивосток. И это совершенно верный ответ. У
1: абсолютно
3: нас
1: правильно.
3: Такие подкованные зрители.
4: Вот. Александра Николаевна получает набор посуды под ваши бурные аплодисменты.
1: Символикой радио «Рансис».
4: Конечно же.
3: И под ваши же аплодисменты слово передается координатору программы «Факультатив», финалисту всероссийского конкурса СМИ про образование 2009 в номинации «Лучшая радиопередача» или «Цикл радиопередач о развитии российского образования» Ирине Зарубиной слово передается. Встречаем.
6: Ну, вообще, если совершенно честно, самый дальний мой интервьюер был в Соединенных Штатах Америки. Да? Ну, значит, я прослушала. Вот. Небольшой экскурс в историю. 20 лет назад была создана первая общественная организация незрячих специалистов. И в 98 году разные общественные организации России объединились в Российскую ассоциацию незрячих студентов и специалистов. И вот спустя 20 лет мы присутствуем на презентации одного из самых удачных проектов этой организации. Я благодарна радио «Рансис» за то, что 3 года назад меня пригласили, и за то, что 3 года я могла делать, в общем-то, то, что хотела. Не каждая организация это позволяет. Большое спасибо радио «Рансис». И я хотела бы пожелать процветания. Сейчас появляется много различных радиостанций русскоговорящих и в Украине, и в России. Я надеюсь, что эта конкуренция «Радио Рансис» только поможет. Процветания вам и как можно больше интересных программ и слушателей на всем земном шаре.
3: Цветы и подарки от «Радио Рансис»
1: Ирине Зарубиной.
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер – музыкальное объединение МЕРЦ.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжает нашу программу лауреат международного конкурса Анна Шагаевская.
3: Но мы никого никогда не пускаем петь до того, как они нам не вытащат номер, наши уважаемые артисты. Поэтому, Анечка, номер.
5: Я уже знакома с техникой.
3: Так, номер 476.
1: Отлично, есть. Просим к сцене.
3: Просим, ждем и слушаем Анну.
1: Она исполнит арию Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

0: Анна Шагаевская.
1: Аплодисменты.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: Радио «Рансис» широко использует VoIP-технологии и, в частности, Skype. Кроме всего прочего, это позволяет приглашать к участию в записи программ людей, живущих не только в разных городах России, но и в разных странах мира.
0: Нередко пользуются этими возможностями и один из координаторов программы «Запечатленная» Зоя Шишкова. Гостями ее программы были жители Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и других стран.
3: Но каково максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Я продвигаюсь к Анне.
4: Да, у нас вот обладатель билета
3: так.
4: С номером 476. Это Юлия Васильевна,
2: вопрос,
4: да? Юлия Васильевна,
2: викторины.
4: Из местной организации «Тушино». Мы
3: Итак,
4: готовы отвечать.
3: Еще раз вопрос. Какое максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Варианты ответа, Дим?
0: Они все укладываются в цитату из считалочки про зайчика. Ну или раз, два, три, четыре, пять. Пиф-паф, ой-ой-ой, помните? Итак.
5: Четыре.
3: Четыре.
0: Абсолютно правильно.
3: Какие подкованы у нас сегодня
0: зрители. Аплодисменты.
3: Аплодисменты.
4: Ну мы знали, куда идем, мы знали, что будут призы. И вот приз для Юли Васильевны – это термос, мини-термос, очень замечательный, тоже с логотипом «Радио Рансис».
0: Аплодисменты победительнице.
3: И мы хотели бы предоставить слово координатору программы «Запечатленная», автору программы «Ориентир» на Всесоюзном радио Зое Шишковой. Аплодисменты, дорогие друзья.
5: Ну, я прежде всего хочу сказать, что я не автор программы «Ориентир». Я просто там сотрудничала когда-то, немножечко была внештатным корреспондентом. И, в общем, с той поры как-то вот опыт какой-то у меня появился. А сначала я была просто радиослушательницей «Радио Рансис». Когда я о нем узнала, очень обрадовалась, удивилась. Сразу подписалась на рассылку «Радио Рансис», активно там участвовала. Между прочим, и нашим тем потенциальным слушателям и непотенциальным советую это сделать. Вот. Ну, в общем, короче, чего-то хотела, чего-то просила и напросилась. И вот стала координатором программы «Запечатленная». Уже 2 года. И должна сказать, что, наверное, вот программа «Запечатленная», вы, наверное, слышали, это воспоминания, размышления и архивные записи. И если бы радиослушатели мне не помогали активно, то у меня бы не было ни архивных записей. Ну и, короче говоря, я как-то очень тесно сотрудничаю с радиослушателями. Они мои друзья, помощники. И мне очень комфортно работать с нашей администрацией. И вообще я хочу сказать, что я влюбилась с первого взгляда. Рансис радио – мой предмет. Пусть живет оно много лет, и душа моя будет рада.
3: Большое спасибо.
0: Зоя Шишкова.
3: Подарки от радио «Рансис» вручаются Зое Шишковой под ваши бурные аплодисменты. И мы представляем следующего участника нашей концертной программы.
0: А следующий участник нашей концертной программы – никто иной, как звезда эфира этой замечательной радиостанции Дмитрий Скалин, автор-исполнитель и аранжировщик собственных песен, дорогие друзья. Ни за что не догадаетесь, какое у него прозвище. Как вы думаете, дорогие зрители? Абсолютно правильно. И это прозвище дал ему фронтмен группы «Чиж и компания» Сергей Чиграков, когда они вместе репетировали в одном из подвалов города Дзержинска. Приветствуем. Дмитрий Скалин по прозвищу «Вандер». Но принимая во внимание тот факт, что он сам вместе с инструментальным ансамблем «Марципаны» будет петь и играть на барабанах одновременно. Он не просто Вандер, он еще подобен Филу Коллинзу. Да даже круче, дорогие друзья. Итак, Дмитрий Скалин!
3: Дмитрий Скалин никак не сможет начать играть, пока не вытащит номер с лотерейным билетиком. Дмитрий?
0: Под бурные аплодисменты мы крутим наш лототрон. Напряжение растет. Итак, Дмитрий, запускайте счастливую руку в барабан и билетик под номером 150 ровно.
3: Есть так. Номер 150. Какая прелесть. Вот проходите.
0: Аплодисменты.
3: Вы уже знаете, куда идти, где дают призы. В каком углу нашего зала.
0: А теперь Дмитрий Скалин и инструментальный ансамбль «Марципаны». Приветствуем.
3: Встречайте.

0: Дмитрий Скалин, дорогие
1: Спасибо.
0: Друзья.
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
3: На радио «Рансис» есть программа, посвященная правам инвалидов. Но прежде чем дать слово ее автору, мы бы хотели спросить, а знаете ли вы, как она называется? И у нас есть варианты.
0: Конечно же, они есть. И эта программа называется «Провокачка», «Юридический аспект» или «Забудь об этом».
4: Второе, наверное.
3: Второе, наверное, просто легко и весело. Аплодисменты.
0: Ну что ж, аплодисменты нашей... победителю.
3: Победительница.
5: Да, и наша победитель — это Анна Ефименко. Призер Паралимпийских игр в Пекине, чемпионка Европы и мира по плаванию среди незрячих спортсменов.
3: Тройные аплодисменты. Аплодисменты.
0: Слов нет, дорогие друзья, сплошные овации.
3: А теперь мы бы хотели послушать автора программы, юриста из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина.
2: Юридический аспект. Юридический аспект. Программа о правах инвалидов.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Рансис» и те, кто, возможно, сегодня только впервые узнал об этой радиостанции. Вас приветствует Дмитрий Балыкин, ведущий программы «Юридический аспект». Прежде всего, хочу отметить, что хотя программа «Юридический аспект» обозначена на нашем сайте как «Моя авторская», в ее создании деятельное и активное участие принимают и другие сотрудники радио «Рансис». Более того, выход в эфир некоторых выпусков без них был бы абсолютно невозможен. Программа выходит в эфир уже 1.5 года. В течение этого времени мы коснулись многих тем, так или иначе связанных с правами инвалидов. В частности, мы говорили о различных аспектах установления инвалидности, о формировании индивидуальной программы реабилитации, а также о реализации прав в сфере образования и труда людьми, имеющими инвалидность по зрению. Касались избирательных прав и многого-многого другого. В гостях у программы «Юридический аспект» побывало много интересных людей. Есть, конечно же, у нас и задумки на будущее относительно тем, которые хотелось бы осветить. И здесь я очень надеюсь на активность наших слушателей. Я всегда рад их письмам, в которых содержатся просьбы, вопросы, замечания и предложения. А также очень надеюсь, что и новые слушатели присоединятся к аудитории «Радио Рансис» и программы «Юридический аспект» в частности. С вами был Дмитрий Балыкин.
2: Электронный адрес программы «Юридический аспект». Аплодисменты. @ransis.org.
3: Вот сейчас можно аплодисменты, да. Дим, ну, я прям смотрю на тебя и вижу, что ты очень хочешь представить нашего следующего исполнителя.
0: Ой, я жду с нетерпением. Тамара Сидорова!

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья. И хочется отметить тот факт, что 2 дня назад у Тамары был день рождения. Давайте поздравим ее бурными овациями, пожелаем ей всего самого светлого, доброго, радостного, творческих успехов, оставаться всегда такой же бодрой, энергичной и радовать нас своим искусством.
1: В честь дня рождения Тамара подарит, наверное, подарок кому-то из наших зрителей, вытащив счастливый билетик.
0: 274. Есть такой?
1: Есть у нас номер 274. Но вот здесь было слышно, что у нас на 3-м ряду, по-моему, сидит именинница. На 4-м. Так вставайте и проходите в угол сцены.

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья! Бурные аплодисменты! И, конечно же, цветы от радио Рансис. Тамара, подождите свой букет.
1: Мы просим вас еще раз.
0: Да, выйти. Покажитесь еще раз зрительному залу. Не убегайте так быстро. До новых встреч. Провожаем бурными овациями Тамару Сидорову.
2: Ну, дорогие друзья, в честь день рождения Тамары Сидоровой, и уж не знаю, как бы вот в честь, наверное, презентации радио «Рансис», вот у нас на первом ряду две целых именинницы. Рогожина Вера Ивановна, вот вы получаете приз, FM-приемник, держите. И Галина Дементьева. А вам вручается замечательный телефон Samsung. Я вам скажу больше, что все обладатели телефонов могут обратиться к Евгению Жукову, и он совершенно бесплатно подключит вас по своему тарифу. А телефончик, вот можете потом подойти, и здесь у меня взять визиточки. А вам,
1: вот
2: Галочка, я его даю.
1: Такие счастливые билеты сегодня у нас
2: вот разыгрываются. Такой радио «Рансис».
0: Щедрое на руку, дорогие друзья. Ну что ж, и мы выражаем благодарность от всей большой музыкальной души радио «Рансис» спонсору этого приза Александру Слепцову. А теперь слово имеет председатель Московского управления Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский. Под бурные аплодисменты зрителей он поднимается к нам на сцену.
3: Дорогие друзья, действительно, я сегодня присутствую на прекрасном празднике. Действительно, замечательные люди организовали его. И я бы хотел бы несколько слов сказать о руководителе. Действительно, повезло и радио «Рансису», повезло и мэрцу, повезло и Московской городской организации, что ее возглавляет такой прекрасный член нашей организации Алексей Черемуш. Действительно, человек, который неравнодушный к проблемам наших инвалидов, человек, который не дает никому покоя, ни своим работникам, ни работникам радио, ни работникам Московской городской организации. Все время у него много идей, много предложений. И мне приятно, действительно, что он создал это прекрасное радио. Действительно, оно несет нашим инвалидам много информации, много полезного. И действительно, оно заняло достойное место в информационном обеспечении и решении многих проблем для наших инвалидов. Так что с праздником вас, дорогие друзья, с праздником работников радио, с праздником его руководителя. Спасибо.
0: Ну что ж, Александр Николаевич, а теперь вам предоставляется уникальная возможность выбрать своей счастливой рукой руководителя суперприз. Под аплодисменты мы крутим барабан. И сейчас Александр Николаевич вытащит обладателя суперприза. Номер 484.
4: Суперприз.
0: 484, дорогие друзья. Есть таковые? Отлично. Просим вас подойти к нам к сцене.
5: А, вот так.
0: Бурными овациями, дорогие друзья, у Машеньки сели батарейки.
2: А пока Тимур настраивается, позвольте нам, обладателю счастливого билета, который вытащил Александр Николаевич, вручить, я считаю, суперприз. Вот я музыкант, я бы за такой приз бы вот всех бы порвала. Наушники фирмы «Роланд», шикарный приз. Поздравляем вас.
6: Спасибо.
2: Представьтесь, пожалуйста.
6: Ольга, организация «РИД».
2: Вот, все нормально. И все по-честному, главное.
7: Добрый день, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Очень рад вас всех здесь видеть. Спасибо, что позвали. Потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно. Ну что, какое у нас настроение? Сейчас давайте, мне кажется, надо какую-нибудь веселую песню уже спеть. Там, например, рок-н-ролл. Для рок-н-ролла нужно что? Я даже не помню, пел я его здесь или нет, но даже если пел, как раз хорошо вспомните. Значит, для рок-н-ролла, во-первых, нужно приготовить ваши руки, будете вместе со мной хлопать. Сейчас покажу, как это будет происходить.

Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошел на дно. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат, пива нет, и последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, а не играй свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дно. Не горюй, присоединяйтесь.

Попробуем все вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй. Вы?

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Тимур Ведерников, дорогие друзья. А вот теперь под ваши аплодисменты Вячеслав Начевник, дорогие друзья.
2: Встречаем.
1: Споет он под аккомпанемент заслуженного артиста России Вениамина Полецкого казачью песню «Ехал казак через долину». Вячеслав Начевник.
3: Добрый день, дорогие москвичи. Вот из Кубани мы к вам прибыли с песней «Скакал казак». Давайте вместе со мной.

0: Люба! Вячеслав Ночевник, дорогие друзья. А теперь к нему присоединяется его супруга Евгения Ночевник. Славик, не уходи. Под аплодисменты встречаем супругу Вячеслава. И в жизни, и на сцене они вместе. И также вместе. Ну, на сцене они будут, конечно, отдельно, но вместе, я хотел сказать, они определят 5 следующих обладателей призов от Радио Рансис, дорогие друзья. Итак, господа артисты, пойдемте к нашему волшебному барабану. Итак, вот уже из зала подсказывают. Машину легковую тяни, говорят. Итак, первый номер, вытянутый Вячеславом, 200 ровно. Есть такой? Есть? Тогда просим к сцене. Да еще тяни.
1: Номер 547. Есть у нас здесь? Есть! Вставайте и проходите вместо выдачи призов. Следующий номер.
0: Итак.
1: Номер 270. 270.
0: Итак, крутится барабан. Напряжение нарастает. Зрители аплодируют.
1: Номер 104. 104.
0: Номер 104.
1: И последний номер 263, дорогие друзья. 263 счастливый билетик.
0: Отлично.
1: Аплодисменты, ждем вас всех у центра выдачи призов. А пока...
0: Евгения Ночевник исполнит русскую народную песню «Не брони меня, родная» в обработке Дюбюка. Приветствуем!

0: Евгения Начевник, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
2: По-моему, у Анны для нас есть какие-то новости.
3: Я просто хочу представить пятерых счастливчиков, для которых вы только что вытаскивали счастливый билет, и вручить им призы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Александр, актив молодежи.
3: Замечательно.
0: Аплодисменты Александру. Спасибо. Из актива.
3: Так, представляйтесь.
5: Меня зовут Галина, работник кул-центра.
0: Отлично, аплодируем Галине.
3: Так, а это вот, это точно не москвич. Ну-ка, кто вы такой?
6: РАЙФИС, татарская региональная организация.
0: Вот это да!
3: Он здесь находится на учебе, да, и изучает GPS-навигацию. Так. А эта девушка вот точно, наверное, из РИТа. Да.
7: Лариса.
0: А что, Ларисе не аплодируем, дорогие друзья?
2: Аплодисменты всем обладателям.
3: И, дорогие друзья, вы не поверите, но счастливый билет вытащил заместитель председателя Московской городской организации Антон Викторович Федотов. Вот все у нас по-честному.
2: Все по-честному, мы не специально.
0: Без обмана, как и должно быть.
3: А в призах у вас флеш-карты замечательные, серебряные, с логотипом «Радио Рансис». Хороший, достаточно вполне будет.
2: Достаточно будет памяти, да?
3: Да, достаточно памяти. Я не буду озвучивать, чтобы не было завистников вот в зале.
2: Понимаю.
3: Чтобы не кричали. И нам тоже, и нам тоже.
2: А сейчас закричат. Они уже с самого начала.
0: Они уже приготовились, вот они.
2: Дорогие друзья, мы бы хотели представить Виталия Рыбакова, автора и ведущего программы «Музыкальная палитра», кандидата педагогических наук, руководителя хора Тушинской местной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем Виталию Рыбакову.
8: Дорогие друзья, несколько слов, как я попал на радио «Рансис». Вот уже сказали, что я являюсь руководителем хора. Так вот, мои хористы так хорошо выступили в 2007 году на фестивале «Московских окон. Негасимый свет», что меня попросили дать интервью на радио «Рансис». И это интервью предопределило мое дальнейшее сотрудничество. Я попал в команду единомышленников через много лет, встретился со своими друзьями детства, с которыми в свое время рос, учился, воспитывался в школе Нордате номер один. Первые мои передачи в основном рассказывали о вокально-хоровом творчестве незрячих, затем стали посещать радиогостиную более многогранные личности, появился бренд «Звуковая палитра». И, к сожалению, защита моей кандидатской и проблемы со здоровьем приостановили выход моих передач. Но сейчас есть все основания для того, чтобы нам снова встретиться на аудиопотоке интернет-радио «Рансис». Я сердечно поздравляю коллектив руководства МЭРЦ, коллектив «Радио Рансис», всех слушателей с праздником. Благодарю за теплые отзывы в адрес моих передач. Всегда с вами Виталий Рыбаков.
2: Подарки Виталию Рыбакову от «Радио Рансис».
0: Машенька, а почему бы наши презентации не сделать еженедельными? Вот я бы не возражал.
2: Ты имеешь в виду, что проводить презентацию программы «Радио Рансис» каждую субботу?
0: Нет, лучше по воскресеньям.
2: Нет, по воскресеньям я лично никак не могу. Может, лучше по пятницам?
0: Ну, это будет совсем затрудительно. Но выход есть. Ведь почти все программы «Радио Рансис» неоднократно повторяются. И каждый может выбрать удобное время для знакомства с ними.
2: К тому же никакая презентация не заменит личного знакомства.
0: Ну да, и такие презентации пусть тоже все-таки будут. Такие встречи, как наши, приятно вспоминать.
2: Скорее всего, те, кто не согласны, они либо не приходили, либо уже ушли отсюда.
0: Так у нас немало единомышленников.
2: И сейчас для них Дима, как обычно, объявит красивую девушку.
0: Кристина Рамс, дорогие друзья. У нее, между прочим, тоже в среду был день рождения. Давайте ее поздравим бурными овациями. У нас сегодня именины за именинами.
2: Но Кристину мы тоже попросим сперва вытащить счастливый билетик.
9: Ой, я волнуюсь.
2: Кристина, не волнуйся, подходи.
0: Но все-таки нужно, не бойся, что, мы с тобой,
9: своя,
0: Кристиночка.
9: Что? Может, не надо?
0: Все-таки надо.
9: Может, я лучше спою? Просто давай.
0: Нет. Все-таки давай крутим барабан, а зрители
10: счастливый
0: аплодируют
10: билет.
0: И поздравляют Кристину с недавно прошедшим днем рождения.
2: У меня месяц назад прошел день рождения. Можно меня тоже поздравить?
0: И тебя, Машенька,
2: и
0: поздравим, но позже.
2: Хорошо. Номер 248.
0: 248, дорогие друзья. Удачу этому номеру принесла Кристина Рамс.
9: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Нет даже слов. Очень приятно. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

0: Спасибо!
1: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
2: Одной из не еженедельных программ, которые выходят в блоке «Бонус», является «Лесник на связи». И пока ее ведущие, подготовившие для презентации «Радио Рансис» специальный выпуск, не выдали своего секрета, попробуйте угадать, что за программа, о которой сейчас будет идти речь. Экологическая, любопытные интернет-истории или музыкальная программа с участием слушателей?
3: Отвечать у нас будет Ольга Ивановна Спицына. Вы себе не представляете, но это все-таки опять-таки... Ну, как скажем так, ну вот из ВИПов, потому что она председатель местной организации «Таганка».
2: Дима, да? Аккуратно, вот так, это вот. Все-таки техника. И ваш ответ?
4: Наверное, музыкальная программа, я думаю.
2: Это абсолютно правильный ответ!
5: Аплодисменты, дорогие друзья!
3: Дима, и если ты нажмешь счастливую клавишу «Суперприз», мы вручим-таки смартфон Ольге Спицыной.
5: Я очень пытаюсь это сделать!
2: Дим, нет.
5: О!
2: Гениально.
5: Отлично! Наконец-то, дорогие друзья, мы вручаем наш суперприз.
1: Суперприз.
5: Это смартфон.
3: Давайте поаплодируем этой прелестной женщине.
5: Смартфон Nokia C5 с предустановленной лицензионной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленной компанией Elite Group. Отдельную благодарность мы выражаем ее руководителю Нусрету Адигизалову.
2: Ну а теперь специальный выпуск авторской программы Михаила Белогорцева и Жанны Животягиной, между прочим, тоже представителей Самары, «Лесник на связи».
6: Алло, это лесник?
7: Лесник на связи.
6: Обалдеть!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире внеочередной выпуск программы «Лесник на связи». С вами лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина. Здравствуйте!
8: Вот уже полгода мы вместе с радиослушателями отмечаем разнообразные праздники.
9: Мы не оставили без внимания ни Всемирный день защиты животных, ни День российского кино, ни Международный день дружбы. А про дни рождения и именины наших слушателей и говорить не приходится.
8: Не будем нарушать традиции. Приступим к поздравлению. Ведь сегодня презентация «Радио Рансис».
9: Что же мы пожелаем нашему любимому радио, кроме долголетия, процветания и щедрых спонсоров?
8: Мы желаем тебе, Рансис, еще больше талантливых сотрудников.
9: Еще больше внимательных слушателей.
8: И еще больше интересных передач. На этом мы, лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина,
8: прощаемся с вами. Всего вам доброго.
9: До новых встреч.
2: Аплодисменты, дорогие.
1: Музыкальные заявки, приветы и поздравления. В эфире «Радио Рансис». Лесник ждет.
2: Ну а теперь, дорогие друзья, музыкальное приветствие от моего прекрасного соведущего Дмитрия Богатова. Он сейчас будет петь, и, собственно, что он будет петь, он сам, наверное, вам расскажет.
5: Дорогие друзья, прежде чем петь эту песню, с ней связано очень много курьезных случаев. Когда приходится ее исполнять перед иностранными гостями, я обычно спрашиваю, а знаете ли вы, что такое калинка? Вообще, варианты бывают самые разнообразные, как правило, забавные. Как вы думаете, что они отвечают? Водка, один из вариантов, еще... Они говорят, что это имя девушки. Один из гостей Италии сказал, вообще, как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. Это старая женщина, которая думает, что она молодая. Итак, дорогие друзья, музыкальное поздравление от меня лично вместе с инструментальным ансамблем «Марципан».

0: аплодисменты, дорогие друзья, моему очаровательному соведущему Дмитрию Богатову
1: и инструментальному ансамблю «Марципан».
0: Сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы представить следующую программу. Пришло время спросить о программе «Артерия». Анна, у нас есть кого спрашивать?
2: Вопрос.
3: Мы бы спросили, если бы Викторины. Вовремя билетик вытащили. Кто желает ответить на вопрос викторины? Вот вы, молодой человек, желаете ответить на вопрос викторины? Придется.
0: Вопрос, на самом деле, с подвохом.
3: Ну, что делать? Будем отвечать. Я представьте, микрофон.
0: Пожалуйста.
3: Представьте, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых.
0: Дмитрий, вы готовы ответить на наш вопрос?
4: Постараюсь.
0: Программа «Артерия». Какова ее тематика? О чем она? Первый вариант – о медицине. Второй вариант – о транспорте. Третий вариант – об искусстве, преимущественно о музыке.
4: Я думаю, что это третий вариант о музыке.
0: Подкованные сегодня у нас зрители. Аплодисменты, правильный ответ.
1: Ну, разве
3: и
1: так?
3: Приз «Телефон Samsung» уходит в надежные руки.
0: Потрясающе.
1: Предоставленный
0: «Телефон Samsung».
1: Предоставленный Александром Слепцовым, спонсором этого приза, дорогие друзья.
0: Теперь, когда мы знаем, чему посвящена программа «Артерия», неплохо было бы узнать, почему она так называется. И, собственно, в этом, наверное, нет никакого секрета, если нам сейчас ведущий этой программы Игорь Роговских с нами этим поделится. Игорь?
5: В эфире авторская программа Игоря Роговских «Артерия».
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Роговских. В эфире программа «Артерия». Такое название для своей программы я выбрал, конечно же, не случайно. Подобно водным артериям планеты, питающим ее, или сосудам нашего организма, радиопередача «Артерия» несет своим слушателям информацию как о совсем недавних событиях в мире музыки, так и о фактах минувших лет, давая молодому поколению возможность узнать давно и очень часто незаслуженно забытые имена, а более старшему вспомнить героев своей молодости. А еще всем нам хорошо известный термин «артерия» созвучен английскому словосочетанию «art area», что переводится как «некая область», в нашем случае информационная, посвященная искусству, в нашем случае чаще всего музыке. Надеюсь, что в каждом выпуске моей программы вы найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, до встречи в рамках радиопередачи «Артерия» в эфире «Радио Рансис».
0: На сцене Игорь Роговский.
5: Программа «Артерия».
1: Приветствуем автора и ведущего программы.
0: Это ж, Дим, до чего техника дошла? Значит, сначала Игоря там, в колонках, а теперь вот он.
1: А теперь сам, вот он материализовывается под бурные аплодисменты.
0: Голос «Радио Рансис».
7: Еще раз добрый вечер, как говорится. Спасибо большое, что пришли на наш праздник, собственно, и на ваш праздник тоже, как мне кажется. Поскольку радио без аудитории теряет всякий смысл, точно так же, как и люди становятся радиослушателями, только в том случае, если им есть что послушать и интересно, что слушать. Сегодняшнее мероприятие, как мне кажется, еще раз подтверждает то, что вам что-то интересно, то, что мы делаем, а у нас есть своя аудитория. И это замечательно, это очень ценно, мы к этому не один день шли. Отдельная благодарность, конечно, всем авторам программ, которые в каждый выпуск вкладывают частичку своей души, а значит и в наш проект в целом. К сожалению, сегодня не смог подойти человек, который, без которого работа полноценная нашего интернет-проекта, ну, собственно, абсолютно была бы невозможна. Это технический отдел «Радио Рансис», который возглавляет Сергей Шилаев. Давайте ему поаплодируем, пусть получит свою порцию аплодисментов. Еще раз хочу, конечно, напомнить, что мы являемся площадкой для реализации ваших способностей, талантов, гения, если хотите. И подтверждение этому сегодня было уже немало. Еще ждет вас впереди тоже очень много интересного. Насколько эти планы будут реализованы, это будет зависеть во многом от вас. Мы открыты всем предложениям и всем вашим идеям. Ну и поскольку уже традиция сегодня такая сложилась, что мы раскрываем некие секреты, некоторые загадки, вот я, пожалуй, еще одну загадку такую открою сегодня вам. Наверняка каждый из вас задавался вопросом, что это за голос такой, который звучит при каждом подключении к вещанию радио «Рансис». Этот замечательный мужской баритон. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену под ваши аплодисменты профессионального радищика, человека, который стоял у истоков «Радио Максимум», нашего большого друга Андрей Косарев, дамы и господа.
2: Добрый вечер. Очень приятно находиться в этом месте. Я волнуюсь. Обычно я в записи. Я читаю текст по бумажке, а сейчас я вот в живом эфире вещаю с вами. Вот. И хотелось бы пожелать радиостанции побольше творческих разных интересных программ. Ну и, конечно же, финансовых успехов в этом начинании. Вот. И вы слушаете радио «Рансис». Спасибо.
0: Спасибо. Попросим наших уважаемых зачинателей радио «Рансис», прекрасных мужчин, вытащить все-таки билетики со счастливыми номерами.
1: Осчастливить следующих участников нашей лотереи. Подбурные аплодисменты. Так, Игорь вращает барабан.
0: Двести шестьдесят.

0: Дарья Руднева.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
1: И Аня нам уже помогает вручать подарки.
2: Так, девушка, встаньте, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут?
3: Наталья, сотрудник РГБС.
2: Наталья, сотрудник РГБС. РГБС сегодня организация, которая выигрывает телефоны Samsung.
0: Отлично, телефоны Samsung, предоставленные Александром Слепцовым, спонсором этого приза.
2: И если вы обратитесь к специалисту по работе с корпоративными клиентами фирмы Билайн Евгению Жукову, он вас подключит к любому тарифу совершенно бесплатно. Держите визиточку, вам потом сынок прочитает.
4: Дорогие друзья, в этом году радио «Рансис» стало лауреатом национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «СМИ года». Премия вручается лучшим представителям инвалидного сообщества в области культуры, искусства и паралимпийского движения.
0: Поздравляем!
4: Но радио «Рансис» не только участвует в конкурсах, но и само их проводит. Например, весной и летом проводился конкурс на лучшее исполнение песни военной или антивоенной тематики, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели присылали свои работы, четыре из которых стали финалистами, а затем компетентное жюри, председателем которого был хорошо всем вам известный Юрий Лоза, определило победителей.

0: Итак, кто же стал победителями? Первая премия – Алексей Асхадулин, Республика Бурятия. Вторая премия – Динара Гатина, Екатеринбург. Третью премию поделили Александр Големов из Кирова и Дана Мерзлякова из Москвы.
1: К сожалению, ни Алексей, ни Динара, ни Александр не смогли сегодня быть в Москве. Но Дана...
0: Дана здесь. Дана, как и все наши сегодняшние артисты, сейчас выйдет на эту сцену и определит номера счастливых билетов. Аплодисменты! Дана Мерзлякова.
1: Номер 445. 445. Есть ли счастливый обладатель этого номера в зале? Что-то такое ощущение, что из-за кулис слышится. Ринат Джунусов! Музыкальный подарок музыкального курса музыкального училища. Абсолютно правильно предъявил приглашение. Сейчас Ринат Маратович получит у нас приз. А пока...
0: Дорогие друзья, Дана Мерзлякова.

Дана Мерзлякова получает цветы от радио «Рансис». Дружественное нам радио и телевидение «Джипси Войс», «Цыганский голос» прислало всем нам музыкальный подарок. Итак, встречайте, еще очень юный, но уже безумно талантливый исполнитель.

0: Давид Череповецкий, дорогие друзья.
1: Далее, вот особенно приятно сейчас будет представить, потому что на сцене к Давиду присоединяется генеральный директор МЕРЦ и главный редактор радио «Рансис» Алексей Черемуш.
0: Дорогие друзья, Алексей Черемуш вытянет не один, не пять, а семь счастливых обладателей призов, потому что у него широкая цыганская душа и щедрая рука. Итак, из зала кричат 10, тащи.
1: 452.
0: 452, какая публика у нас?
1: Сейчас в экспресс-режиме буквально все. 481.
0: 481.
1: Счастливая рука шеф-редактора. Сразу три. 197.
0: 197.
1: 241. 243.
0: Вот так вот.
1: Еще два билета осталось. 281 и 70.
0: Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем инструментальный ансамбль «Марципан». Давид Череповецкий
1: и Алексей Черемуш.
2: Спасибо, Юрий, друзья. Но прежде я хотел еще раз поблагодарить всех, кто здесь находится в зале, за то, что они пришли познакомиться с нашим проектом. И я хотел бы поблагодарить всех сотрудников нашего радио, всех людей, кто когда-либо имел отношение и имеет в данный момент, имеет отношение к нам, к нашему проекту. Друзья, спасибо всем. Традиционная песня. Помогайте, друзья. Thank you.

0: Алексей Черемуш.
1: Спасибо.
0: Давид Череповецкий, Юрий Маркин, инструментальный ансамбль «Марципаны». В составе Вячеслав Ханов, гитара. Сергей Сокулер, бас. Лучший барабанщик 2010, Виктор Коньков. И тоже лучший, Константин Дусенко. И, конечно же, Александр Липатов, электрический баян. Волшебный от компании Roland.
2: Сейчас хотелось бы пригласить на сцену трех молодых, красивых, талантливых, акапельно, очень важно, акапельно поющих молодых людей. Ни одного музыкального инструмента, только голоса. Трио «Джукбокс». Встречайте.
0: То, чего вы так долго ждали. Приветствуем.

0: С рождения Бобби пай мальчиком был.
1: Молодец.
0: Имел Бобби хобби, он регги любил.
1: Хороший мальчик.

0: Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Было большим удовольствием выступать для вас. Вы очень теплая публика. Спасибо.
1: Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Дорогие друзья, на этом, к моему великому сожалению, наш прекрасный праздник подошел к концу.
3: Но на самом деле это не конец, а только начало. Скорее, продолжение. Продолжение бурной, плодотворной деятельности «Радио Рансис».

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собирайте.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Роберт Луис Стивенсон. «Черная стрела». Завещание Фоксгэма. Лорд Фоксгэм лежал на койке, укрытой меховой мантией. В углу каюты мерцала лампадка, и при ее тусклом свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза.
2: «Мое положение безнадежно, Шелтон. Однако перед смертью мне необходимо завершить одно важное дело. Вы сможете выполнить мой приказ?»
3: «В чем он заключается, милорд?»
2: «Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка?»
3: «Мне стыдно признаться, но я и сам не знаю. Я служу у Эллиса Декуорта, а он стоит за Йорка. Выходит, что и я тоже?»
2: «Это хорошо. Тогда слушайте внимательно, мастер Шелтон. Мой молодой господин, герцог Ричард Глостерский, копит силы, готовясь напасть на сторонников Ланкастера. Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы, возле леса. Явиться на это свидание мне, по всей видимости, не удастся. Я обращаюсь к вам с просьбой. Окажите любезность. Пойдите туда вместо меня. От этого зависит будущее Англии. Перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени».
3: «Торжественно обещаю исполнить вашу волю».
2: «Милорд-герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, мастер Шелтон. Я хочу составить два письма. Одно адресовано Хэмли, который был вашим соперником. Я напишу ему несколько слов и попрошу уступить вам Джоанну. Второе послание герцогу. Когда будете его передавать, скажите пароль «Англия и Эдуард». Отзыв «Англия и Йорк».
3: «Хорошо. Но что теперь будет с Джоанной, милорд?»
2: «Девушку добывайте сами, как сумеете. В обоих письмах я упомяну, что хочу выдать ее за вас».
1: Спустя полчаса, спрятав на груди драгоценные письма, Дик пожелал раненому выздоровления и вышел из каюты. Лоулес по-прежнему стоял у руля, шхуна готовилась причалить. Люди столпились на палубе, буравя глазами негостеприимный берег. Один из громадных валов поднял добрую надежду и, перенеся через опасные буруны, опустил на мель возле самого берега.

0: Логово. Когда дно залива обнажилось, слуги лорда Фоксгама на руках понесли своего раненого господина в большое аббатство, расположенное чуть в стороне от того места, где пристала добрая надежда. Они исчезли за густой завесой падающего снега, а с Диком осталась дюжина бродяг, все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из спутников Дика были ранены, все до одного, взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и озябшие, они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо поглядывали на своего предводителя. Дик понял, что не сумеет удержать отряд, раздал воинам все, что у него было в кошельке, и поблагодарил за верную службу, хотя гораздо охотнее выбронил бы за трусость.
1: «Теперь, друзья мои, я не вправе вам приказывать. Если хотите доброго совета, пробирайтесь попарно и в одиночку к Шорби и ждите меня в трактире «Козел и Волынка». Там сейчас мастер Эллис. Удачи!»
2: «Не поминайте лихом, мастер Шелтон!»
3: «Прощайте!»
4: «Не поминайте лихом, прощайте, мастер Шелтон!»
0: Один Лоулес не тронулся с места. Дождавшись, пока его товарищи разойдутся, бывший монах предложил Дику и дальше бороться за справедливость вместе. Дик сердечно пожал ему руку и согласился. Лоулес, а за ним и Дик, зашагали в лес. Казалось, бродяга движется знакомыми тропами и ищет что-то необходимое ему самому и его командиру. Скоро Лоулес добрался до пещеры, засыпанной снегом. Старый бродяга, раздвинув невысокие кусты, неожиданно исчез под землей.
1: «Эй, Лоулес, куда ты?»
2: «Заходите, мастер Шелтон, будьте как дома!»
0: Кусты зашевелились, и показалась рука Лоулеса. Ухватившись за нее, Дик ступил вперед и едва не упал. Под кустами оказался вход в просторную, очень чистую медвежью берлогу, в которой, однако, судя по нехитрой мебели, стол, топчан, дубовый сундук прежде обитал человек. В берлоге нашелся даже очаг, который Лоулес старательно разжег заботливо сложенным в углу хворостом.
2: «А, много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Я удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за 4 марки. Я стал паломником и пытался спасти свою душу. Побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании, даже плавал по морю. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, здесь». «Под землей старой доброй Англии!»
0: Покопав палкой песчаный пол, Лоулес вытащил большую кожаную бутыль, на 3/4 наполненную крепким душистым элем. Выпив, друзья подбросили топливо в огонь, и пламя вспыхнуло еще ярче.
2: «Да, мастер Шелтон, в последнее время вы дважды потерпели неудачу. Так вы и девушку потеряете».
5: «Похоже на то».
2: «Послушайте старого дурака, мастер Шелтон. Слишком много вы исполняете чужих поручений. Вы стараетесь для Эллиса, который мечтает только о смерти сэра Дэниела. Стараетесь для лорда Фоксгэма. Да хранят его святые, у него без сомнения хорошие намерения. Понимаете, лучше всего стараться для себя. Ступайте к своей девушке, а то как бы она не забыла вас. И будьте наготове. Когда представится случай, берите коня и бегите прочь вместе с ней».
5: «Эх, легко сказать. В дом, где держат Джоанну, не пробраться».
2: «А я-то на что?»
0: Лоулес снял с шеи ключ, открыл дубовый сундук и, порывшись, вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки.
2: «Это вам, мастер Шелтон! Надевайте!»
0: Ни слова не говоря, Дик переоделся в монашескую одежду. Лоулес достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее. Едва пробивавшиеся усики Дика превратил в густые усы. Несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой человек стал казаться старше своих лет.
2: «Так, неплохо. Теперь моя очередь. Увидите, никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы пойдем в дом сэра Дэниела, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием».
0: Дик обратил внимание, что под своей рясой Лоулес спрятал связку черных стрел.
2: «Это, в общем, если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство не ударило в грязь лицом. Черная стрела — печать нашего лесного аббатства. Она указывает, кем прислан счет».
1: «Я совсем забыл. У меня ведь с собой важные бумаги. Если их найдут, я погиб. Что еще хуже, я подведу того, кто мне их доверил. Надо их спрятать».
2: «Я пойду в лес, а вы тем временем закопайте их где хотите и разровняйте сверху песок. Не спорьте, мастер Дик, я не предатель и готов пролить кровь ради друга. Но я вор по ремеслу и по привычкам. Так что не стесняйтесь и не вздумайте мне показывать, где находится ваш тайник».
0: Лоулес вышел, и Дику пришлось последовать его совету. Письмо к лорду Уэнслиделу, отправленное Строгмортоном, он захватил с собой. При случае послание послужило бы уликой против сэра Дэниела, собственноручно подписавшего его.
2: «Готовы, мастер Дик?»
1: «Да».
2: «Тогда идем в Шорбри».

0: Мертвый шпион. Пока карлик хрипел в предсмертной агонии, Дик быстро обыскал его. В сумке пройдохи обнаружилось несколько монет, кисть от пояса, а также письмо, адресованное лорду Уэнслиделу и запечатанное печатью лорда Шорби. Дик, не мучаясь угрызениями совести, сломал сургуч и прочитал послание. Оно неопровержимо доказывало, что лорд Шорби тайно переписывался с домом Йорков. Дик всегда носил при себе рог с чернилами и письменные принадлежности. Теперь он не смог отказать себе в удовольствии, чтобы передать весточку хозяину пройдохи. Опустившись на колено рядом с телом мертвого карлика, он написал на клочке бумаги: «Милорд Шорби, почему умер ваш слуга? Вы покусились на чужое. Вот вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех». Дик вытащил из-под рясы Лоулеса черную стрелу и приколол свое послание к груди мертвеца. Затем он попытался еще раз привести своего товарища в чувство, однако опять не добился результата.
1: «Прошу вас, леди и джентльмены», — раздался в коридоре голос.
0: Дик поспешно нырнул в огромный сундук, который стоял в комнате, и затаился. Сквозь щелку он заметил, что допустил непростительную ошибку, и мысленно выругал себя за нее. Дело было не в том, что храпящий Лоулес остался лежать на полу. Комнат в доме было много, и вероятность того, что гости зайдут именно сюда, была ничтожно мала, если только их внимание не привлечет что-то необычное. Однако именно такая неприятность подстерегала теперь Дика. Мертвый пройдоха лежал поперек двери. На полу образовалась лужа крови, которая все увеличивалась. Дик нанес карлику несколько глубоких ран. Тонкие струи, одна за другой, потекли под дверью в коридор. Из коридора раздался визг.
2: «Смотрите, смотрите!»
0: Дверь распахнулась. Гости сэра Дэниела ввалились в комнату, увидели сорванный со стены ковер и труп карлика. На крики со всех сторон сбегались обитатели большого дома. Не прошло и 10 минут, как толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении лорда Шорби. Новый жених Джанны оказался коренастым лысеющим человеком с неприятными холодными глазками. Шорби наклонился, снял с трупа приколотое письмо Дика, пробежал его глазами и нетерпеливо скомкал бумагу. Затем он опустился перед убитым на колени и принялся рыться в его сумке.
1: «Пройдоха убит. Я доверил ему очень важное письмо, которого теперь не нахожу. Надо схватить и немедленно повесить негодяя, который похитил его. Перекройте все выходы из дома. Задерживайте незнакомых людей. Убийца не мог уйти далеко. Труп совсем свежий».
3: «А этого ко мне!» — добавил сэр Дэниел. — Я лично его допрошу.
0: Гости один за другим покинули помещение. Пройдоху унесли. Бесчувственного Лоулеса вывели под руки слуги Брэкли. Обыскивать комнату никто не стал, поскольку подозрение в убийстве как-то само собой пало на пьяного монаха. Дик несколько часов просидел, скорчившись в сундуке.

0: Только поздно ночью Джоанна и ее подруга вытащили затворника из тайника.
1: «Ну, мастер Шелтон, вы убили этого урода пройдоху! Весь дом на ушах стоит, Шорди и Брэкли перепуганы насмерть!»
2: «От этого ничего не изменится. Завтра утром меня все равно обвенчают».
3: «Да, положение не из легких. Мне надо выбраться из дома хотя бы на час, чтобы снарядить подмогу. Венчание я, конечно, не допущу, но не хочу хвастаться попусту. Ай, да нет у меня никакого плана. Прошу вас, подскажите, как мне быть?»
1: «Почему ты считаешь, что он не отёсан, Джоанна? Язык у него подвешен неплохо. Когда нужно, его речь находчива, когда нужно — нежна, когда нужно — отважна». Дика подменили. Когда я познакомилась с ним, он вел себя несколько грубее.
3: «Да перестаньте вы! Я придумал! Я придумал, как выбраться из дома! Если меня остановят часовые, я скажу, что иду молиться за душу пройдохи. В церкви полно народу, главное — держаться уверенно».
1: «Ступайте, и да хранит вас небо! Вы оставляете здесь невесту, которая любит вас, и девушку, которая питает к вам дружбу. Будьте осторожны, не рискуйте напрасно.
2: Я люблю тебя».
0: Первый же часовой задержал Дика. А когда мнимый монах очень неуклюже попытался наслать на него проклятие, вызвал подмогу.
4: «Вот! Утверждает, что идет молиться в церковь!» — сказал часовой. «Проводите его прямо к сэру Оливеру!»
0: Церковь была слабо освещена восковыми свечами. Посреди храма, в гробу, лежал мертвый пройдоха со скрещенными на груди руками. Сэр Оливер внимательно выслушал донесение стрелка и знаком отпустил его.
5: «Брат мой, я не ожидал вашего прихода. Кто вы? По чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?»
3: «Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках».
5: «Ричард, я не знаю, что привело тебя к нам. По имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчан. Потом, если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь, куда захочешь. Но если ты пришел сюда, чтобы пролить кровь, я молчать не стану. Аминь».
0: Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю.

0: Сэр Оливер сдержал слово и просидел всю ночь рядом с Диком, не отходя от него ни на шаг.
1: «Ричард, сын мой»,
0: — шепнул священник, улучив момент, когда никто не мог слышать их.
1: «Если ты пришел, чтобы причинить мне зло, уверяю тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я, как и все люди, грешен перед Господом, но перед тобой я чист».
2: «Отец мой, я ничего против вас не замышляю. Просто не могу забыть, как неловко вы оправдывались».
1: «Человек может совершить преступление неумышленно. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил, Дик. Гарри Шелтон пал не от моей руки».
0: Серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна храма. Церковнослужители засуетились. Гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачали свадьбы лорда Шорби. Обводя церковь усталым взглядом, Дик внезапно встрепенулся. На задней скамье сидел Лоулес.
2: «Как тебе удалось бежать?»
3: «При мне не нашли оружия. Отправили молиться в церковь, но я не дошел, потому что налетел на мастера Эллиса. Эллис жестоко отколотил меня за пьянство. Он со своими молодцами прошлой ночью прискакал сюда, чтобы расстроить свадьбу. А уж если мастер Эллис что задумал, он своего добьется».
0: В проходе появились музыканты, которые торжественными звуками возвестили о том, что приближается свадебная процессия. Впереди, опираясь на руку сэра Дэниела, шла печальная невеста в сопровождении своей маленькой подружки. Следом за Джоанной выступал, заметно приволакивая ногу, престарелый жених. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи, и думал, что еще несколько минут, и Джоанна будет потеряна для него навсегда. В отчаянии он поднял голову и... буквально остолбенел. Наверху, на хорах, Дик увидел четырех человек в зеленых камзолах. Они бесшумно натянули луки, выпустили по стреле и исчезли.
3: Посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Разъяренный сэр Дэниел еще держался на ногах, хотя одна длинная стрела торчала из его левого плеча, а вторая оцарапала ему лоб. По лицу рыцаря струилась кровь. Джоанна пошатнулась и упала в обморок.
0: Дик и Лоулес вскочили и попытались пробиться к дверям, однако сэр Оливер загородил им проход, широко раскинув руки в стороны.
4: «Ричард Шелтон, ты виновен в пролитой крови! Стража! Задержать его вместе с сообщником!»
0: Дик и Лоулеса схватили и поволокли по ступеням алтаря. Сэр Дэниел, отирая кровь с лица, с ненавистью посмотрел на своего воспитанника и медленно стал вынимать меч из ножен.
5: «Я в храме! Вы не смеете убить меня, пока я нахожусь под защитой церкви!»
4: «Церкви, из которой ты хотел украсть чужую невесту?» —
0: в бешенстве крикнул сэр Дэниел.
6: «Церкви, которую ты осквернил убийством», —
0: добавил суровый незнакомый голос. Дик обернулся. К нему обращался седой человек высокого роста, одетый в пышное платье.
5: «Где доказательства? Все видели, что я ни в кого не стрелял. Тогда в чем меня обвиняют? Да, я просил руки Джоанны Сэдли. Ну и что? Любить девушку не преступление. Добиваться ее любви тоже не преступление».
0: Кругом послышался одобрительный ропот. Высокий седой рыцарь сделал стражникам знак обыскать пленников. Из ножен Дика извлекли маленький кинжал, на котором еще не засохла кровь пройдохи, а под рясой Лоулеса нашли стрелы с черным оперением.
6: «Что вы теперь скажете?»

0: в свою очередь, свидетельствует против вас. Меня просят о правосудии, и я окажу его. Не будь я лорд Райзингом!»
1: Джоанна очнулась и в ужасе уставилась на Дика, окруженного солдатами. В следующий миг девушка, сорвав с головы убор невесты, бросилась перед рыцарем на колени.
2: «Милорд Райзингем, выслушайте меня! Я, Джоанна Седли, свидетельствую, что Дэниел Брэкли похитил меня у родных и насильно заточил у себя в замке. Он обещал выдать меня за своего воспитанника, Ричарда Шелтона, который сейчас стоит перед вами. Ричард честно сражался под одними знаменами со своим опекуном. Однако сэр Дэниел покушался на его жизнь, и Дик был вынужден бежать из замка. Куда было деваться молодому человеку беззащитному и без гроша в кармане? Если он попал в дурное общество, сэр, кого следует винить в этом? Юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг?»
1: Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной.
3: «Я, ваша родная племянница, милорд, свидетельствую, что эта девушка говорит правду. Я знала ее историю и сама провела мастера Шелтона в дом. Он не хотел никого убивать. Он пришел, чтобы забрать свою невесту, обещанную ему законным опекуном, лордом Фоксгемом».
1: Райзингем выслушал подруг, не говоря ни слова, потом подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться. Он, впрочем, не оказал подобной любезности своей племяннице.
0: «Сэр Дэниел», — произнес Райзингем, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я берусь расследовать».

Райзингом. Пленников заперли в подвале дома Райзингом. День уже подходил к концу, когда Дика отвели на допрос.

0: «Молодой человек, я знал вашего отца. Гарри Шелтон был благородный воин, что заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Вам предъявлены тяжкие обвинения. Вы водите кампанию с убийцами и разбойниками. Есть доказательства, что вы нарушали общественный порядок. Вас подозревают в захвате судна. Вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись монахом».
1: «Если позволите, милорд, я сразу признаюсь в том, в чем действительно виноват. Я убил карлика-пройдоху. Вот доказательство. Письмо, которое я вынул из его сумки».
0: Лорд Райзингом взял письмо, развернул и дважды прочел его. Лицо его потемнело. «Вы читали послание?»
1: «Да».
0: «Вы за Йорка или за Ланкастера?»
1: «За Йорка».
0: «Честный ответ. Тогда почему вы передаете письмо лорда Шорби именно мне?»
1: «Разве вы не боретесь против изменников, милорд?»
0: «Лорд Шорби богат и влиятелен. Я должен удержать его у нас, как, впрочем, и сэра Дэниела».
1: «Милорд, не сочтите меня дерзким, но неужели вы рассчитываете на верность сэра Дэниела? Всем известно, он слишком часто переходит из партии в партию».
0: «Нынче в Англии это вошло в обычай».
1: «Тогда, сэр, взгляните еще на одно послание, собственноручно написанное Дэниелом Брэкли. Возможно, вы измените свое мнение о нем».
0: С этими словами Дик протянул хозяину письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. Глаза Райзингома вспыхнули недобрым огнем. «Вы и это читали?»
1: «Да. Как видите, Дэниел Брэкли предлагает лорду Уэнслиделу

0: Дейлу, ваше собственное поместье.
1: Вы указали мне лисью нору, мастер Шелтон. Я не замедлю отблагодарить вас. И независимо от того, к какой партии вы принадлежите, начну с того, что отпущу вас. Уходите вместе с Лоулесом и поскорей выбирайтесь из Шорби. Сэр Дэниел жаждет вашей крови.
0: Милорд, позвольте выразить мою благодарность. Надеюсь со временем отплатить вам услугой.
1: И Дик, поклонившись, вышел из комнаты. Зов трубы. На следующее утро Дик поднялся до рассвета, надел платье, вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логово Лоулеса, где остались бумаги лорда Фоксгэма. Необходимо было взять их из тайника и успеть на свидание с герцогом Глостером. Мороз к утру усилился, и у Дика пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел в их неровном свете. Дик пересек поле, лежавшее между Шорби и лесом, и подошел к подножию холма, на котором возвышался крест Святой Девы. В этот момент тишину утра прорезал звук трубы. На дороге перед крестом шло сражение. Нападающих было 6 человек, а защищался только один. Он так ловко отбивался и так искусно делал выпады, что за 5 минут убил одного и ранил второго противника. Остальные нападавшие отступили.
2: «А ну, разойдись!»
1: — закричал подбежавший Дик, размахивая мечом. На его крик 4 оставшихся в живых обернулись и с искаженными яростью лицами кинулись отражать неожиданный натиск. Дик наносил удары с плеча, стараясь оттеснить противников подальше от креста. Ему удалось прикончить одного, но в этот момент второй воин замахнулся мечом и опустил его на голову юного Шелтона. Стальной шлем выдержал удар, но в глазах у Дика потемнело, и он рухнул на колени. Человек, к которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь ответить услугой за услугу, отскочил в сторону и пронзительно затрубил. 3 противников, еще способных держать оружие, снова пошли на него в атаку. Искусный фехтовальщик словно летал над землей, разя без промаха, уворачиваясь от ударов, то падая на одно колено, то выпрямляясь в полный рост. В одной руке он держал меч, в другой — кинжал, причем пускал их в ход попеременно и с одинаковой ловкостью наносил удары справа и слева. Сигнал тревоги наконец услышали. В лесу раздался топот копыт, и к подножию холма с 2 сторон хлынули вооруженные всадники с опущенными забралами, с копьями наперевес и с поднятыми мечами. У каждого за спиной сидел лучник. Стрелки один за другим соскакивали на землю и натягивали луки. Нападавшие, увидев, какой сильный отряд выступил против них, молча побросали оружие.
3: «Взять их!» — властно проговорил человек с трубой. — Повесить немедленно!
1: Дик очень удивился, заметив, что человек, показавший в бою недюжинную силу и поразительную ловкость, оказался юношей, не старше его самого. Кроме того, у него было бледное, болезненное и некрасивое лицо, а искривленную горбом спину венчала слишком большая голова на тонкой шее.
3: «Сэр, благодарю за своевременную помощь. Как вы узнали, кто я?»
2: «Я и сейчас, милорд, не знаю, с кем говорю».
3: «Неужели? Зачем же вы, очертя голову, ринулись в битву?»
2: «Я увидел, что один человек храбро дерется против нескольких. Было бы бесчестным не помочь тому, кто в меньшинстве».
3: «Отважные слова. Впрочем, не всегда разумно следовать этому вашему принципу. За кого вы стоите? За Ланкастера? Или за Йорка?»
2: «За Йорка».
3: «Вам повезло. Я Ричард Глостер. Вы пришли мне на помощь, и я не забуду оказанные услуги. Я ценю храбрецов. Дайте обнять вас, достойный юноша, и назовите мне свое имя».
1: Ричард Глостер раскрыл объятия, и Дик сердечно обнял его. После обмена приветствиями юный Шелтон назвал себя и подал будущему королю перстень лорда Фоксгэма.
3: «Вы явились раньше назначенного срока», — заметил герцог Глостер. «Но я не в обиде. Теперь к делу. Моя армия выступает в свой первый поход. Я либо погибну, либо стяжаю великую славу. Там, у Шорби, залегли мои враги под командованием двух старых искусных вождей — Брэкли и Райзингема. У них достаточно сил, но мы зажали их между морем и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, тут и нужно напасть бесшумно и внезапно. Как вы полагаете? Вы же только что из стана врага, если я правильно понимаю».
2: «Милорд-герцог, если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно. С рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем в Шорби постоянных часовых на постах нет».
3: «Сколько, по-вашему, у них человек?»
2: «Меньше 2000».
3: «Здесь, в лесу, у меня 700 воинов. Еще 700 подходит из Кэтли. За ними следует 2 отряда по 400. У лорда Фоксгэма в Холливуде стоит 500 вооруженных людей. К концу дня и они будут здесь. Итого 2700. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас?»
2: «Милорд, повесив своих противников, вы сами ответили на этот вопрос. Они, конечно, люди незнатные, но время сейчас беспокойное. Их хватится, станут искать. Поднимется тревога. Поэтому, если хотите напасть врасплох, у вас нет и часа в запасе».
3: «Я тоже так думаю. Не пройдет и часа, Ричард Шелтон, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание на поле битвы. Я пошлю гонцов в Кэтли и Холливуд, которые поторопят все 4 отряда. Тем временем с имеющимися силами мы кое-чего добьемся. Трубите сбор!»
1: Не прошло и 10 минут, как поляну вокруг креста заполнили пешие и конные воины. Горбун разослал гонцов, а затем встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. Пехотинцы уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за герцогом Глостером.

0: Посвящение в рыцари. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорби, на улице его встретила лишь маленькая горсточка воинов, которую он разметал точно ураган. Внезапность нападения сыграла свою роль. Та часть города, которую по совету Дика занял Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти узких улочек с убогими домишками. Здесь ютилась беднота. Завидев вооруженных всадников, обитатели квартала побросали свои дома и разбежались в рассыпную. Резерв герцога укрепился на перекрестке всех пяти улиц, где стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Это место Глостер отвел под свой штаб. Дику он поручил охрану одной из пяти улиц. В его распоряжение было выделено 100 человек.
1: «Ступайте, Шелтон!»
0: — напутствовал герцог Дика.
1: — Заслужите себе рыцарское звание, а мне — славу. Если я взойду на престол, вы возвыситесь вместе со мной. Ричард за Ричарда!
2: — Слушаюсь и повинуюсь, милорд.
0: Едва Дик ушел, герцог подозвал к себе невысокого оборванного стрелка.
1: — За ним, Деттон. Если ты убедишься в верности этого человека... Ты головой ответишь за его жизнь. Если же Шелтон окажется изменником, закали его ударом в спину.
0: В конце улицы, которую было поручено патрулировать Дику, стояли два пустых дома. Дик поспешно вытащил из домов нехитрую мебель и перегородил улицу баррикадой. Большую часть своих воинов он разместил в домах. Лежа под прикрытием, они должны были стрелять из окон. Потом Дик отобрал два десятка наиболее опытных бойцов и вместе с ними засел за баррикадой. Отсюда отлично просматривалась нижняя часть города. Гарнизон Шорби успел оправиться от первого потрясения. Пешие воины и лучники стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из воинов были одеты в сине-красное. В конном рыцаре, который распоряжался построением, Дик узнал сэра Дэниела. По сигналу своего предводителя люди Брэкли начали штурм. Вскоре они появились и на улице, которую охранял юный Шелтон. Дождь стрел обрушился на баррикаду. На улице завязался рукопашный бой. Нападающие пытались растащить баррикаду. Защитники, в свою очередь, свободными от оружия руками, с отчаянным упорством восстанавливали ее. В это время конники атаковали отряд Шелтона с тыла. Длинной колонной они бросились на полуразрушенную баррикаду. Стремительный натиск отбросил защитников. Дик и несколько оставшихся в живых его воинов усердно работали алебардами. Вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из спавших бойцов и их лошадей. Всадники, которым удалось перемахнуть через баррикаду, домчались до дверей харчевни, где помещался штаб герцога. Здесь их ожидало свежее резервное войско Глостера, и нападающие в беспорядке отступили. Теперь уже Дик Шелтон и его воины бросились в атаку. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого сторонника Ланкастера. Дик торжествующе поднял дымящийся окровавленный меч.
3: «Ура Ричарду Глостеру!»
4: «Ура!
5: Ура!»
1: «Ричард Шелтон!»
0: — торжественно произнес вышедший ему навстречу герцог.
1: «Я доволен вами. Преклоните колено!»
0: Он вытащил свой меч из ножен, и тут же, на улице, не обращая внимания на груды мертвых тел, посвятил Дика в рыцари.
1: «Сэр Ричард, вот вам мой первый приказ. Если вы увидите лорда Райзингема, немедленно пришлите мне гонца. Даже в том случае, если этот гонец — ваш последний воин. Райзингем — гордец. Я не раз предлагал ему перейти на мою сторону, сулил награды, обещал возвысить, но он отказался. Теперь он поплатится за свою строптивость. Я охотнее потеряю свои позиции и проиграю сражение, чем упущу случай встретиться с Райзингемом лицом к лицу. Учтите, если он падет не от моей руки, я буду считать свою победу поражением, а того, кто убьет Райзингема, личным врагом.
0: Герцог отошел в сторону, а новоиспеченный рыцарь отправился подводить итоги битвы при Шорбе. Потери Дика оказались огромны. Перед боем в его распоряжении было 100 человек, способных держать оружие, а теперь не осталось и 70.
2: Здорово они нас потрепали.
4: «Не больше, чем мы их!»
0: — раздался голос позади него. Дик обернулся и увидел, что за спиной стоит невысокий, невзрачный на вид стрелок и перевязывает себе раненую руку.
4: «Сэр, вы славно сражались за дом Йорков и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил защиту такого важного объекта человеку, которого сегодня видел впервые. Однако берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы начнете проигрывать, если вы отступите хоть на шаг, вас ждет веревка палача. Я бы приставлен, чтобы следить за вами. Если ваше поведение покажется мне подозрительным, я обязан прикончить вас ударом в спину».
2: «Зачем ты все это мне говоришь?»
4: «Мне не нравится это поручение. Будьте очень осторожны, сэр Ричард, вам грозит опасность. Наш горбун храбрый, малый и славный воин, но он любит, чтобы его приказания исполняли в точности. Всякого, кто начнет оспаривать повеление Глостера, убивают».
2: «Я учту».
0: Защитники Шорби собрали последние силы и вновь попытались очистить город от армии Глостера. Однако моральный перевес был на стороне Глостера. Несмотря на большие потери, воины Дика Шелтона неукоснительно слушались его команд и отважно отражали атаки врага. Им удалось не только отстоять свою улицу, но и вытеснить пехоту сэра Дэниела с ближайшей площади. Сам Дик, несмотря на то, что не раз был ранен, остался в строю. Покончив со своими противниками, Дик Шелтон осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, кому его помощь нужнее всего. Основное сражение разгорелось возле харчевни, где находился штаб Глостера. В самой гуще битвы Дик увидел самого герцога, умело уворачиваясь от ударов, топча павших, рубя кровавленным мечом направо и налево. Горбун так искусно управлял могучим конем, так ловко защищался, наносил врагам такие стремительные и точные удары, что вскоре оказался далеко впереди своих рыцарей. Дик догадался, что герцог пробивает себе дорогу к лорду Райзингему. В этот момент появился последний отряд ланкастерцев, и Дик Шелтон, не задумываясь, принял бой. Его воины сражались рядом со своим предводителем плечо к плечу.
3: «За Глостера!»
0: — кричал Дик.
5: «За Шелтона!
6: За Шелтона!
7: За Шелтона!»
0: Вторили его бойцы. Когда Дик в следующий раз принялся искать глазами Ричарда Глостера, он увидел, что Райзингем исчез, а герцог, размахивая мечом, снова гонит коня в самую гущу битвы. Сторонники Ланкастера потерпели сокрушительное поражение. Несколько сотен человек были убиты, еще больше ранены. Среди последних не оказалось сэра Дэниела Брэкли. Поговаривали, что искусный интриган, уяснив, что исход сражения предрешен, переоделся и бежал из Шорби. Лорда Райзингема похоронили с подобающими его положению почестями. В этом надменный и жестокий горбун не смог отказать отважному рыцарю, которого Глостеру так и не удалось привлечь на свою сторону. Так, благодаря отваге молодого Шелтона и тому, что подкрепление прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву.

0: Алисия Райзинга. Перевязав раны, Дик решил, что пришло время отправиться за Джоанной. Выбрав из своих уцелевших бойцов троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону. Вкратце описав задачу и пообещав щедро наградить в случае успеха, юный рыцарь повел их через опустевшую рыночную площадь. Городской дом сэра Дэниела стоял на главной улице Шорби. Оказалось, что здание было взято приступом. Разбитые в щепки ворота болтались на петлях, а толпы рассвирепевших воинов ворвались в дом за добычей. В верхних этажах грабителям оказывали сопротивление. Мрачное предчувствие зашевелилось в душе Дика. Расталкивая грабителей, он со всех ног помчался в комнату на третьем этаже, где несколько дней назад виделся с Джоанной. Внутри царил полный разгром. Мебель была разбросана, сундук раскрыт, ковер, сорванный со стены, тлел, подожженный искрой, выскочившей из камина. Дик выбежал в коридор и стал обходить помещение дома. Ни сэра Дэниела, ни сэра Оливера, ни Джоанны нигде не оказалось. Дик стал расспрашивать воинов, бродивших по коридорам в поисках добычи.
1: «Эй, эй, ты! Ты знаешь сэра Дэниела?»
2: «Очень хорошо знаю».
1: «Он был в доме?»
2: «Да, сэр, но когда мы ворвались во двор, он выбежал через сад».
1: «Один?»
2: «Не, с ним было человек 20 этих солдат».
1: «А женщин не было?»
2: «Не знаю. В доме, по крайней мере, мы не нашли ни одной женщины».
3: «Надо подняться на какую-нибудь башню. Осмотрим окрестности. Они не могли уйти далеко».
1: «Эй, ребята, поднимемся на колокольню! Это здесь, во дворе дома!»
0: Дик и его спутники выбежали во двор и помчались к монастырской церкви. Двери храма были открыты настежь. Внутри толпились горожане с семьями. Многие умудрились притащить сюда же кое-что из имущества, потому что даже воины победившей армии не посмели бы ограбить побежденных в храме Божьем. В главном алтаре священники в полном облачении возносили молитвы. Дик растолкал людей и побежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. С колокольни он увидел, как на карте Шорби, берег моря и безбрежные леса, которые тянулись к югу от города. Битва в гавани еще не закончилась. Туда устремились разгромленные части сторонников Ланкастера, намереваясь спастись на кораблях, которые один за другим в спешном порядке отчаливали от пристани. Воины, которым не нашлось места на судах, продолжали сопротивление. Густой дым высоко поднимался в морозном воздухе и тянулся к морю. Дик не заметил среди тех, кто остался в гавани, сэра Дэниела, да он и не надеялся на это. Не таков был его опекун, чтобы до конца отважно сражаться за тех, кто потерпел поражение. Дик перевел взгляд на заснеженную равнину, которая тянулась к далекому лесу. Его внимание привлекла группа всадников, которая мчалась по направлению к Холливуду. Это был самый крупный из отступающих отрядов.
1: «Красно-синие, это сэр Дэниел. За мной!»
0: Пока Дик мчался вниз по лестнице, он успел сообразить, что требуется заручиться поддержкой герцога, прежде чем вступать в бой с отрядом Брэкли. Выбежав из церкви, Дик вскочил в седло и поскакал в гавань, где Глостер отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из очередного грязного кабака. Он завидел Дика издали и даже обрадовался его появлению.
4: «Сэр Ричард Шелтон, вы появились вовремя. Я обязан вам тем, что ценю мало, своей жизнью, а также тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам, победой. Требуйте любой награды. Слово Ричарда Глостера!»
1: «Милорд, открыто и во всеуслышание заявляю, что человек, которого я ненавижу, с позором бежал из Шорби и увез с собой девушку, которую я люблю. Прошу дать мне 50 воинов, чтобы я мог догнать беглецов и рассчитаться с моим обидчиком».
4: «Как зовут вашего обидчика?»
1: «Дэниел Брэкли».
4: «Это не награда, сэр Ричард. Вы только окажете мне новую услугу, уничтожив этого гнусного перебежчика. Я выделю вам людей. Постойте здесь, они сейчас подойдут, а пока подумайте о другой награде. Не люблю оставаться в долгу. Кэтсби, собери отряд для сэра Ричарда, 50 пеших и 50 конных воинов!»
0: Тем временем вражеские стрелки были выбиты из кабака, а четверо человек сдались в плен. Их подвели к Ричарду. Среди пленников оказался высокий, сидеющий, пьяный моряк, в котором Дик узнал Арблистера. Приговор молодого герцога оказался суровым.
4: «Повесить!»
0: — небрежно бросил он и отвернулся, чтобы дальше наблюдать за ходом битвы.
3: «Милорд, я подумал и понял, какую хочу награду. Прошу даровать жизнь и свободу этому старому моряку».
0: Глостер обернулся и неприязненно глянул Дику в лицо.
4: «Сэр Ричард, я не привык, чтобы мои приказы оспаривались или отменялись. Это непростительная дерзость с вашей стороны. Запомните, в английском королевстве, раздираемом на клочки, у каждого моего сторонника есть родственник или друг во вражеской партии. И если я начну раздавать помилования направо и налево, моя собственная голова очень скоро слетит с плеч».
3: «Вы совершенно правы, милорд. Я вел себя дерзко. Однако, все же напомню, вы обещали мне любую награду».
4: «Сегодня вы положили основание блестящей карьере, сэр Ричард. Если вы сейчас станете настаивать на исполнении данного мною слова, я уступлю. Однако на этом мои милости по отношению к вам закончатся».
3: «Я вынужден смириться с потерей вашего расположения. Это не значит, что я перестану доблестно сражаться на вашей стороне до последней капли крови».
4: «Отдайте ему моряка!»
0: И герцог, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону.
3: «Арблистер, я причинил тебе много зла, но раскаиваюсь в этом. Твоя жизнь стоила мне карьеры и обеспеченного будущего. Скажи, что прощаешь меня».
2: «Если бы у меня была добрая надежда, я плыл бы в открытом море вместе с Томом. У меня тоже было бы обеспеченное будущее. Но будущего у меня нет. Ты отнял у меня корабль, а Тома полчаса назад застрелил какой-то негодяй. Теперь я пойду по миру. Лучше бы ты не спасал мою никчемную жизнь. Ты разбил ее, и тут уж ничего не поправить».
3: «Арблистер».
0: Слова застряли у Дика в горле. Сквозь слезы он увидел, как несчастный старик, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу прочь. Пока Дик в бессильной злобе на себя сжимал кулаки, к нему подъехал Кэтсби. Он соскочил на землю и предложил юному рыцарю своего коня.
5: «Я собрал 50 всадников», — сообщил оруженосец. «Вы можете отправляться в погоню. Знаете, сэр Ричард, сегодня утром я немного завидовал вашему успеху, но он оказался непрочным, и я сейчас от души предлагаю вам лошадь. Скачите прочь и постарайтесь как можно дольше не попадаться милорду Глостеру на глаза».
3: «Объясните, Кэтсби, чем было вызвано такое его расположение ко мне?»
5: «Вашим именем. Имя — главный предрассудок милорда. Если бы меня звали Ричардом, я уж давно был графом».
0: Дик вскочил в седло и, сделав сигнал своим воинам, во весь опор поскакал вперед. Улицы Шорби были усеяны мертвыми и ранеными. Со всех сторон доносились крики и проклятия ограбленных и обиженных жителей. Дик слышал то удары молота в чью-нибудь дверь, то горестные вопли женщин. Сердце молодого рыцаря словно пробудилось от долгого сна. Он впервые увидел жестокие последствия собственных поступков и понял, насколько бесчеловечна война. Образ несчастного старика Арблистера стоял у него перед глазами.
3: «Вот найду Джоанну и обязательно устрою судьбу капитана»,
0: — пообещал себе юный Шелтон. Дик и его воины выехали из города и поскакали в сторону леса по следам всадников сэра Дэниела. На полпути на отряд Брэкли, очевидно, напали, потому что преследователи обнаружили на снегу несколько трупов. У многих погибших из спин торчали стрелы с черным оперением.
3: «Есть кто живой?»
0: На снегу шевелился человек, лицо которого показалось Дику знакомым. Он остановился, слез с лошади и приподнял голову лежавшего. Капюшон откинулся, и длинные густые темные волосы рассыпались по плечам. Перед Диком была девушка, племянница лорда Райзинга.
6: «Это вы, мастер Дик? Джоанна у него! Брекли опередил вас!»
0: Дик осторожно поднял ее на руки и хотел усадить к себе в седло.
6: «Оставьте меня! Надо спешить! Я вас только задерживаю!»
3: «Я не брошу вас, госпожа Райзингем! Со мной вы в безопасности! Мы догоним Джоанну, а потом займемся вами! Скажите, куда направлялся сэр Дэниел?»
6: «Отряд держал путь в замок Мот, но сэр Дэниел боялся, что не попадет туда до утра. Уже поздно, к тому же выпал глубокий снег, лошади не могли скакать быстро».
3: «Тогда за ними, моя храбрая госпожа!»
6: «Нет, мастер Шелтон, я не хочу быть обязана никому из сторонников Йорка, бросьте меня!»
3: «Это исключено! Вы столько для меня сделали, вы мне не безразличны, к тому же вы ранены».
6: «Ничего подобного, я цела, подо мной убили лошадь, я просто упала и ударилась».
3: «Ну так зачем же дело стало?»
6: «Ладно, я еду с вами, Дик, но сначала... Вы ведь только что из Шорби. Расскажите, что с моим дядей?»
3: Я хотел бы принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел милорда Райзингема всего раз во время битвы. Он бился с Ричардом Глостером».
6: «Я так и знала».
0: Взрывая копытами снег, всадники Шелтона возобновили погоню. Ночь в лесу. Через полчаса бешеной скачки Дик замедлил ход коня. Снег был плотно утоптан копытами отступавшего отряда, и догонявшие выигрывали в скорости. Широкий след вывел Дика к дороге на Холливуд, и здесь потерялся. Воины Шелтона разделились и стали осматривать место. Немного дальше след снова появился на снегу, но Дик с досадой отметил, что след стал гораздо уже, и снег хуже утоптан.
3: «Так, кажется, здесь сэр Дэниел разделил отряд на две части. Угадать, в какую сторону увезли Джоанну, невозможно. Что ж, тогда едем прямо».
0: Через час отряд уже был в чаще леса. Здесь общий след разделился на десятки цепочек, которые разбегались во все стороны. Короткий зимний день подходил к концу, и Дик в отчаянии остановил коня.
3: «Ах, нас перехитрили! Придется все равно ехать в Холливуд. До аббатства отсюда ближе, чем до Тенстала».
0: Спустилась ночь. Все очень устали, и Дик распорядился ставить лагерь. Расставив часовых, воины очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Все уселись вокруг огня, делясь друг с другом скудными запасами еды, и пустили фляжку в круговую. Лучшие куски Дик предложил племяннице Райзингема. Укрытая конской попоной, девушка сидела неподвижно, пристально глядя на огонь.
6: «Дик, сэр Дэниел говорил мне, что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, утверждал он, армия Глостера была бы разбита. Это вы, Дик, выиграли сражение. Вы убили лорда Райзингема».
3: «Он пал не от моей руки. Я бы никогда не предал человека, который поступил со мной по справедливости».
6: «Зачем вы вообще вмешались в битву? Вы всего лишь мальчик, влюбленный в мою подругу. Вы вне партии и сами не знаете, за кого стоите. Вы переходите то на одну, то на другую сторону, сея разорение и смерть. Ради чего вы сражались, Дик? Тот, у кого нет собственных твердых убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен. Войну облагораживает цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее!»
3: «Сударыня, я понял, что ошибся, что поспешил, что поступил не по совести. Многие по моей вине остались без крыши над головой. Многие поплатили жизнью. Знаете, я украл корабль, думая, что спасу Джоанну, но при этом только погубил немало невинных людей и пустил по миру старика-капитана. Я добивался победы и славы, чтоб Джоанна гордилась мною, но из-за моего честолюбия погиб ваш дядя, которому я обязан жизнью. Я посадил Ричарда Глостера на трон, но вполне возможно, это принесет Англии большое горе. Может, лучше всего было бы теперь уйти в монастырь, молиться и каяться до конца дней своих, отказаться от Джоан и от военного ремесла.
0: Дик был совершенно раздавлен. Он сел, втянул голову в плечи и закрыл лицо руками. В какой-то момент ему вдруг почудилось, что девушка тихо рассмеялась. Подняв голову, Дик увидел, что она смотрит на него как-то странно и совсем не сердито.
6: «Какой вы славный мальчик!»
0: И девушка, к изумлению Дика, сначала ласковым движением отерла слезы с его щек, а потом привлекла к себе и поцеловала, отчего молодой человек совсем растерялся.
3: «Биди Райзингем».
6: «Называйте меня просто Алиси. Мы же с вами старые друзья и останемся ими. Гибель дяди еще не повод, чтобы бросать Джоанну. Важно, что вы поняли, что попали под влияние дурных людей. С возрастом и опытом вы научитесь отличать истину от лжи и отстаивать свои убеждения, даже если весь мир твердит, что надо поступить наоборот. А теперь давайте сюда мясо и вино, Дик. Поужинаем вместе. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток».
0: Дик поднялся на ноги, но не смог двинуться с места. Алисия удержала его за рукав, притянула к себе и пристально, настойчиво поглядела ему в глаза долгим призывным взглядом. Их лица оказались совсем рядом. Дик даже чувствовал дыхание девушки, видел ее полные, распахнутые ему навстречу губы.
6: «Дик Шелтон, разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?»
3: «Право, я не знаю».
6: «Отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне, при каких обстоятельствах вы познакомились. Взгляните на меня повнимательнее. Разве я менее красива, чем она?»
3: Вы ниже ростом».
6: «Ниже ростом? Чего уж там? Скажите правду, я карлица».
3: «Ну нет, это уж чересчур. При чем здесь карлица? Карлицы совсем другие».
6: «Правду, — говорила Джоанна, — вы не мастер галантного обращения. Однако, признайтесь, несмотря на малый рост, я очень хороша собой. Как по-вашему, Дик?»
3: «Вы очень хороши».
6: «Кроме того, я знатна и богата, что немаловажно».
3: «Это точно».
6: «Любой нормальный мужчина был бы рад жениться на мне».
3: «Любой нормальный мужчина».
6: «Так как вы убили моего дядю и таким образом лишили меня мужской поддержки, вы, по совести говоря, обязаны возместить мне эту утрату».
3: «Конечно, сударыня. Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в гибели милорда Райзингема».
6: «Значит так. Я беру вас себе в мужья. И не смейте возражать, это бесполезно. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня дома, предоставили мне другой. Предвижу ваш вопрос, Джоанна». «Конечно, конечно. Поверьте, Дик, она первая одобрит ваше решение. В конце концов, мы с ней такие близкие подруги, так что не все ли равно, на ком из нас вы женитесь? Никакой разницы».
3: «Сударыня, для вас может быть разницы никакой, но для меня она очень существенна. Только прикажите, и я пойду за вас в огонь и в воду, приму монашество или завоюю королевство. Но не по принуждению, не из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Боюсь, что обидел вас. Простите за откровенность, но когда девушка так смела, мужчине приходится сражаться с ней на равных».
0: Алисия, вопреки ожиданиям Дика, нисколько на него не рассердилась и не обиделась. Напротив, она стояла, задумчиво и нежно глядя на молодого человека, а потом протянула ему руку.
6: «Дик, милый мальчик, я только проверяла вас. Я никогда не заставлю вас делать то, чего вы не хотите. Теперь подойдите и поцелуйте меня за эти слова. Когда мы с Джоанной увидимся, я честно расскажу ей обо всем и верну украденный поцелуй. Если бы я могла завидовать подруге, то предметом зависти была бы ваша любовь к ней».

0: Дик и Джоанна. Под предлогом того, что перед выступлением надо осмотреть местность, Дик поспешно отошел от Алисии. Он выбрал высокий дуб и быстро взобрался на верхнюю ветку. Оттуда хорошо просматривалась лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел заросший вереском холм, около которого их с Джоанной когда-то так напугал прокаженный. На склоне холма Дик заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку. Дик выругал себя за то, что так поздно произвел наблюдение. Яркое пятнышко, скорее всего, было костром в лагере сэра Дэниела. Уже давно можно было бы осторожно подойти к чужому лагерю, и уж во всяком случае не следовало разрешать своим воинам разводить огонь, который точно так же мог выдать их. Оставив 10 человек сторожить лошадей, Дик пешим ходом повел основную часть своего отряда к холму. Рядом с ним, не отставая, шагала маленькая Алисия Райзингем. Чтобы легче было двигаться по сугробам, воины сняли тяжелые латы и оставили копья. На снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Наконец, за деревьями показался костер. По приказу Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь.
1: «Алисия, видите вон тот толстый дуб? Спрячьтесь за его стволом. Вам ни к чему лезть в битву. Когда все кончится, я заберу вас».
0: Алисия молча исполнила то, что от нее требовалось, а Дик, крадучись, направился к вражескому лагерю. На холме, с трех сторон окруженном чащей, горел огонь. Языки пламени с треском взвивались вверх. Вокруг костра сидело 12 человек, закутанных в плащи. Дику показалось странным, что отряд Брэкли такой малочисленный. Снег вокруг лагеря был утоптан так, словно здесь стоял целый полк. Дик тщетно принялся искать взором лошадей и в этот момент с ужасом понял, что его опять перехитрили. Сэр Дэниел с воинами либо сидят в засаде, либо в обход двинулись на его, Дика, лагерь. У костра остались самые слабые. Дик пригляделся и узнал высокого человека в стальном шлеме, который протягивал руки к огню. Это был его старый друг и добрый враг, Беннет Хэтч. Рядом сидели Джоанна Сэдли и жена сэра Дэниела, обе одетые в мужское платье. Раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон. Услышав сигнал, Хэтч вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его.
2: «Беннет! Друг, сдавайся! Не проливай напрасно человеческую кровь!»
3: Да ведь это мастер Шелтон! Сдаться! Да вы требуете слишком многого! Сколько вас?»
2: «У меня больше людей, чем у тебя! Вы окружены!»
3: «Я хорошо к вам отношусь, мастер Шелтон! Но я старый солдат! Совесть не позволяет мне сдаться! Я должен исполнить свой долг!»
0: Беннет поднес ко рту охотничий рожок и затрубил. Маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Джоанна, воспользовавшись замешательством своих стражей, вскочила и помчалась по снегу к своему возлюбленному.
4: «Я здесь, Дик!
2: Прячься!»
0: Хэтч опомнился и натянул тетиву, метя в Дика. Однако воины Дика были начеку. Первая же стрела сразила Беннета, и старый солдат повалился в снег.
2: «Вперед! Стреляйте, ребята! Только не высовывайтесь из кустов!»
0: В это мгновение в ночной тишине раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, и на поляну ворвался отряд сэра Дэниела. Пешие и практически безоружные воины Дика были застигнуты врасплох. Когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть несколько человек. Большая же часть отряда Дика разбежалась, едва завидев неприятеля. Дик с горечью глядел на последствия своей опрометчивости и неблагоразумия. Как он мог быть таким бестолковым? Из-за него снова погибли люди. Сэр Дэниел заметил их костер и двинулся к нему со своими главными силами. Ему удалось легко выманить Дика из лагеря и обвести его вокруг пальца. Он действовал как опытный предводитель, а Дик — как пылкий мальчик, не способный предугадать события на 2 шага вперед. Теперь у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку.
2: «Не так мало»,
0: — вслух заметил Дик и, увлекая за собой Джанну, бросился бежать в чащу. Когда звуки битвы стихли у них за спиной, Дик остановился и крепко обнял Джоан.
1: «Любимая, я разгромлен и опозорен. Ты вправе отказаться от меня, потому что жить с таким безрассудным и опрометчивым человеком, как я, тебе должно быть противно. Сэр Дэниел отнял мои поместья. Я беден, как церковная мышь. Может быть, тебе и вправду лучше выйти замуж за Хэмли?»
4: «О чем ты говоришь, Дик? Для меня ты прекрасен любой, в выигрыше и в поражении. Я разделю с тобой любую дорогу, какой бы она ни была. Что до сэра Дэниела, нечего о нем говорить. Как-нибудь проживем».
2: «Что ж, если ты прощаешь мои промахи, стоит ли о них горевать? Пойдем прямо в Холливуд, где сейчас находится твой опекун и мой друг лорд Фоксгем. Там мы обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, славен или безвестен? Все может измениться в одно мгновение. Сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу и уже считал себя лучшим воином в Англии, а потом был разбит в пух и прах. Какой удар по моему тщеславию!»
4: «Тебя посвятили в рыцари?»
2: «Да, милая. Теперь ты миледи. Вернее, завтра утром станешь ею. Ведь ты согласна?»
4: «Согласна, Дик! Согласна всей душой!» «Вот как, сэр! А я-то думала, вы собираетесь податься в монахи!»
5: «Алисия!»
4: «Та самая Алисия, которую ты считала мертвой, которую нашел и вернул к жизни твой жених, и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать!»
5: «Что? Я не верю этому! Скажи, что это не так, Дик!»
4: «Дик! Вот вам и Дик! Сэр, и вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде? Вы бросили меня в зимнем лесу, а сами бежали! Видно, правду говорят, что пора рыцарства миновала!»
2: «Алисия, я болван! Я совершенно забыл о вас! Постарайтесь простить меня! Я нашел Джоанну, и все на свете вылетело у меня из головы!»
5: «Неужели Дик правда ухаживал за тобой?»
4: «Нет, конечно! Это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне поискать счастье в другом месте».
2: «Так, слушайте, дамы, нам пора в путь. До Холливуда не больше 3 километров. Снег крепок, луна светит ярко».
0: Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки. Их веселая спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, то подшучивала над их трогательным молчанием и долгими взглядами, которыми обменивались влюбленные, то вслух рисовала счастливые картины будущей совместной жизни Читы Шелтон. Наконец, с вершины холма путники увидели долину Холливуда. На широких полянах пылали костры лагерей и теснились хижины.
1: «Так, похоже, здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгема. Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниелу достойную встречу».
0: Однако воины лорда Фоксгема продолжали стоять у Холливуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили 2-го гонца герцога. Он передал им приказ вернуться на прежнее место и преградить дорогу отступающим частям Брэкли. Ричард Глостер и лорд Фоксгэм встретились здесь на закате и разместились в аббатстве. Дика Шелтона и его спутниц на подходе к Холливуду остановил караул. Девушек проводили в спальню, а Дика в трапезную, где с усталым видом сидел, подперев рукой бледное от бессонницы лицо, Ричард Глостер. Оправившийся от раны лорд Фоксгэм занимал почетное место слева от герцога. За спиной Ричарда маячил верный Кэтсби.
6: — Что скажете, сэр? Вы принесли мне голову сэра Дэниела?
2: — Милорд, удача отвернулась от меня. Я не догнал сэра Дэниела. Более того, я потерял всех своих людей. Ни один из 50 всадников, выделенных вами в мое распоряжение, не вернется сегодня в Холливуд. Я наголову разбит.
6: Кроме 50 всадников, сэр, я послал с вами 50 пеших воинов.
2: Прошу прощения, милорд. Я отправился в путь, имея только 50 конных бойцов.
6: Что я слышу? Кэтсби, я ведь распорядился отправить и конницу, и пехоту.
7: Не гневайтесь, ваша милость. Ну, для погони мы дали ему только 50 человек. Еще шел бой. Нам самим нужны были силы.
6: Прекрасно, Кэтсби. Похоже, приказов, которые отдаю я лично, вам недостаточно. Вы считаете необходимым их улучшать. Теперь понятно, кто виноват в том, что Дэниел Брэкли по-прежнему разгуливает на свободе. Шелтон, вы можете идти.
7: Постойте,
0: вступил лорд Фоксгэм.
7: Я тоже давал этому молодому человеку поручение. Может, он выполнил его лучше? Мастер Шелтон, вы нашли мою воспитанницу?
2: Она в Холливуде, милорд.
7: Серьезно? В таком случае, с позволения герцога, завтра утром перед выступлением мы сыграем вашу свадьбу. Милорд, этот молодой человек...
6: Молодой рыцарь.
7: Рыцарь?
6: Я посвятил его в рыцари за отважную службу. Сэр Ричард за короткое время дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй, но не хватает железной твердости духа, необходимой мужчине. С его характером он никогда не займет высокого положения при дворе.
7: Посмотрим.
0: Загадочно улыбнулся лорд Фоксгэм. Месть Дика. На следующее утро Дик встал до рассвета и празднично оделся. Лорд Фоксгэм любезно предоставил в распоряжение жениха свой гардероб. Чтобы скоротать время до венчания, юный рыцарь пошел прогуляться. Дик был совершенно счастлив. Он не жалел об утрате скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгэм, можно смотреть в будущее с надеждой. От радужных мечтаний его неожиданно отвлекло появление какого-то человека, прятавшегося за деревом.
2: «Стой! Кто идет?»
0: Из-за дерева вышел человек в одежде странника. На лицо его был низко надвинут капюшон, однако это не помешало Дику узнать сэра Дэниела. Все нанесенные ему опекуном обиды и оскорбления разом ожили в памяти юноши. Он решительно шагнул вперед, на ходу выхватывая меч из ножен. Сэр Дэниел, сунув руку за пазуху, невозмутимо ожидал его приближения.
8: «Дикон! Кажется, так мы тебя звали в детстве. Дикон, мальчик мой, ты нападешь на побежденного, а? На своего воспитателя, на человека, заменившего тебе отца. Ну, это не принесет тебе ни чести, ни славы».
2: «Я не посягал на вашу жизнь. Я был верным другом, пока вы не задумали убить меня. Что касается моего отца, его имени сейчас вам лучше вовсе не упоминать».
8: «Я безоружен, Дикон. Я больше не причиню никому зла. Мои грехи останутся со мной. Со временем их можно будет искупить молитвой и постом. Сохрани мне жизнь, а? Я пойду в Холливуд, его святые стены защитят меня. Потом заберу свои деньги, уеду за море, начну новую жизнь там, в Бургундии или во Франции».
2: «Вы не пойдете в Холливуд.
8: Почему?
1: Сегодня день моей свадьбы. По справедливости, вы должны своей жизнью заплатить за смерть моего отца и за попытку убить меня. Однако я не вправе судить вас, потому что и сам натворил достаточно бед, став причиной смерти многих людей. В этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом и не подниму на вас руки, сэр Дэниел. Просите прощения у Бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Вы непременно подстроите какую-нибудь пакость и испортите нам праздник. Если вам непременно хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок. Я приму ваш вызов. Буду биться один на один и никого не позову на помощь. Так я отомщу за отца.
8: У тебя длинный меч, а у меня только кинжал.
1: Мы будем в равных условиях.
0: И Дик отшвырнул меч в снег.
8: «Перестань, Дикон, я испытывал тебя», —
0: произнес рыцарь, криво улыбаясь и по-прежнему держа руку.

0: Если бы на моем месте были вы, я бы уже давно болтался на первом суку. Прощайте, сэр Дэниел.
1: Прощай, Дикон. Рыцарь повернулся и быстро и осторожно зашагал прочь, все время бросая из-под тишка взгляды в сторону Дика. Вот сэр Дэниел подошел к зарослям кустов, густо переплетенных зеленым плющом, сквозь которые даже зимой ничего не было видно. Еще минута, и он скрылся бы в чаще, однако тут в воздухе послышался высокий чистый звук спущенной тетивы. Со сдавленным криком рыцарь неестественно взмахнул руками и повалился в снег лицом. Дик, забыв об обидах, со всех ног бросился к своему опекуну. Он опустился рядом с сэром Дэниелом на колени и приподнял его голову. Гримаса искажала лицо рыцаря, а тело его корчилось в предсмертных судорогах.
2: Какого цвета стрела?
0: Черная.
2: За Гарри Шелтона.
1: Дик осторожно опустил рыцаря на снег и принялся молиться за душу грешника, умершего без покаяния. Взошло солнце и осветило место трагедии. Поднявшись на ноги, юноша увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. Дик узнал Эллиса Декворта.
3: «Дик Шелтон, я слышал ваш разговор с Брэкли. Ты избрал замечательный путь, путь прощения. Я же пошел по пути мести. И вот передо мной лежит прах моего врага. Однако мне нечему радоваться, потому что я осквернил себя убийством. Молись за меня».
0: «Если месть, которой вы так долго ждали, мастер Эллис, огорчает вас, может быть, лучше простить тех, кто еще остался в живых? Бедняга Хэтч был убит у меня на глазах, хотя я вовсе не хотел его смерти. Теперь и сэра Дэниела больше нет. Мастер Эллис, умоляю вас, пощадите священника!»
1: Глаза лесного мстителя сверкнули.
3: «Пусть будет по-твоему, Дик. Будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Наше братство распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небесами. Счастья тебе!»
1: Мягкой, неслышной походкой Эллис Декворт отступил в заросли кустарника и бесследно

0: Около 9 часов утра лорд Фоксгам в сопровождении Алиси Райзингам повел свою воспитанницу Джоанну, облаченную в ее лучшее платье, в Холливудскую церковь. Ричард Глостер пересек им дорогу.
1: «Это та самая девушка?»
0: «Да, ваша светлость», — ответил лорд Фоксгам.
1: «Невеста, поднимите голову, я посмотрю на ваше лицо».
0: Пару минут Ричард угрюмо разглядывал ее.
1: «Вы очень красивы и, как мне рассказывали, богаты. А что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?»
2: «Милорд-герцог, с позволения вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда Шелтона».
1: «Почему? Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард Шелтон, позвольте сказать откровенно, умрет сэром Ричардом».
2: «Я прошу у неба единственной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда».
1: «Ай, вот странная пара, Фоксгам. Когда я предложил ее жениху выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я мог бы дать ему любой титул, но он упорствовал в своей глупости. На этом кончатся мои милости».

0: предупредил я, а он с дерзкой самоуверенностью ответил, что готов смириться с их потерей. Теперь невеста добровольно отказывается от обеспеченного будущего и высокого положения в обществе ради этого чудака. И все любовь. Ах, ну что ж, ладно, так тому и быть.
1: Неужели Дик так ответил вам, милорд? Хорошо сказано.
0: А это что за девушка?
2: Племянница сэра Ричарда, пояснил Фоксгам, госпожа Алисия Райзинга. Глостер замолчал, угрюмо глядя на девушку.
0: Лорд Фоксгам, ее единственного родственника убили в честном поединке. Выдайте девушку замуж за надежного человека. Я подберу кого-нибудь.
2: У нас уже есть жених на примете, вставил Фоксгам. Я имею в виду Хэмли. Он хорошо послужил вашему делу, милорд.
0: Одобряю ваш выбор, согласился Ричард. Пусть скорее обвенчаются. Леди Райзингем, хотите замуж?
1: Милорд герцог, если этот человек честный и не урод, а...
0: Нет, он не урод, сударыня. Я единственный горбун в армии. Все остальные сложены хорошо. Леди, и вы, милорд, не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может свободно распоряжаться своим временем.
2: Изящно поклонившись, герцог удалился в сопровождении своей свиты.
1: «Все, я погибла».
2: «Вы его не знаете», — успокоил девушку лорд Фоксгем. «Ричард не мстителен, он уже забыл ваши слова».
1: «В таком случае он цвет рыцарства».
2: Сэр Оливер торжественно обвенчал Дика с Джоанной в церкви Холливуда. Когда счастливые новобрачные вышли на улицу, армия Ричарда Глостера уже тянулась мимо аббатства по дороге. Над головами воинов развивалось знамя герцога. За знаменем, окруженный закованными в железо рыцарями, ехал навстречу своему короткому царствованию и вечному позору честолюбивый, смелый и жестокий горбун. Свадебная процессия свернула в противоположную сторону, и вскоре гости уселись за стол в трапезной и предались веселью. Среди приглашенных был и родственник Фоксгэма, Хэмли, который, напрочь забыв о ревности, принялся увлеченно ухаживать за Алисией к полному ее удовольствию. С тех пор грязь и кровь той бурной эпохи текла в стороне от четы Шелтонов. Они жили в Холливуде, вдали от тревог, возле того зеленого леса, где зародилась их любовь. Поместье Дика после кончины сэра Дэниела перешли к своему настоящему владельцу, так что супруги не знали нужды.

Рядом с ними, в деревушке Тенстол, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии, которую платил со своих доходов сэр Ричард Шелтон, два старика. Один из них прежде был капитаном и, поговаривали, даже имел собственное судно. Он многие годы оплакивал своего верного друга, матроса Тома. Другой, по слухам, успел и поплавать по морям, и поразбойничать в лесах, но под конец жизни сделался набожным и благочестивым. Он поступил в соседнее аббатство под именем брата Гонестуса, где и скончался. Так исполнилась заветная мечта лесного брата Лоулеса. Он умер монахом.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

прав. Не муж, а не вдовец. Обоих волод.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока – немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.

Продолжаю цитировать книгу создателя и руководителя Scorpions Рудольфа Шенкера, которая называется «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Я давно решил слушаться только своего сердца, еще когда понял, что оно никогда не примет ложного решения. Пожалуй, оно не всегда вело меня к цели прямыми путями, зато оно каждый день заставляло подниматься с дивана и гнало в открытый мир». Beatles и Rolling Stones были спусковым механизмом, решающим толчком к созданию музыки. Это была, проще говоря, такая философия – создавать музыку вместе с друзьями так же, как и они вчетвером писали музыку и ездили по миру. Это была такая крутая затея, что я сказал себе: «Вот что ты должен сделать». Потому, по сути, Beatles и Rolling Stones, вся эта история стала внутренней философией Scorpions в том числе. Конец цитаты. В 1965 году Рудольф Шенкер создал группу Scorpions, которая, по его замыслу, должна была покорить высоты мирового рока. К началу 70-х в команду вошли младший брат Рудольфа Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Немецкий рок варился в собственном соку. Группы пели по-немецки и играли так называемый крауд-рок – смесь психоделии и электроники. Рудольф Шенкер, цитата: «Нашу музыку никто не хотел слушать. Нас нещадно ругали, а мы лишь стискивали зубы и играли, играли. Чего только нам не пришлось выслушать от так называемых знатоков. Рок-группа с английскими текстами? Да их не станет слушать ни одна свинья». В том же духе им подпевали и критики. Они писали, что мы не просто катастрофически плохие, мы вообще даже не заслуживаем доброго слова. Конец цитаты.

Только что прозвучала композиция «Я схожу с ума» с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. В 1972 году Скорпионам улыбнулась удача. На одном из концертов их услышал немецкий продюсер и режиссер Конни Планк. Игра ребят ему настолько понравилась, что он сразу предложил Scorpions записать саундтрек к своему новому фильму «Холодный рай», посвященному проблемам наркомании. Рудольф Шенкер ухватился за эту идею, и за неделю студийного времени ребята записали полноценный альбом, который назывался «Одинокая ворона». Звучание Scorpions было похоже на звучание других немецких групп. Я уже говорил, немецкая разновидность рока – крауд-рок. Выход пластинки «Одинокая ворона» не произвел эффекта разорвавшейся бомбы. Музыканты Scorpions были недовольны определением их стиля игры крауд-рок. Они были рок-музыкантами и хотели играть настоящий рок. И хотя у них уже были фанаты в Германии, Scorpions считали, что в Германии для них нет плодотворной почвы, поэтому они отправились с концертами в Европу. Бельгия, Голландия. Концерты Scorpions за границей проходили с шумным успехом. Это добавило музыкантам уверенности в себе и было стимулом к развитию. По возвращении в Германию Scorpions играли на разогреве у британской группы UFO. Соло-гитарист Скорпионов Михаэль Шенкер получил предложение стать соло-гитаристом в группе UFO и принял его. Михаэль Шенкер ушел из Скорпионов без предупреждения, и группа была на грани распада. Клаус Майне, цитата: «В то время мы как раз записали альбом, и это был уже фактически конец. Я был сильно разочарован, ведь альбом – это большой проект, как для любого артиста. Это такой важный шаг в дальнейшем развитии. И тут он внезапно завершился. Наш гитарист переехал в Лондон, и тогда мне пришлось бороться с самим собой. Я не хочу говорить, что мне хотелось все бросить, ведь это было не так. Рудольф тогда был тем, кто продолжал двигаться вперед». Конец цитаты. С первого студийного альбома Scorpions «Одинокая ворона» слушаем композицию «Leave Me» – «Оставь меня».

Рудольф Шенкер не сдавался и пригласил в свою группу очень сильного гитариста, игравшего в стиле Джимми Хендрикса, Улли Джона Рота. Но тот предпочел остаться в своей группе с красивым названием «Down Road» – «Рассветная дорога». Кроме Улли Рота, в «Рассветной дороге» играли бас-гитарист Франсис Бухгольц, клавишник Ахим Киршинг и барабанщик Юрген Розенталь. Тогда Рудольф Шенкер решил присоединиться к команде Рота. К команде решил присоединиться и вокалист Клаус Майне. Таким образом, группа Scorpions фактически прекратила существование. Но музыканты «Рассветной дороги» решили взять название Scorpions, так как оно уже пользовалось большой известностью. Scorpions в обновленном составе записали в 1974 году альбом «Лети к радуге», который значительно отличался от их первого студийного альбома. В 1975 году был выпущен третий студийный альбом Scorpions «В трансе». С этого альбома слушаем композицию «Будь на вершине».

Если музыку с первой пластинки Scorpions «Одинокая ворона» можно охарактеризовать как мрачная психоделика и неопределенность, то альбомы «Лети к радуге» и «В трансе» и последовавшие за ними «Убийца девственниц» 1976 и «Взятый силой» 1977 – это живой мелодичный хард-рок с прекрасным вокалом Клауса Майне и великолепной игрой Улли Рота. В композициях Scorpions с этих альбомов четко прослеживаются две линии. Улли Рот – приверженец блюза и витиеватых длинных соло. Рудольф Шенкер и Клаус Майне – это мелодичный, звонкий хард-рок и прекрасные баллады. С альбома Scorpions «Убийца девственниц» слушаем композицию «Hellcat» авторства соло и вокал Улли Рота.

послушаем один из этих каверов. У англичан композиция называется «Лиса в бегах». У Scorpions, то есть у охотников, композиция называется «Лиса, беги вперед!»

Scorpions много гастролировали, в основном в европейских странах. К середине 70-х сложилась парадоксальная ситуация. Немецкая пресса поднимала на смех британский и американский рок. Британская пресса принимала в штыки немецкую группу, поющую рок по-английски. Рудольф Шенкер, цитата. «Английские журналы писали тогда: „Это блицкриг“ и прочее дерьмо на военную тематику. Конечно, это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение из Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношения людей, и это было очень важно для нас». Конец цитаты. Постепенно формировался так называемый «золотой состав Scorpions». Вот рассказ барабанщика Германа Рерибелла о том, как он стал участником немецкой рок-команды. Цитата. «Не стоит и говорить, что на прослушивании было еще 50-60 ударников, кроме меня. И Рудольф объяснил мне: „На сцене мы сыграем 3 песни с каждым из вас. И после этого ты не звони нам, мы позвоним тебе“. Мы собрали вещи и договорились. Они действительно позвонили на следующий день. Мы сделали выбор в твою пользу. Сейчас приедем забрать твои ударные и прямо в Германию на нашем автобусе». Конец цитаты. Рерибелл полностью разделял стремление Шенкера к мировой славе Scorpions. В 1970

В 1977 году младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, работавший тогда в группе UFO, позвонил Рудольфу из Лос-Анджелеса и рассказал, что несколько дней назад он слышал, как популярная американская группа Ван Хален исполняла хиты Scorpions в одном из клубов, и спросил, почему Scorpions до сих пор не приехали в Америку. Рудольф воскликнул, цитата, «Что? Мы тотчас же приедем!» Конец цитаты. Завоевать Америку было голубой мечтой многих команд из Европы. Scorpions это удалось только через несколько лет. Сейчас послушаем одну из композиций, которую исполняла группа Ван Хален в клубе Лос-Анджелеса. Но послушаем мы ее в оригинальном исполнении Scorpions. Композиция с альбома «Убийца девственниц» называется «Не опоздай на свой поезд».

0: Как я уже говорил, Scorpions много гастролировали. В 1978 году, после концертов в Европе, Scorpions отправились покорять Японию. Там их встречали как звезд. 5 концертов в Токио, Осаке и Нагое проходили с аншлагами. Концерты посетили в общей сложности более 120 тысяч зрителей. После японских гастролей 1978 года Улли Рот решил покинуть Scorpions и заняться сольной карьерой. В команду пришел прекрасный гитарист Матиас Япс. Так закончилось формирование золотого состава Scorpions. Группа была готова к завоеванию мирового рок-олимпа. Но об этом я расскажу в следующей программе. По завершении японских гастролей был выпущен двойной альбом с концертными записями Scorpions. С этого альбома слушаем популярнейшую японскую песню, написанную композитором Рентаро Таки на стихотворение Бансуи Дои. Песня называется «Кодзё но Туки» – «Луна над руинами замка».
1: Japanese folk song. It's called Kojo no Tsuki.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Мой папаш запрещал, чтоб я польку танцевала. Мой отец запрещал.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их. Я всегда рядом. Когда наступают трудные

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять, и перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите. anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
1: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: мало уделяем друг другу внимания, но в наших сердцах вечно горит пожар. Я люблю тебя, Зая. Спасибо Господу за то, что ты просто есть, малыш.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

Даяна Шу. Рэй Чарльз. Wow!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Названа дорог твоим именем, но иначе я не мог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Силуэт в седом окне, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку качу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкав букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ, ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой папироскою выстрелит. Спросит, любите цветы, а я люблю траву. И зачем я с ней на ты, и куда зову? И опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, а это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но всему выходит срок, ты пойми меня.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 12. Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягуче загудело в его голове. Такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более, затащив его на этот идиотский хутор к этим неизвестно в чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался. Он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме. «А драмы, пожалуй, не избежать», — думал Антон. «Как он не воздерживался, окажется, придется употребить силу». Другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог. Что ему было делать без нее в Скиделе? О возвращении его в отряд не могло быть и речи. Из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем, уйдя из леса, не дойти до местечка. А так жить было невозможно. Так что же ему было делать? Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встревали в чужой для них и, наверное, малопонятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу, против Зоськи. «Вот!» — кивнул он в ее сторону. «Заупрямилась жонка! Понравилось ей у вас, не хочет идти!» «Я тебе не жонка!» Тут же резко ответила из-за стола Зоська. «Как это?» «Не жонка», — удивился Антон. «Вот дает баба. От мужа отказывается». «Врешь. Ты никогда не был мне мужем», — с надрывом выкрикнула Зоська и заплакала. Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чем говорить дальше. Но все-таки он решил придерживаться того варианта, что Зоська его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем. «Ну, что возьмешь с бабой?» — снисходительно сказал он, обращаясь к хозяину, который с озабоченным видом топтался возле печи и никак не отреагировал на его обращение. Зоська, однако, скоро перестала плакать, пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове. Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость. «Зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирается в жизни. Возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил ее судьбу. Только бы она доверилась ему. Так нет. Довела все до скандала, который неизвестно, как уладить теперь при посторонних. Зося», — сказал он и встал со скамьи. «Но не в местечко. Доведи меня хоть до околицы. Потом пойдешь, куда хочешь». В этом была его хитрость. На окраине местечка уж он бы с ней справился. Зоська на минуту притихла, словно обдумывая его предложение, и холодно ответила, как отрубила. «Нет». «Я не знаю, с какой там стороны и войти», — хитрил он. «Дорога приведет». «Дорога-то приведет, но не с руки, по дороге». «У людей спросишь». Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель и одному заявиться к Копытскому? Но как бы его одного не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке? Копытский ведь тоже может в нем усомниться, не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу. А в такое проклятое время недолго расстаться и с рубашкой, и с собственным телом тоже. Нет, ему обязательно нужна была она. Как жена, хозяйка будущего дома, и, что важнее всего, как заложница. Заложница, какая ни есть, гарантия для немцев и для того же Копытского, особенно если взять в расчет еще ее мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками, с семьей, с матерью, с детьми немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола, ни двора, а только одни, пусть самые благие намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии. Но вот возьми ее, эту гарантию, окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом. Шло время. Наверное, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все и без того немногочисленные свои возможности и начинал волноваться. Так, черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямицей да оглядываться на хозяев. Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения. «Эй ты!» — резко обернулся Антон к Стефану. «Давай веревку!»
1: «Что, пан хце?»
0: — удивилась хозяйка, выступив вперед и как бы загораживая собой мужа. «Давай веревку! Быстро!» Хозяйка побледнела, уставившись в его исполненное мрачной решимости лицо. А хозяин, уронив руки, стоял за ней, видно, не решаясь выполнить его требования без дополнительной команды жены. «Я что вам сказал?» — со сдержанной угрозой проговорил Антон и вытащил из-за пазухи наган. Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Антон приказал. «Разбери! Разбери! Распутай! Что смотришь, не понимаешь?» Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками, хозяин кое-как разобрал веревку. Антон сунул наган за пазуху. «Ну?» — сказал он Зоське, в ужасе откинувшейся за столом. «Пойдешь?»
1: «Нет, ты не посмеешь».
0: «Я? Я посмею, черт тебя возьми!» выкрикнул он, распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка, но он уже схватил Зоську за руку и одним точным движением подломил руку за спину. Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и оборачиваясь к нему спиной. Он сильно толкнул ее грудью на пая и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой, затянул узел. Она сопротивлялась как только могла, но что для него было ее сопротивление? Связать человеку он мог в минуту. Чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток. Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоськиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверное, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться, тем более оправдываться. Пришла пора действовать. «Запрягай лошадь! Живо!» — скомандовал он хозяину. Тот снова немым истуканом глядел на него, не в состоянии двинуться с места. «Лошадь, говорю, живо!»
1: «Так нема, пан, лошади!»
0: Наконец пробормотал он, и Антон почти закричал.
2: «Как нет? Запрягай, говорю, лошадь!»
1: «Пани, не маю лошадь, забрали лошадь!»
0: «Кто забрал?» — спросил Антон, почувствовав, однако, что его замысел еще более усложняется, если не совсем летит в тартарары.
2: «Кто забрал лошадь?»
1: «Не знаем, пани. Люди пришли, забрали...»
2: «Врешь!»
0: — выпалил Антон первое, что в таком случае пришло ему в голову, и снова выхватил наган из-за пазухи. Хозяин беспомощно развел руками, вроде испуг его проходил, но появилось какое-то ранее незамечаемое в нем упрямство или даже непослушание. Кажется, он тоже переставал подчиняться.
1: «Пан может жлить, але...»
0: «А ну пошли!» — подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что все-таки он хитрит. Где-то в сараях во дворе, наверное, спрятана его лошадь. «А ты?» «Марш туда!» — указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. «Живо!» Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь. Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпер им дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю палку двери. «Зажигай фонарь!»
1: «Так, пан, нема лихтара», — снова развел руками хозяин. «Пан сам будет видеть».
0: «Черт возьми, увидишь там что без огня», — выругался про себя Антон. Но у него еще было в кармане несколько плоских немецких спичек, и он толкнул дверь на выход. «Пошли». Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался. Входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь. Подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем. Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок без ключа.
1: «Вот так, пани, так...»
0: Антон запер дверь, просунув дужку замка в пробой, и они направились в хлев. Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала. В другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова. Где-то тревожно закудахтал петух на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоревшую спичку. «А с той стороны?» В другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой, вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил и ее. Здесь воняло свиньями. Слышна была их сонная возня в соломе. Вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял — напрасно. Но это было уже совсем нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль, вязал на полу Зоську? Не нести же ее на себе 5 километров в скидель. Однако неужели же это... Исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади? Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти? Они вышли во двор. Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть. Ее могли спрятать в лесу у соседей, в ближайшей деревне. Где еще можно было искать? Антон окинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку — ток или пуню. «А там что?»
1: «Там, пани, сено, але...» — с затруднением начал объяснять хозяин.
0: «Ах, сено! Сено, значит, имеется. А коня нет? А ну, посмотрим». Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим сеном. Но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой.
1: «Не-не!» — встрепенулся хозяин, предупреждающе хватая его за руки. «Не можно палить!»
0: «Не бойся, не сожгу», — сказал Антон, и все же посветил спичкой. Весь конец сарая был забит сеном. Рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски. Похоже, коня не было и тут. «Нет?»
1: «Нема, я пану мувил. Забрали коня?»
0: «Чертовщина какая-то», — подумал Антон, не зная даже, что думать дальше. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе, завяз, как в болотной трясине, ни взад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой. Может, как-нибудь улещить ее? Но для этого придется ее развязать. Какой же разговор со связанной? Узкой тропинкой они повернули к хате. Антон на минуту прислушался, не едет ли кто по дороге. Но везде было тихо. Над лесной развилкой лежала глубокая ночь. Сильно дул западный ветер. Снег под ногами таял. Было сыро и зябко.

0: Глава 13. Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав с зуба в плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все 18 лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе. Он справился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так туго он скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура, она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели, как глупую тёлку повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости. Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног, и ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лже-партизана. Но что толку было кричать? Звать тут было некого. И лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было. И оттого было нестерпимо обидно и больно. По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась. Наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться. Все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более что Голубин ушел, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином. Затем их шаги пропали во дворе, и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается. Стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез Голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову с пола. Слабый огонек коптилки в печурке едва освещал мрачный потолок трестена и серый прямоугольник двери, подпертый ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та, наконец, растворилась. В трестен проскользнул Вацак, за ним вбежала хозяйка, оба бросились к Зоське. «Ой, панечка, панечка, текайте!» Сглотнув соленые слезы, она встрепенулась, неудачно попытавшись сесть. Ноги сразу подвернула веревкой, за которой тут же ухватился Вацак. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, и хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож. «Бежите, бежите, панечка!» Мальчишка быстро перерезал веревку, ноги ее освобожденные распрямились, она вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознала, что это спасение, она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились, и особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы. Она скинула с себя обреченность и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде. «Сюда! Сюда!» Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску-дерюшку. Вацак знакомо стукнул клямкой двери, и на нее пахнуло холодом улицы и свободой. «Спасибо», — бросила она сдавленным шепотом и, наткнувшись на что-то в темноте, едва не упав, рванулась к спасительно замерцавшему проему раскрытой во двор двери. «Ну, конечно, здесь был ранее незамеченный ими черный ход из хаты во двор с дровосеком возле порога и разбросанными вокруг толстой колоды поленьями. Чуть в стороне громоздились заснеженные комли сложенных под стеной бревен. Она бросила взгляд в другую сторону. За порогом в снегу темнела на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе. «Туда, туда бегите!» — махал ей с порога Вацик, и она через пролом в изгороди побежала к баньке. Она бесконечно долго бежала по свежему снегу, каких-нибудь 50 метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади. Теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата с трестеном, наверное, прикрывала ее от двора. Или, может, Антон был в хлеву и искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика. Она хотела засвидетельствовать его растерянность. Пусть бы себе стрелял, черт-то теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним. Пусть попробует догнать ее. Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять. Очевидно, он все еще не заметил ее побега, и она с распиравшим грудь дыханием забежала за баньку. Далее за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее. Надо лишь не терять время, пока не спохватился голубин. Но то ли с усталости, или еще почему, она не бросилась дальше в лес, а побежала спиной к шершавым бревнам стены, и слезы снова покатились по ее щекам. «Ах ты ж подлец! Ах, подлец!» — сказала она себе, всхлипнув, и обмерла. Со двора донесся знакомый голос Антона. Но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги. Что-то он спрашивал там, и ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега. Они говорили о лошади. Но что будет, когда он вернется в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она сбежала с их помощью. Боже, что ожидало эту несчастную семью? Она выглянула из-за угла, но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли, может, уже вернулись в избу. Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес, авось он не сразу бросился бы за ней по следам, но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой. Вся она тряслась от охватившей ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов. Теперь уже не со двора, а в избе. «Ах, подлец! Ах, предатель!» Не в состоянии что-либо решить, и вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывают ее с таким желанием обретенные шансы спастись. Вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания. Значит, они еще не в избе, и самое страшное откладывалось еще на 2-3 минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во двор и постройки, она увидела на сером снегу 2 неясные вдали фигуры, высокую Антона и пониже хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сарай, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько скупых минут. И она вдруг поняла, что сейчас сделает. Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад, ко двору. Минуту назад, выбежав из двери, она видела на дровосеке вогнанный в колоду топор. Теперь, покошачьи крадучись возле стены, она вбежала на дровосек и схватилась за гладкое холодное топорище, обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, взбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде. Все тут было открыто, а снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида. Слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав по двору до угла, чтобы взглянуть на сараи, она тут же отшатнулась к стене. Они уже шли по снегу от сараев к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла топор. Их шаги приближались, сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены. Давящий комок застрял в горле, но она не заплакала. Она лишь сглотнула слезы, и как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Тут же она поняла — неудачно. Антон круто по-волчьи вывернулся и сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам. Зоська вскричала, и он, матерно со злобой выругавшись, опрокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил. «Ах ты, курва, твою мать! Что удумала, ах? Курва!» Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволок Зоську в трястен. В этот раз она не сопротивлялась, сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось. «Убивай, гад!» И она сперва даже не почувствовала боли, поняв, наконец, что теперь уже все. Теперь уже надежды у нее не оставалось. «Мерзавка! Что удумала? Ах, курва!» В то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел Голубин, бросив ее на пол. «Я к ней по-доброму! Она! А вы?» Вдруг взверился он на притихших у печи, растерянных и перепуганных хозяев хутора. «Ты ее выпустила, стерва!» — закричал он, угрожающе шагнув к хозяйке.
1: «Не, не, пан! Ниц не ведом!»
0: «Не ведом! Я тебе покажу, не ведом! Враз прикончу тут! Вместе с твоим гаденышем, падла! И с ним тоже!» Грозно

0: думала, что будет дальше. Озлобленный неудачей, он мог в любую минуту порешить всех в этой хате. Правда, за наган он еще не хватался. Наверное, живые они были ему нужнее. И прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скиделе? Значит, будет лучше, если он ее не довезет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связных в деревнях. Наконец, для ее матери в Скиделе. Зоське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих. Новый поворот в ее положении осветил все другим светом, придал новый оттенок всем ее помыслам, по-иному перестроил ее намерение. Она вся притихла, собралась, сосредоточилась на новой своей цели. Теперь уж ей стало не до задания, которого она не смогла выполнить. Отпали заботы о сроках, даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацику. Чтобы не причинить им несчастье, она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть. Но как это сделать? Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание. Она выучила наизусть все пароли и отзывы, запомнила много имен людей, названий деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться, и узнала многое, кроме самого важного. Как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой? Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы Трестена, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висела какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде, но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанной Вациком. Но что теперь проку от веревки? Оставалось одно — выхватить у Антона наган, застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно. Но если убить его, то зачем убивать себя? Ведь тогда можно будет спастись. Значит так, убить его и спастись. Одна попытка не удалась, авось удастся другая. Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда. И Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по Трестену. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда в руках у нее была еще сила. Пожалуй, она бы смогла выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи. Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания. Его снова заботила мысль о лошади. «Так, говори, где взять коня?» — строго спросил он, останавливаясь перед хозяином. Тот недоуменно пожал плечами. «Неведом, пан. Нема коня. Пан видел?»
1: «Видел. Спрятал, зараза. Теперь ты вот что. Деревня далеко?»
2: «Яку пан мыслит деревню?»
1: «Любую. Какая поближе? Сколько километров?»
0: Хозяин молча переглянулся с хозяйкой.
2: «Деревня? Деревня ест близко. 5 километров,
0: — сказала хозяйка, и оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тот надумал.
1: «А хутор? Хутор есть ближе?»
2: «Хутор есть».
1: «Сколько километров?»
2: «Километров 2, Бензи, — сказал хозяин. «Близко есть хутор.
1: А, значит так, — обрадованно решил Антон. — Ты топай на хутор, и чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?»
0: Хозяин вздохнул и помялся,

0: прежде чем что-либо ответить. «Так, пан, але сосед не барзда даст конь? Много лепше бендзе, если пан сам сходит на хутор».
1: «Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь, понял? А будешь хитрить, не приведешь коня, сожгу хутор, понял?»
0: Хозяин вздохнул, хозяйка заплакала, закрыв аккуратным передничком лицо. И хозяин тихо обнял ее за плечи. «Не чеба, кахана. Нех бензи, як пан сказал, я пшивыду коня. Нех пан чека».
1: «Это другой разговор», — спокойнее сказал Антон. «Только живо мне! Даю час времени!»
0: Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась, как сильно заболела в боку, и она тихо застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то. Потом, наверное, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется. Время будет служить только ему, работая против нее. Но что она могла сделать? Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога, и как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке.
1: «А ну марш в комнату! И не шевелись мне!»
0: Хозяйка сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон окинул взглядом три стен и, наверное, не найдя того, что искал, схватил обеими руками стол, который размашисто через все помещение двинул под дверь, надежно подперев ее из три стена. «Вот так. Теперь пусть попробует выйти». Они снова остались вдвоем. Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона. Она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть болела. Наверное, напухла щека, и она тихонько поглаживала ее рукой. Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь. Заглянул в темное окно с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало. Он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в кожухе топором.
1: «Зараза!» — сказал он и выругался. «Убить хотела?»
0: «Хотела», — не сдержалась Зоська.
1: «Жаль, не удалось».
0: «И не удастся», — сказал он, расстегивая ремень. Однако, еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман брюк. Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся задумка ее пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем она отвечала ему? Может, не обратил бы внимания на эту прореху? Лучше бы отвлечь его на что-либо другое. Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете коптилки принялся рассматривать косую через всю спину дыру. «Может, он станет ее зашивать? Повернется боком», — подумала Зоська. «Может, рискнуть?» Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было. Она просто могла не успеть. Нет, он не стал зашивать прореху. Он отодвинул стол и приоткрыл дверь.
1: «Эй ты, поди-ка сюда. Вот тебе задание. Зашить дыру. Поняла?»
2: «Добже, пан»,
0: — пролепетала из-за двери хозяйка.
1: 10 минут времени, поняла?»
2: «Добже, пан».
1: «Давай шей», — сказал он,
0: и, захлопнув дверь, снова вплотную задвинул ее столом. Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно. Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась, как Антон вскочил с топчина.
1: «Ай, куда? А ну, стой! И шпрыткой какая!»
0: Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола, подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверное, все той же веревки. «Руки, руки давай! Свяжем, чтоб спокойнее было!» «Гад ты!» — сказала она, уже не сопротивляясь. И он начал туго крутить ее кисти веревкой. Она только болезненно морщилась, едва сдерживая в себе боль и обиду.
2: «Больно же!»
0: «Ничего, потерпишь, больнее будет». «Нет уж, больнее, чем от тебя, мне никогда не будет».
1: «Будет. В полиции будет больнее», — просто сказал он, силой затягивая узел.
2: «И ты отведешь меня в полицию?» — спросила она дрогнувшим голосом.
1: «А куда же прикажешь тебя отвезти? Я хотел к матери, но ведь ты против».
2: «Мало того, что подлец, так ты еще и предатель», — сказала она, снова не сдержав быстро навернувшиеся на глаза слезы.
0: Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал. Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним, молчала и Зоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться. Предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном, который, сдвинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Каптюшка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи, одну сторону крепкого, вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая и злая решимость.
1: «Вот ты говоришь, предатель», — вроде даже с обидой заговорил он.
0: «Верно. Может, даже придется и предать. Но кто меня вынудил на это?» Зоська кисло усмехнулась. «Тебе нужны оправдания?» — сказала она, чувствуя, однако, что не надо вступать с ним в разговор. Гадко все это и противно. Все разговоры уже переговорены. Теперь между ними пропасть, в которую очень скоро, наверное, придется свалиться ей.
1: «Мне наплевать на оправдание. Но ты испортила всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить, как полагается, по-людски. А ты предателя из меня делаешь.
2: Ты до меня стал предателем».
1: «Ошибаешься. Я не предатель. Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой, раз ты меня на это толкаешь».
2: «Что ж, предавай». Зло сказала она, чувствуя, как все в ней затряслось от бессильной злой ярости. «Предавай. Не ты первый. Но помни, самый первый давно подавился 30 сребрениками, и за ним подавятся же все остальные».
0: Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова. Его не трогали древние аналогии, так же, как перестали трогать и Зоськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее. И теперь дал выход своим обидам.
1: «Ты наплевала мне в душу! Подняла на меня топор!»
2: «А ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня?»
1: «Я? Нет, я тебе помогал. Без меня ты бы давно уже влипла».
0: Зоська подумала, что в этом отчасти он, может, и прав. Все-таки на протяжении последних 2 дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую ей помощь.
2: «Я не просила тебя помогать».
1: «Мало что не просила. Я по своей воле, потому что любил тебя.
2: Сволочь ты!»
1: «Спасибо. Но теперь ты мне поможешь. Ведь тебе все равно пропадать. Так послужи мне хоть напоследок.
2: Нет.
1: Нет! Выкрикнула она, содрогаясь на жестком полу. Этому не бывать! Не надейся, я тебя покрывать не стану!
2: Я и не прошу покрывать. Ты только потерпишь маленько.
1: Да скиделя, вот и вся твоя задача.
0: Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась. Разгадав его замысел, значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию, вняла его любовному лепету, растаяла от его ласк. Вот это любовь! Она думала. Сколько она перечитала о ней в книжках, нагляделась в кино, сколько перемечтала в девичестве, до войны, да и в отряде в лесу. Какой она представлялась красивой. А ей выпало хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы. Война. Время. Он уверяет, во всем виновата она. Она же уверена, что виной всему он и его так далеко идущие планы. Зачем они сошлись в тот ночной час возле незамерзшей Щары? Зачем она позволила вытащить себя из реки? Не лучше ли было бы тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?

0: Глава 14. Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот. Времени уже прошло достаточно. Должен был воротиться хозяин. Но он не возвращался, хотя, наверное, уже перевалило за полночь. Свернувшись калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее, не развязалась ли. Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее. Пусть пропадает, если она такая беспросветная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасать ее от войны? А он вот решился. Он ушел из отряда, провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согревал. А она? Чем за все это отплатила ему она? Как последняя идиотка, напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах. А еще студентка. А может, именно потому, что студентка? Образованная, начиталась книжек. Он вот не очень любил читать книжки. Зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически. И давно знал, что практика — вот единственно стоящая школа жизни. Потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать, если не лучше, то и не глупее остальных. И еще не медлить, не тянуться в хвосте, не явиться к шапошному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она — предатель, изменник. Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось? Отпустить ее с Богом в скидель? А куда самому? И что от нее будет проку в этом скиделе? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст гестапо и... Прощай, Зоська. Изуродует и повесит на площади перед костелом. Или расстреляют во враге. И кому от этого пользы? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов, начнут хватать семьями, погубят массу людей. Так не лучше ли будет для нее и для всех, если она, не успев ни с кем встретиться в этом скиделе, попадет прямо к Копытскому и тем окажет хорошую услугу Антону? Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из-за щары разведчицей. Наверное, это ему зачтется. Да и ей будет легче. Ведь никаких встреч в скиделе у нее еще не было. Никаких заданий она еще не успела выполнить. Он за это поручится. Может, даже ее и не повесит. Отправит куда-нибудь в лагерь. Совесть. Конечно, он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна. Было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба, кто кого. Он не слабак и не неудачник. Но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее самый ближний. Тем более, что именно среди женщин широко распространена прям-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Пусть пользуется им. Антону не жалко. Но что-то долго не возвращается хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений. Он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дорожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху — дело 5 секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребуют.
1: «Эй!» — крикнул он в затворенную дверь хозяйки. «Твой куркуль не сбежал?»
2: «Ой, нет, не сбежав, пани. Скоро пшеведе конь, пани».
1: «Кожух готов?»
2: «Скоро, скоро готов».
1: «Давай скорей, а то холодно стало».
0: Действительно, в Трестене стало прохладно. Дрова в печи прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть. Наверное, нагорел фитиль или кончалось горючее. Антон подошел к печи и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стало вроде светлее. В это время где-то в сарае голосисто, хотя и хрипловато, с просонья закричал петух. И Антон вздрогнул. «Так недолго досидеть и до утра. Вот же сволочь», — подумал он про хозяина. «Как бы не подвел под монастырь. Ну, пусть только вернется».

0: Глава 15. Как это случилось, Зоська сама не заметила. Но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в 39-м царстве, далеко в другом мире, в другом времени и месте. Она не сознавала во сне, то ли это была война, или, может, довоенное время, или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временном измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги. Но ей было плохо, очень неспокойно. Скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. В поле ее зрения, однако, не было ничего плохого. Наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней. Вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела, или, может быть, церкви. Где-то вот-вот должен был появиться он. Кто он? Зоська не знала. Она не представляла даже его облика, но в точности знала, что он — существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором, по меньшей мере. Это она чувствовала с предельной четкостью. В то же время она никак не ощущала себя физически. Она даже не знала, как и во что она одета, есть ли у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без своего прежнего облика или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вечности. Она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно, даже это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления его. Хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська. Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания. Почему-то никем, даже самой Зоськой, никак не замеченная. Просто одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного его вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистой лентой реки. Это был радостный пьянящий полет. Сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем. Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверное, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их, но теперь ей не было дела до этих людей. Ей хотелось без конца предаваться благостному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве. Однако что-то уже изменилось. То ли в ней самой, то ли в этом пространстве какая-то сила властно повлекла ее вниз. Она почувствовала все пребывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась. Земля, крыши, деревья и телеграфные столбы на дороге все приближались. Она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз, где уже бежали, крича и суетясь, какие-то люди в черном, протянутыми руками, они вот-вот готовы были схватить ее за ноги, и ей требовалось огромное усилие, чтобы уберечься от их длинных, ухватистых рук. Предчувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками, и эти руки почему-то вдруг превратились в крылья. Широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама. Но крылья не помогли ей взлететь. Она уже была на земле, в огромном сугробе, среди снежного поля, и, цепляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег. Махать с каждой минутой становилось труднее. Силы ее кончались, и в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет. Потом она вроде бы отделилась от черной птицы и увидела ее как бы со стороны, распластанной на снегу, с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной со всклокоченными перьями шее. Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острою грудью о снег. Она уже не взлетала. Она умирала, эта огромная черная птица на морозном снегу. И вместе с ней, в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська. Но нет, она не умерла. Она вдруг проснулась с сознанием того, что вокруг что-то изменилось, может, даже случилось что-то. В накинутом на плечи кожушке Антон открывал дверь, из которой в облаке стужи в три стен ввалился хозяин. За ним какой-то низкорослый человек в шинели с красным от ветра лицом, толстяк в суконной поддевке и чернобородый мужик в армяке и с винтовкой. Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит. Антон отступил к печи под направленным на него автоматом переднего из вошедших, который с незлобивой уверенностью командовал. «Руки вверх! Вверх, вверх! Вот так! Пашка, обыскать!» Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как толстячок в серой поддевке, которого передний назвал Пашкой, решительно сдернул с Антона его кожушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать в левом. Внешне почти спокойный Антон стоял небрежно, приподняв руки и несколько растерянно бормотал. «Ребята, да вы... да что вы? Ну что вы, своего не признали? Я же из Суворовского. Это мы посмотрим еще. Из какого ты Суворовского, японский городовой? Чем тут занимаешься?» Строго спросил маленький с красным лицом и подобрал автомат. «А она? Кто она такая?» Тут они все в раз обернулись к ней, рассматривая ее при едва мерцавшем огоньке коптилки, и до сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свои, наверное, из какой-то лепечанской бригады, ребята-партизаны. Но почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее, опять будет плохо. «Она тоже из Суворовского», — начал Антон и приопустил руки. Никто из них не заметил этого. Все смотрели на измученную, прильнувшую к стене Зоську. Зоська между тем молчала, не вправе называть себя, хоть и чувствовала, что сейчас, видно, начнется разбирательство, и надо что-то ответить. «А почему связано? Это что, ты ее связал, японский городовой?» Хмуря светлые бровки на еще юном лице, допрашивал тот, что стоял с автоматом. Видно, он тут был старшим. «Я связал», просто сказал Антон, и хозяин, стоявший позади всех, едва заметно кивнул головой, подтверждая его слова. «Почему связал?» «Видите ли», — помялся Антон и бодро объяснил. «Мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам».
1: «Врешь!» — вся содрогнувшись, иступленно крикнула Зоська. «Врет он!»
0: Она опять готова была зарыдать от беспредельной обиды и этого нового коварства спутника. Антон, нисколько не смутившись от ее крика, передернул плечом в сторону хозяина. «Вон, свидетель!»
1: «Вот как?»
0: Краснолицый внимательно посмотрел на Зоську. «Постой!» Вдруг другим тоном сказал толстяк Пашка. «Я ее знаю. Она в самом деле из Суворовского. Зося, кажется». Зоська, не ответив, только прервала свой тихий плач, вытерла, оплюшивая плечо, мокрую щеку и внимательнее взглянула на своего заступника. Нет, он был ей незнаком. Кажется, она видела его впервые, хотя вполне возможно, что где-то с ним и встречалась.
2: «Это он решил переметнуться к немцам», — сказала она спокойнее. «Вон, пусть хозяин скажет. Он тут все слышал».
0: Все враз повернулись к хозяину. Но тот, не спеша с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским.
2: «Я, пан, мало разумею. Так что се... Пан говорил, в Скидель бы-то идти. Пани не хотел идти. Почему, не разумеем?»
3: «Ну, это враки», — с уверенностью сказал толстяк Пашка. «Товарищ сержант, ей-богу, это наша девка. Я ее знаю».
0: «Японский городовой!» В явном затруднении воскликнул краснолицый и скомандовал. «Развязать!»
3: «Хорошей девкой, ей-богу!» — сказал толстячок и ступил к Зоське.
0: Провозившись с минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти. Чернобородый с винтовкой молча стояла у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и в отворившейся двери появилась испуганная хозяйка с Вацаком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в трястене, на стенах которого непрестанно шевелились, мелькали мрачные тени людей. Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая, и то и дело хмуря тонкие бровки на строгом молодом лице.
1: «Так, а этого связать?» — указал он на Антона, и толстячок повернулся к нему с веревкой.
3: Антон растерянно развел руками. «Да вы что, ребята, я свой!»
2: «Это мы еще посмотрим, какой ты свой. А ну, руки назад!»
0: Делать было нечего. Антон с неохотой заложил назад руки и спиной полуобернулся к толстенькому, который обмотал кисти веревкой.
3: «Вот так! Это безобразие, сержант! Мало что оружие отобрали, так еще и вязать! За что? Что это сказала? И вы ей поверили? Может, у меня с ней особые счеты?»
2: «Это какие еще счеты?»
0: Ехидно поинтересовался сержант.
3: «Хотя бы полюбовные, а она... Японский городовой, ты не темни нам тут про любовь! А ну, марш!»
0: Они расступились, пропуская Антона вперед на выход. И тот заколебался.
3: «Куда?»
2: «Куда надо! Ну, марш!»
3: «Дайте хоть полушубок надеть», — заметно занервничал Антон, и толстячок набросил ему на плечи его кожушок.
0: Антон шевельнул плечами и после секундного колебания решительно шагнул к двери.
2: «Ты тоже»,
0: — бросил сержант Зоське, и она пошла за Антоном. На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег, и совсем сникли, ссутулились темные силуэты сараев. Холодный промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда они поведут их, эти лепечанские ребята? Уж не собираются ли они устроить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже? Но, по-видимому, суд расправа пока откладывались. Для того надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого сержанта, он мог их обоих с легкостью прикончить, где хочешь. Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса. Зоська, однако, не оглядывалась. Она едва поспевала за Антоном. Пустые опущенные рукава его кожушка метались по ветру, словно крылья подстреленной птицы. И Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл. В другой раз она бы долго ходила под его впечатлением. Теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была мало приятнее сна. И снова было неясно, чем все окончится. Они быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему с утра снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородым, которого сержант называл Салеем. И Зоська догадалась, что этот ее землячок из местных. Но рассчитывать на него не приходилось. Она поняла, что здесь всем заправлял этот молодой сержант, к которому неизвестно, как было подступиться. Впрочем, она получила возможность перевести дыхание. Все-таки она избежала гибели, Антоновы планы рухнули, и Зоська с благодарностью вспомнила хозяина хутора, этого безропотного исполнителя воли жены, который не растерялся, спас хутор и Зоську. Но странное дело, Зоська не ощущала в себе облегчения. Скверные предчувствия продолжали ухватисто властвовать над ее сознанием. Они все шли полем, мимо каких-то кустарников. Сверху из темного неба падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками, таявший на ее лице, и она совершенно не представляла, куда их ведут. Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо в Скидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности ее выполнить. Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже. Он перестал для нее существовать. И хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был ничто. Стремление окончательно освободиться от всего, что так позорно связывалось с ним, и делать свое дело, все настойчивее овладело ею. И она не утерпела. «Ребята, а куда вы нас ведете?» — спросила она по возможности беззаботнее. «Куда надо?» — холодно бросил сержант, идущий последним в этой цепочке. «Тут такое дело», — сказала, подумав Зоська. «У меня задание».
4: «Какое задание?»
0: «Ну, я же не могу вам объяснить, какое. Мне надо в сторону Скиделя».
4: «К немцам?»
0: «Ну почему к немцам?» — готова была обидеться Зоська. «У меня задание».
4: «У нас тоже задание,
0: японский городовой», — недружелюбно парировал сержант. «А мы вон вожжаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих чертовой матери».
4: «За что?»
0: — оглянувшись, попыталась улыбнуться Зоська.
4: «За что? Война, задание. Они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам. А теперь задание».
0: Нет, он был невыносим, этот молодой задавака, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать. Черт с ним. Куда-то же, в конце концов, они их приведут. Не будут же они днем тащиться среди снежного поля. Значит, к утру где-то укроются. Действительно, было видно, что они торопились. Сержант несколько раз тихо, но требовательно покрикивал на направляющего. «Салей, шире шаг!» И тот ускорял и без того весьма торопливый свой шаг. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагавшего перед ней Антона, который, нагнув голову с оттопыренным на спине кожушком, споро шел за передним. Там в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, а он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирит их разве что смерть. Но с появлением партизан положение их изменилось. Антону связали руки, но и ей вроде не развязали. Оба они оказались под конвоем в этом ночном поле. Судьба обоих затянула дымкой неопределенностью, и эта неопределенность снова как бы объединила их обоих. Зоська подсознательно чувствовала все это, и это ее угнетало. Хуже всего, однако, что с ними почти не разговаривали. Никто их ни о чем больше не спрашивал, и Зоська не знала, как все объяснить этим суровым, малоразговорчивым людям. Она просто не находила, с чего начать. Похоже, однако, что они держали путь в лес, который уже проступил поодаль в рассветных сумерках, снова в сторону Немана, удаляясь от Скиделя. Зоська с тоскливой озабоченностью заметила это. Но что она могла сделать? Ее вели как арестованную, даже не хотели объяснить, куда. Но все-таки она чувствовала, что с ней плохого не сделают. На ее стороне была правда, и, кажется, появился заступник. Вот этот проворный толстячок Паша, который ее где-то видел. Тем временем почти совсем рассвело. Из серой тьмы выплыло такое же серое зимнее поле. Голая ровнять с недалеким впереди леском. От этого леса в поле врезался неглубокий овражек с кустарником, завидев который Солей взял в сторону, и они стали приближаться к овражку. Шедшие сзади сержант с толстячком о чем-то тихо переговаривались. Зоська, отрываясь от своих переживаний, раза два вслушалась, но расслышать ничего не могла. Антон вдруг дернул шеей и вроде споткнулся даже. Зоська придержала дыхание. Похоже, сзади говорили о каком-то наступлении, и Антон с интересом спросил.
5: «Ребята, не слыхать, что на фронте?» «А тебе зачем знать, что на фронте? Чтоб немцам передать?»
0: «Нет, правда. Как Сталинград?» Добивался на ходу Антон, и Зоська заметила, как он весь подобрался и затих.
5: «Сталинград дал фрицам по зубам», — сказал Пашка. «Подперли немцев под Сталинградом».
0: «Да ну!» — с открытым от изумления ртом обернулся Антон.
5: «Ты шагай, шагай!» — прикрикнул сержант. «А то удивился японский городовой».
0: «Нет, в самом деле, ведь немцы говорили, что Сталинград взяли».
5: «Взяли! Подавились там твои немцы. Вон на 60 километров отбросили. Фронт прорван. Наши наступают».
0: «Ай-яй, гляди ты!» — совсем уже изумился Антон.
5: «Вот-вот», — сказал сержант. «Но тебе-то чего радоваться? Ты же другого ждал».
0: Зоська не вмешивалась в разговор и ни о чем не спрашивала. После недолгого замешательства все в ней возликовало. Словно что-то свалилось с плеч, давившее ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия о Сталинграде. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа. Если это только не слухи. Но ребята, должно быть, знают, они даже передают подробности. Прорван фронт, и наши продвинулись на 60 километров. И она, заметив, как сник Антон, со злорадством подумала. Пусть вот утешится. Ведь он так переживал эту неудачу под Сталинградом, толкнувшую его вчера на измену. Теперь пусть возрадуется. Неудачи нет, есть победа. Что же он так померк, ссутулился и опустил свои круглые плечи? Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов, и ничего не выйдет. Солей привел их в едва заметное на равнине углубление все расширявшегося и уходившего вглубь овражка. Они дошли до редкого расползшегося по склону кустарника и сержант сзади скомандовал. «Стоп! Посидим тут. А ты?» — кивнул он Салею. «Давай дуй. 20 минут хватит?»
1: Салей помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней оттер мокрую черную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорчились в стороны.
0: «Попробую».
1: «Ну и добро. Давай дуй», — распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому Салею. Осклизаясь на снегу, Салей пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карманы и стал собирать закурку. На его добродушном лице не было ни озабоченности, ни даже малейшей серьезности. В уголках губ таилась мягкая улыбочка, будто он занимался чем-то малосерьезным, хотя, в общем, ему интересным. На остром, свежепокрасневшем, словно обожженном лице сержанта, напротив, отражалась крайняя степень важности, какое-то желчное недовольство собой или, скорее, другими. И Зоська подумала, что с ним надо держать ухо востро. Такие в своей озлобленности способны на все, а злить их всегда легче легкого, и по первому поводу они вспыхивают, как порох.
0: «Вот, а теперь мы подрубаем, а вы посмотрите», — без тени юмора сказал сержант, доставая из кармана что-то завернутое в бумажку. И Зоська отвернулась. Еда ее мало интересовала. Она все думала, как бы ей вызволиться из-под опеки этих людей.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую областную имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете, то есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров. И что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно. Я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда ну, вот ребенок что-то сделал, ну, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. Ну, то есть, ой, хорошо и так. И вот я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. Ну, у меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схема, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете моих схем в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, я не знаю, там сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь вот в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, ой, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы вот они посмотрели живые цветы. Ну, чтобы вот они, ну, не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть вот это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Ну, опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть вот как-то у меня получилось, что вот это вот все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что, ну, нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А вот насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки без переплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное такое, какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Ну, как-то вот этим закончилось, хотя вот как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Но ведь если так преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, ну или ничего не выбираете, потому что, ну, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да?
0: Ну,
1: все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Лариса, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такой
1: нет,
0: вот
1: нет.
0: Нет, такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, и уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока вот 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, ну, кто в этом заинтересован. Ну, мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, ну, даже просто вот кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим 1-м, 2-м достается меньше времени. Потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаю, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование.
1: Вы знаете, разочарований не особо, но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы. Как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер. Только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский. Ну, японский – это совсем уж дорого, а чешский – ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое. Вот, чешский бисер – это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят, красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо. И все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть, что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь не зря чем сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать, понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы. Для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской вашей?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же тоже не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие, мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись, но вот даст бог в этом году, если Обилипик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме, и в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки, начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске, но там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, И кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция. Здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка. Тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин. В общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Но вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, но и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо обилиндекса?
1: Ну, я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю, работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну, у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, у Ирины Владимировны. Впоследствии она выиграла конкурс, областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много в области?
1: Ну, в общем, да, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. И, вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени. Но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет. А заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь. Это неправильно.
0: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идеи для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрение не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но, опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы ввели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, В общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный.
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульная оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия, читающие в темноте. Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
0: Здорово. Ну тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
1: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне? И ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
0: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
1: Вы знаете, вообще счастье, это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот, за что, почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое, и это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. Все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация. Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то

0: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
1: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали как всех. Октябренок, пионерка, комсомолка со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают, как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
0: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок к вам по душе. Вот каждый такой встреч мечтает, что-то греха таить. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
1: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы, ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом, спустя какое-то количество времени, мы женились.
0: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
1: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет — это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете?

0: в раке, который заключается в зрелом возрасте, они тем интереснее тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
1: Ну что ж, а мы сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
0: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, вот... по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Рансе. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в свете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Но наряду с службой метрополитена и с центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль «Душа народная» за 2 место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаково. Ездила я в 3-й раз на подобный фестиваль «Душа народная», но эта поездка была наиболее удачной, потому что не 3-е место уже, а 2-е. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри, даже не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляют, придают новые силы. Ну что ж, программа «Горячее сердце» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине. Потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно. Обязательно есть какое-то творчество. Есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот, хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор и ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, а не верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока – немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.

Продолжаю цитировать книгу создателя и руководителя Scorpions Рудольфа Шенкера, которая называется «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Я давно решил слушаться только своего сердца, еще когда понял, что оно никогда не примет ложного решения. Пожалуй, оно не всегда вело меня к цели прямыми путями, зато оно каждый день заставляло подниматься с дивана и гнало в открытый мир». Beatles и Rolling Stones были спусковым механизмом, решающим толчком к созданию музыки. Это была, проще говоря, такая философия – создавать музыку вместе с друзьями так же, как и они вчетвером писали музыку и ездили по миру. Это была такая крутая затея, что я сказал себе: «Вот что ты должен сделать». Потому, по сути, Beatles и Rolling Stones – вся эта история стала внутренней философией Scorpions в том числе. Конец цитаты. В 1965 году Рудольф Шенкер создал группу Scorpions, которая по его замыслу должна была покорить высоты мирового рока. К началу 70-х в команду вошли младший брат Рудольфа Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Немецкий рок варился в собственном соку. Группы пели по-немецки и играли так называемый крауд-рок – смесь психоделии и электроники. Рудольф Шенкер. Цитата. «Нашу музыку никто не хотел слушать. Нас нещадно ругали, а мы лишь стискивали зубы и играли, играли. Чего только нам не пришлось выслушать от так называемых знатоков. Рок-группа с английскими текстами? Да их не станет слушать ни одна свинья. В том же духе им подпевали и критики. Они писали, что мы не просто катастрофически плохие, мы вообще даже не заслуживаем доброго слова». Конец цитаты.

Только что прозвучала композиция «Я схожу с ума» с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. В 1972 году Скорпионам улыбнулась удача. На одном из концертов их услышал немецкий продюсер и режиссер Конни Планк. Игра ребят ему настолько понравилась, что он сразу предложил Scorpions записать саундтрек к своему новому фильму «Холодный рай», посвященному проблемам наркомании. Рудольф Шенкер ухватился за эту идею, и за неделю студийного времени ребята записали полноценный альбом, который назывался «Одинокая ворона». Звучание Scorpions было похоже на звучание других немецких групп. Я уже говорил, немецкая разновидность рока – крауд-рок. Выход пластинки «Одинокая ворона» не произвел эффекта разорвавшейся бомбы. Музыканты Scorpions были недовольны определением их стиля игры крауд-рок. Они были рок-музыкантами и хотели играть настоящий рок. И хотя у них уже были фанаты в Германии, Scorpions считали, что в Германии для них нет плодотворной почвы, поэтому они отправились с концертами в Европу. Бельгия, Голландия. Концерты Scorpions за границей проходили с шумным успехом. Это добавило музыкантам уверенности в себе и было стимулом к развитию. По возвращении в Германию Scorpions играли на разогреве у британской группы UFO. Соло-гитарист Скорпионов Михаэль Шенкер получил предложение стать соло-гитаристом в группе UFO и принял его. Михаэль Шенкер ушел из Скорпионов без предупреждения, и группа была на грани распада. Клаус Майне, цитата: «В то время мы как раз записали альбом, и это был уже фактически конец. Я был сильно разочарован, ведь альбом – это большой проект, как для любого артиста. Это такой важный шаг в дальнейшем развитии. И тут он внезапно завершился. Наш гитарист переехал в Лондон, и тогда мне пришлось бороться с самим собой. Я не хочу говорить, что мне хотелось все бросить, ведь это было не так. Рудольф тогда был тем, кто продолжал двигаться вперед». Конец цитаты. С первого студийного альбома Scorpions «Одинокая ворона» слушаем композицию «Leave Me» – «Оставь меня».

Рудольф Шенкер не сдавался и пригласил в свою группу очень сильного гитариста, игравшего в стиле Джимми Хендрикса, Улли Джона Рота. Но тот предпочел остаться в своей группе с красивым названием «Down Road» – «Рассветная дорога». Кроме Улли Рота, в «Рассветной дороге» играли бас-гитарист Франсис Бухгольц, клавишник Ахим Киршинг и барабанщик Юрген Розенталь. Тогда Рудольф Шенкер решил присоединиться к команде Рота. К команде решил присоединиться и вокалист Клаус Майне. Таким образом, группа Scorpions фактически прекратила существование. Но музыканты «Рассветной дороги» решили взять название Scorpions, так как оно уже пользовалось большой известностью. Scorpions в обновленном составе записали в 1974 году альбом «Лети к радуге», который значительно отличался от их первого студийного альбома. В 1975 году был выпущен третий студийный альбом Scorpions «В трансе». С этого альбома слушаем композицию «Будь на вершине».

Если музыку с первой пластинки Scorpions «Одинокая ворона» можно охарактеризовать как мрачная психоделика и неопределенность, то альбомы «Лети к радуге» и «В трансе» и последовавшие за ними «Убийца девственниц» 1976 и «Взятый силой» 1977 – это живой мелодичный хард-рок с прекрасным вокалом Клауса Майне и великолепной игрой Улли Рота. В композициях Scorpions с этих альбомов четко прослеживаются две линии. Улли Рот – приверженец блюза и витиеватых длинных соло. Рудольф Шенкер и Клаус Майне – это мелодичный, звонкий хард-рок и прекрасные баллады. С альбома Scorpions «Убийца девственниц» слушаем композицию «Hellcat» авторства соло и вокал Улли Рота.

Я говорил, что Scorpions не пели на немецком языке, но это не совсем так. Во второй половине 70-х была выпущена пластинка на 45 оборотов, на которой записаны две композиции Scorpions на немецком языке. Это кавер-версии двух песен популярной британской группы Sweet. Правда, Скорпионы спрятались под другим названием – Охотники. В нашей фонотеке есть записи с этой пластиночки. Послушаем один из этих каверов. У англичан композиция называется «Лиса в бегах». У Scorpions, то есть у Охотников, композиция называется «Лиса, беги вперед!»

Scorpions много гастролировали, в основном в европейских странах. К середине 70-х сложилась парадоксальная ситуация. Немецкая пресса поднимала на смех британский и американский рок. Британская пресса принимала в штыки немецкую группу, поющую рок по-английски. Рудольф Шенкер, цитата. «Английские журналы писали тогда: „Это блицкриг“ и прочее дерьмо на военную тематику. Конечно, это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение из Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношение людей, и это было очень важно для нас». Конец цитаты. Постепенно формировался так называемый «золотой состав Scorpions». Вот рассказ барабанщика Германа Рерибелла о том, как он стал участником немецкой рок-команды. Цитата. «Не стоит и говорить, что на прослушивании было еще 50-60 ударников, кроме меня. И Рудольф объяснил мне: „На сцене мы сыграем 3 песни с каждым из вас. И после этого ты не звони нам, мы позвоним тебе“. Мы собрали вещи и договорились. Они действительно позвонили на следующий день. Мы сделали выбор в твою пользу. Сейчас приедем забрать твои ударные и прямо в Германию на нашем автобусе». Конец цитаты. Рерибелл полностью разделял стремление Шенкера к мировой славе Scorpions. В 1977 году младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, работавший тогда в группе UFO, позвонил Рудольфу из Лос-Анджелеса и рассказал, что несколько дней назад он слышал, как популярная американская группа Ван Хален исполняла хиты Scorpions в одном из клубов, и спросил, почему Scorpions до сих пор не приехали в Америку. Рудольф воскликнул, цитата, «Что? Мы тотчас же приедем!» Конец цитаты. Завоевать Америку было голубой мечтой многих команд из Европы. Scorpions это удалось только через несколько лет. Сейчас послушаем одну из композиций, которую исполняла группа Ван Хален в клубе Лос-Анджелеса. Но послушаем мы ее в оригинальном исполнении Scorpions. Композиция с альбома «Убийца девственниц» называется «Не опоздай на свой поезд».

0: Как я уже говорил, Scorpions много гастролировали. В 1978 году, после концертов в Европе, Scorpions отправились покорять Японию. Там их встречали как звезд. 5 концертов в Токио, Осаке и Нагое проходили с аншлагами. Концерты посетили в общей сложности более 120 тысяч зрителей. После японских гастролей 1978 года Улли Рот решил покинуть Scorpions и заняться сольной карьерой. В команду пришел прекрасный гитарист Матиас Япс. Так закончилось формирование золотого состава Scorpions. Группа была готова к завоеванию мирового рок-олимпа. Но об этом я расскажу в следующей программе. По завершении японских гастролей был выпущен двойной альбом с концертными записями Scorpions. С этого альбома слушаем популярнейшую японскую песню, написанную композитором Ринтаро Таки на стихотворение Бансуи Дои. Песня называется «Кодзё но Цуки» – «Луна над руинами замка».
1: Japanese folk song. It's called Kojo no Tsuki.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Роберт Луис Стивенсон. Черная стрела. Завещание Фоксгэма. Лорд Фоксгэм лежал на койке, укрытой меховой мантией. В углу каюты мерцала лампадка, и при ее тусклом свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза.
3: «Мое положение безнадежно, Шелтон. Однако перед смертью мне необходимо завершить одно важное дело. Вы сможете выполнить мой приказ?»
4: «В чем он заключается, милорд?»
3: «Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка?»
4: «Мне стыдно признаться, но я и сам не знаю. Я служу у Эллиса Декуорта, а он стоит за Йорка. Выходит, что и я тоже?»
3: «Это хорошо. Тогда слушайте внимательно, мастер Шелтон. Мой молодой господин, герцог Ричард Глостерский, копит силы, готовясь напасть на сторонников Ланкастера. Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы, возле леса. Явиться на это свидание мне, по всей видимости, не удастся. Я обращаюсь к вам с просьбой. Окажите любезность. Пойдите туда вместо меня. От этого зависит будущее Англии. Перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени».
4: «Торжественно обещаю исполнить вашу волю».
3: «Милорд-герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, мастер Шелтон. Я хочу составить два письма. Одно адресовано Хэмли, который был вашим соперником. Я напишу ему несколько слов и попрошу уступить вам Джоанну. Второе послание герцогу. Когда будете его передавать, скажите пароль «Англия и Эдуард». Отзыв «Англия и Йорк».
4: «Хорошо. Но что теперь будет с Джоанной, милорд?»
3: «Девушку добывайте сами, как сумеете. В обоих письмах я упомяну, что хочу выдать ее за вас».
2: Спустя полчаса, спрятав на груди драгоценные письма, Дик пожелал раненому выздоровления и вышел из каюты. Лоулес по-прежнему стоял у руля, шхуна готовилась причалить. Люди столпились на палубе, буравя глазами негостеприимный берег. Один из громадных валов поднял добрую надежду и, перенеся через опасные буруны, опустил на мель возле самого берега.

0: Логово. Когда дно залива обнажилось, слуги лорда Фоксгама на руках понесли своего раненого господина в большое аббатство, расположенное чуть в стороне от того места, где пристала добрая надежда. Они исчезли за густой завесой падающего снега, а с Диком осталась дюжина бродяг, все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из спутников Дика были ранены, все до одного, взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и озябшие они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо поглядывали на своего предводителя. Дик понял, что не сумеет удержать отряд, раздал воинам все, что у него было в кошельке, и поблагодарил за верную службу, хотя гораздо охотнее выбронил бы за трусость.
1: «Теперь, друзья мои, я не вправе вам приказывать. Если хотите доброго совета, пробирайтесь попарно и в одиночку к Шорби и ждите меня в трактире «Козел и Волынка». Там сейчас мастер Эллис. Удачи!»
2: «Не поминайте лихом, мастер Шелтон!»
3: «Прощайте!»
4: «Не поминайте лихом, прощайте, мастер Шелтон!»
0: Один Лоулес не тронулся с места. Дождавшись, пока его товарищи разойдутся, бывший монах предложил Дику и дальше бороться за справедливость вместе. Дик сердечно пожал ему руку и согласился. Лоулес, а за ним и Дик, зашагали в лес. Казалось, бродяга движется знакомыми тропами и ищет что-то необходимое ему самому и его командиру. Скоро Лоулес добрался до пещеры, засыпанной снегом. Старый бродяга, раздвинув невысокие кусты, неожиданно исчез под землей.
1: «Эй, Лоулес, куда ты?»
2: «Заходите, мастер Шелтон, будьте как дома!»
0: Кусты зашевелились, и показалась рука Лоулеса. Ухватившись за нее, Дик ступил вперед и едва не упал. Под кустами оказался вход в просторную, очень чистую медвежью берлогу, в которой, однако, судя по нехитрой мебели, стол, топчан, дубовый сундук, прежде обитал человек. В берлоге нашелся даже очаг, который Лоулес старательно разжег заботливо сложенным в углу хворостом.
2: «А, много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Я удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за 4 марки. Я стал паломником и пытался спасти свою душу. Побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании, даже плавал по морю. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, здесь». «Под землей старой доброй Англии!»
0: Покопав палкой песчаный пол, Лоулес вытащил большую кожаную бутыль, на 3/4 наполненную крепким душистым элем. Выпив, друзья подбросили топливо в огонь, и пламя вспыхнуло еще ярче.
2: «Да, мастер Шелтон, в последнее время вы дважды потерпели неудачу. Так вы и девушку потеряете».
5: «Похоже на то».
2: «Послушайте старого дурака, мастер Шелтон. Слишком много вы исполняете чужих поручений. Вы стараетесь для Эллиса, который мечтает только о смерти сэра Дэниела. Стараетесь для лорда Фоксгэма. Да хранят его святые, у него, без сомнения, хорошие намерения. Понимаете, лучше всего стараться для себя. Ступайте к своей девушке, а то как бы она не забыла вас. И будьте наготове. Когда представится случай, берите коня и бегите прочь вместе с ней».
5: «Эх, легко сказать. В дом, где держат Джоанну, не пробраться».
2: «А я-то на что?»
0: Лоулес снял с шеи ключ, открыл дубовый сундук и, порывшись, вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки.
2: «Это вам, мастер Шелтон! Надевайте!»
0: Ни слова не говоря, Дик переоделся в монашескую одежду. Лоулес достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее. Едва пробивавшиеся усики Дика превратил в густые усы. Несколькими линиями изменил выражение глаз,
2: и молодой человек стал казаться старше своих лет. «Так, неплохо. Теперь моя очередь. Увидите, никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы пойдем в дом сэра Дэниела, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием». Дик обратил внимание, что под своей рясой Лоулес спрятал связку черных стрел. «Это, в общем, если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство не ударило в грязь лицом. Черная стрела — печать нашего лесного аббатства. Она указывает, кем прислан счет».
5: «Я совсем забыл. У меня ведь с собой важные бумаги. Если их найдут, я погиб. Что еще хуже, я подведу того, кто мне их доверил. Надо их спрятать».
2: «Я пойду в лес, а вы тем временем закопайте их где хотите и разровняйте сверху песок. Не спорьте, мастер Дик, я не предатель и готов пролить кровь ради друга. Но я вор по ремеслу и по привычкам. Так что не стесняйтесь и не вздумайте мне показывать, где находится ваш тайник». Лоулес вышел, и Дику пришлось последовать его совету. Письмо к лорду Уэнслиделу, отправленное Строгмортоном, он захватил с собой. При случае послание послужило бы уликой против сэра Дэниела, собственноручно подписавшего его. «Готовы, мастер Дик?»
5: «Да».
2: «Тогда идем в Шорби».

0: Мертвый шпион. Пока карлик хрипел в предсмертной агонии, Дик быстро обыскал его. В сумке пройдохи обнаружилось несколько монет, кисть от пояса, а также письмо, адресованное лорду Уэнслиделу и запечатанное печатью лорда Шорби. Дик, не мучаясь угрызениями совести, сломал сургуч и прочитал послание. Оно неопровержимо доказывало, что лорд Шорби тайно переписывался с домом Йорков. Дик всегда носил при себе рог с чернилами и письменные принадлежности. Теперь он не смог отказать себе в удовольствии, чтобы передать весточку хозяину пройдохи. Опустившись на колено рядом с телом мертвого карлика, он написал на клочке бумаги: «Милорд Шорби, почему умер ваш слуга? Вы покусились на чужое. Вот вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех». Дик вытащил из-под рясы Лоулеса черную стрелу и приколол свое послание к груди мертвеца. Затем он попытался еще раз привести своего товарища в чувство, однако опять не добился результата.
1: «Прошу вас, леди и джентльмены», — раздался в коридоре голос.
0: Дик поспешно нырнул в огромный сундук, который стоял в комнате, и затаился. Сквозь щелку он заметил, что допустил непростительную ошибку, и мысленно выругал себя за нее. Дело было не в том, что храпящий Лоулес остался лежать на полу. Комнат в доме было много, и вероятность того, что гости зайдут именно сюда, была ничтожно мала, если только их внимание не привлечет что-то необычное. Однако именно такая неприятность подстерегала теперь Дика. Мертвый пройдоха лежал поперек двери. На полу образовалась лужа крови, которая все увеличивалась. Дик нанес карлику несколько глубоких ран. Тонкие струи, одна за другой, потекли под дверью в коридор. Из коридора раздался визг.
2: «Смотрите, смотрите!»
0: Дверь распахнулась. Гости сэра Дэниела ввалились в комнату, увидели сорванный со стены ковер и труп карлика. На крики со всех сторон сбегались обитатели большого дома. Не прошло и 10 минут, как толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении лорда Шорби. Новый жених Джанны оказался коренастым лысеющим человеком с неприятными холодными глазками. Шорби наклонился, снял с трупа приколотое письмо Дика, пробежал его глазами и нетерпеливо скомкал бумагу. Затем он опустился перед убитым на колени и принялся рыться в его сумке.
1: «Пройдоха убит. Я доверил ему очень важное письмо, которого теперь не нахожу. Надо схватить и немедленно повесить негодяя, который похитил его. Перекройте все выходы из дома. Задерживайте незнакомых людей. Убийца не мог уйти далеко. Труп совсем свежий».
3: «А этого ко мне!» — добавил сэр Дэниел. — Я лично его допрошу.
0: Гости один за другим покинули помещение. Пройдоху унесли. Бесчувственного Лоулеса вывели под руки слуги Брэкли. Обыскивать комнату никто не стал, поскольку подозрение в убийстве как-то само собой пало на пьяного монаха. Дик несколько часов просидел, скорчившись в сундуке.

0: Только поздно ночью Джоанна и ее подруга вытащили затворника из тайника.
1: «Ну, мастер Шелтон, вы убили этого урода пройдоху! Весь дом на ушах стоит, Шорди и Брэкли перепуганы насмерть!»
2: «От этого ничего не изменится. Завтра утром меня все равно обвенчают».
3: «Да, положение не из легких. Мне надо выбраться из дома хотя бы на час, чтобы снарядить подмогу. Венчание я, конечно, не допущу, но не хочу хвастаться попусту. Ай, да нет у меня никакого плана. Прошу вас, подскажите, как мне быть?»
1: «Почему ты считаешь, что он не отёсан, Джоанна? Язык у него подвешен неплохо. Когда нужно, его речь находчива, когда нужно — нежна, когда нужно — отважно». Дика подменили. Когда я познакомилась с ним, он вел себя несколько грубее.
3: «Да перестаньте вы! Я придумал! Я придумал, как выбраться из дома! Если меня остановят часовые, я скажу, что иду молиться за душу пройдохи. В церкви полно народу, главное — держаться уверенно».
1: «Ступайте, и да хранит вас небо! Вы оставляете здесь невесту, которая любит вас, и девушку, которая питает к вам дружбу. Будьте осторожны, не рискуйте напрасно! Я люблю тебя!»
0: Первый же часовой задержал Дика, а когда мнимый монах очень неуклюже попытался наслать на него проклятие, вызвал подмогу.
4: «Вот! Утверждает, что идет молиться в церковь!» — сказал часовой. «Проводите его прямо к сэру Оливеру!»
0: Церковь была слабо освещена восковыми свечами. Посреди храма, в гробу, лежал мертвый пройдоха со скрещенными на груди руками. Сэр Оливер внимательно выслушал донесение стрелка и знаком отпустил его.
5: «Брат мой, я не ожидал вашего прихода. Кто вы? По чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?»
3: «Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках».
5: «Ричард, я не знаю, что привело тебя к нам. По имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчан. Потом, если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь, куда захочешь. Но если ты пришел сюда, чтобы пролить кровь, я молчать не стану. Аминь».
0: Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю.

0: Сэр Оливер сдержал слово и просидел всю ночь рядом с Диком, не отходя от него ни на шаг.
1: «Ричард, сын мой»,
0: — шепнул священник, улучив момент, когда никто не мог слышать их.
1: «Если ты пришел, чтобы причинить мне зло, уверяю тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я, как и все люди, грешен перед Господом, но перед тобой я чист».
2: «Отец мой, я ничего против вас не замышляю. Просто не могу забыть, как неловко вы оправдывались».
1: «Человек может совершить преступление неумышленно. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил, Дик. Гарри Шелтон пал не от моей руки».
0: Серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна храма. Церковнослужители засуетились. Гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачали свадьбы лорда Шорби. Обводя церковь усталым взглядом, Дик внезапно встрепенулся. На задней скамье сидел Лоулес.
2: «Как тебе удалось бежать?»
3: «При мне не нашли оружия. Отправили молиться в церковь, но я не дошел, потому что налетел на мастера Эллиса. Эллис жестоко отколотил меня за пьянство. Он со своими молодцами прошлой ночью прискакал сюда, чтобы расстроить свадьбу. А уж если мастер Эллис что задумал, он своего добьется».
0: В проходе появились музыканты, которые торжественными звуками возвестили о том, что приближается свадебная процессия. Впереди, опираясь на руку сэра Дэниела, шла печальная невеста в сопровождении своей маленькой подружки. Следом за Джоанной выступал, заметно приволакивая ногу, престарелый жених. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи, и думал, что еще несколько минут, и Джоанна будет потеряна для него навсегда. В отчаянии он поднял голову и... буквально остолбенел. Наверху, на хорах, Дик увидел четырех человек в зеленых камзолах. Они бесшумно натянули луки, выпустили по стреле и исчезли.
3: Посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Разъяренный сэр Дэниел еще держался на ногах, хотя одна длинная стрела торчала из его левого плеча, а вторая оцарапала ему лоб. По лицу рыцаря струилась кровь. Джоанна пошатнулась и упала в обморок.
0: Дик и Лоулес вскочили и попытались пробиться к дверям, однако сэр Оливер загородил им проход, широко раскинув руки в стороны.
4: «Ричард Шелтон, ты виновен в пролитой крови! Стража! Задержать его вместе с сообщником!»
0: Дик и Лоулеса схватили и поволокли по ступеням алтаря. Сэр Дэниел, отирая кровь с лица, с ненавистью посмотрел на своего воспитанника и медленно стал вынимать меч из ножен.
5: «Я в храме! Вы не смеете убить меня, пока я нахожусь под защитой церкви!»
4: «Церкви, из которой ты хотел украсть чужую невесту?» —
0: в бешенстве крикнул сэр Дэниел.
6: «Церкви, которую ты осквернил убийством», —
0: добавил суровый незнакомый голос. Дик обернулся. К нему обращался седой человек высокого роста, одетый в пышное платье.
5: «Где доказательства? Все видели, что я ни в кого не стрелял. Тогда в чем меня обвиняют? Да, я просил руки Джоанны Сэдли. Ну и что? Любить девушку — не преступление. Добиваться ее любви — тоже не преступление».
0: Кругом послышался одобрительный ропот. Высокий седой рыцарь сделал стражникам знак обыскать пленников. Из ножен Дика извлекли маленький кинжал, на котором еще не засохла кровь пройдохи, а под рясой Лоулеса нашли стрелы с черным оперением.
6: «Что вы теперь скажете?»
5: «Сэр, я вижу, что вы человек могущественный и благородный. Я Ричард Шелтон. Сдаюсь вам добровольно и отказываюсь от права убежища в церкви. Только не отдавайте меня Дэниелу Брэкли, которого я прилюдно обвиняю в убийстве моего отца, и незаконном присвоении моих поместий и доходов. Судите меня, и если я действительно окажусь виновным, предайте справедливой казни.
4: Милорд, не слушайте волчонка. Окровавленный кинжал свидетельствует, что он лжет.
6: Ваша горячность, сэр рыцарь, в свою очередь свидетельствует против вас. Меня просят о правосудии, и я окажу его. Не будь я лорд Райзингом.
0: Джоанна очнулась и в ужасе уставилась на Дика, окруженного солдатами. В следующий миг девушка, сорвав с головы убор невесты, бросилась перед рыцарем на колени.
7: «Милорд Райзингем, выслушайте меня. Я, Джоанна Седли, свидетельствую, что Дэниел Брэкли похитил меня у родных и насильно заточил у себя в замке. Он обещал выдать меня за своего воспитанника, Ричарда Шелтона, который сейчас стоит перед вами. Ричард честно сражался под одними знаменами со своим опекуном. Однако сэр Дэниел покушался на его жизнь, и Дик был вынужден бежать из замка. Куда было деваться молодому человеку беззащитному и без гроша в кармане? Если он попал в дурное общество, сэр, кого следует винить в этом? Юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг?»
0: Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной.
8: «Я, ваша родная племянница, милорд, свидетельствую, что эта девушка говорит правду. Я знала ее историю и сама провела мастера Шелтона в дом. Он не хотел никого убивать. Он пришел, чтобы забрать свою невесту, обещанную ему законным опекуном, лордом Фоксгемом».
0: Райзингем выслушал подруг, не говоря ни слова. Потом подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться. Он, впрочем, не оказал подобной любезности своей племяннице.
6: «Сэр Дэниел», — произнес Райзингем, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я берусь расследовать

Райзингом. Пленников заперли в подвале дома Райзингом. День уже подходил к концу, когда Дика отвели на допрос.

0: «Молодой человек, я знал вашего отца. Гарри Шелтон был благородный воин, что заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Вам предъявлены тяжкие обвинения. Вы водите компанию с убийцами и разбойниками. Есть доказательства, что вы нарушали общественный порядок. Вас подозревают в захвате судна. Вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись монахом».
1: «Если позволите, милорд, я сразу признаюсь в том, в чем действительно виноват. Я убил карлика-пройдоху. Вот доказательство. Письмо, которое я вынул из его сумки».
0: Лорд Райзингом взял письмо, развернул и дважды прочел его. Лицо его потемнело.
2: «Вы читали послание?»

0: партии в партию.
1: Нынче в Англии это вошло в обычай.
0: Тогда, сэр, взгляните еще на одно послание, собственноручно написанное Дэниелом Брэкли. Возможно, вы измените свое мнение о нем.
2: С этими словами Дик протянул хозяину письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. Глаза Райзингама вспыхнули недобрым огнем.
1: «Вы и это читали?»
0: «Да. Как видите, Дэниел Брэкли предлагает лорду Уэнслидейлу ваше собственное поместье».
1: «Вы указали мне лисью нору, мастер Шелтон. Я не замедлю отблагодарить вас. И независимо от того, к какой партии вы принадлежите, начну с того, что отпущу вас. Уходите вместе с Лоулесом и поскорей выбирайтесь из Шорби. Сэр Дэниел жаждет вашей крови».
0: «Милорд, позвольте выразить мою благодарность. Надеюсь со временем отплатить вам услугой».
2: И Дик, поклонившись, вышел из комнаты. Зов трубы. На следующее утро Дик поднялся до рассвета, надел платье, вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логово Лоулеса, где остались бумаги лорда Фоксгэма. Необходимо было взять их из тайника и успеть на свидание с герцогом Глостером. Мороз к утру усилился, и у Дика пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел в их неровном свете. Дик пересек поле, лежавшее между Шорби и лесом, и подошел к подножию холма, на котором возвышался крест Святой Девы. В этот момент тишину утра прорезал звук трубы. На дороге перед крестом шло сражение. Нападающих было 6 человек, а защищался только один. Он так ловко отбивался и так искусно делал выпады, что за 5 минут убил одного и ранил второго противника. Остальные нападавшие отступили.
3: «А ну, разойдись!»
2: — закричал подбежавший Дик, размахивая мечом. На его крик 4 оставшихся в живых обернулись и с искаженными яростью лицами кинулись отражать неожиданный натиск. Дик наносил удары с плеча, стараясь оттеснить противников подальше от креста. Ему удалось прикончить одного, но в этот момент второй воин замахнулся мечом и опустил его на голову юного Шелтона. Стальной шлем выдержал удар, но в глазах у Дика потемнело, и он рухнул на колени. Человек, к которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь ответить услугой за услугу, отскочил в сторону и пронзительно затрубил. 3 противников, еще способных держать оружие, снова пошли на него в атаку. Искусный фехтовальщик словно летал над землей, разя без промаха, уворачиваясь от ударов, то падая на одно колено, то выпрямляясь в полный рост. В одной руке он держал меч, в другой — кинжал, причем пускал их в ход попеременно и с одинаковой ловкостью наносил удары справа и слева. Сигнал тревоги наконец услышали. В лесу раздался топот копыт, и к подножию холма с 2 сторон хлынули вооруженные всадники с опущенными забралами, с копьями наперевес и с поднятыми мечами. У каждого за спиной сидел лучник. Стрелки один за другим соскакивали на землю и натягивали луки. Нападавшие, увидев, какой сильный отряд выступил против них, молча побросали оружие.
4: «Взять их!» — властно проговорил человек с трубой. — Повесить немедленно!
2: Дик очень удивился, заметив, что человек, показавший в бою недюжинную силу и поразительную ловкость, оказался юношей, не старше его самого. Кроме того, у него было бледное, болезненное и некрасивое лицо, а искривленную горбом спину венчала слишком большая голова на тонкой шее.
4: «Сэр, благодарю за своевременную помощь. Как вы узнали, кто я?»
3: «Я и сейчас, милорд, не знаю, с кем говорю».
4: «Неужели? Зачем же вы, очертя голову, ринулись в битву?»
3: «Я увидел, что один человек храбро дерется против нескольких. Было бы бесчестным не помочь тому, кто в меньшинстве».

0: Отважные слова. Впрочем, не всегда разумно следовать этому вашему принципу. За кого вы стоите? За Ланкастера? Или за Йорка?
1: За Йорка.
0: Вам повезло. Я Ричард Глостер. Вы пришли мне на помощь, и я не забуду оказанные услуги. Я ценю храбрецов. Дайте обнять вас, достойный юноша, и назовите мне свое имя.
2: Ричард Глостер раскрыл объятия, и Дик сердечно обнял его. После обмена приветствиями юный Шелтон назвал себя и подал будущему королю перстень лорда Фоксгэма.
0: «Вы явились раньше назначенного срока», — заметил герцог Глостер. «Но я не в обиде. Теперь к делу. Моя армия выступает в свой первый поход. Я либо погибну, либо стяжаю великую славу. Там, у Шорби, залегли мои враги под командованием двух старых искусных вождей — Брэкли и Райзингема. У них достаточно сил, но мы зажали их между морем и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, тут и нужно напасть бесшумно и внезапно. Как вы полагаете? Вы же только что из стана врага, если я правильно понимаю».
1: «Милорд-герцог, если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно. С рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем в Шорби постоянных часовых на постах нет».
0: «Сколько, по-вашему, у них человек?»
1: «Меньше 2000».
0: «Здесь, в лесу, у меня 700 воинов, еще 700 подходит из Кэтли, за ними следует 2 отряда по 400, у лорда Фоксгэма в Холливуде стоит 500 вооруженных людей, к концу дня и они будут здесь, итого 2700. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас?»
1: «Милорд, повесив своих противников, вы сами ответили на этот вопрос. Они, конечно, люди незнатные, но время сейчас беспокойное. Их хватится, станут искать. Поднимется тревога. Поэтому, если хотите напасть врасплох, у вас нет и часа в запасе».
0: «Я тоже так думаю. Не пройдет и часа, Ричард Шелтон, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание на поле битвы. Я пошлю гонцов в Кэтли и Холливуд, которые поторопят все 4 отряда. Тем временем с имеющимися силами мы кое-чего добьемся. Трубите сбор!»
2: Не прошло и 10 минут, как поляну вокруг креста заполнили пешие и конные воины. Горбун разослал гонцов, а затем встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. Пехотинцы уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за герцогом Глостером.

0: Посвящение в рыцари. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорби, на улице его встретила лишь маленькая горсточка воинов, которую он разметал точно ураган. Внезапность нападения сыграла свою роль. Та часть города, которую по совету Дика занял Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти узких улочек с убогими домишками. Здесь ютилась беднота. Завидев вооруженных всадников, обитатели квартала побросали свои дома и разбежались в рассыпную. Резерв герцога укрепился на перекрестке всех пяти улиц, где стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Это место Глостер отвел под свой штаб. Дику он поручил охрану одной из пяти улиц. В его распоряжение было выделено 100 человек.
1: «Ступайте, Шелтон!»
0: — напутствовал герцог Дика.
1: — Заслужите себе рыцарское звание, а мне — славу. Если я взойду на престол, вы возвыситесь вместе со мной. Ричард за Ричарда!
2: — Слушаюсь и повинуюсь, милорд.
0: Едва Дик ушел, герцог подозвал к себе невысокого оборванного стрелка.
1: — За ним, Деттон. Если ты убедишься в верности этого человека... Ты головой ответишь за его жизнь. Если же Шелтон окажется изменником, закали его ударом в спину.
0: В конце улицы, которую было поручено патрулировать Дику, стояли два пустых дома. Дик поспешно вытащил из домов нехитрую мебель и перегородил улицу баррикадой. Большую часть своих воинов он разместил в домах. Лежа под прикрытием, они должны были стрелять из окон. Потом Дик отобрал два десятка наиболее опытных бойцов и вместе с ними засел за баррикадой. Отсюда отлично просматривалась нижняя часть города. Гарнизон Шорби успел оправиться от первого потрясения. Пешие воины и лучники стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из воинов были одеты в сине-красное. В конном рыцаре, который распоряжался построением, Дик узнал сэра Дэниела. По сигналу своего предводителя люди Брэкли начали штурм. Вскоре они появились и на улице, которую охранял юный Шелтон. Дождь стрел обрушился на баррикаду. На улице завязался рукопашный бой. Нападающие пытались растащить баррикаду. Защитники, в свою очередь, свободными от оружия руками, с отчаянным упорством восстанавливали ее. В это время конники атаковали отряд Шелтона с тыла. Длинной колонной они бросились на полуразрушенную баррикаду. Стремительный натиск отбросил защитников. Дик и несколько оставшихся в живых его воинов усердно работали алебардами. Вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из павших бойцов и их лошадей. Всадники, которым удалось перемахнуть через баррикаду, домчались до дверей харчевни, где помещался штаб герцога. Здесь их ожидало свежее резервное войско Глостера, и нападающие в беспорядке отступили. Теперь уже Дик Шелтон и его воины бросились в атаку. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого сторонника Ланкастера. Дик торжествующе поднял дымящийся окровавленный меч.
3: «Ура Ричарду Глостеру!»
4: «Ура!
5: Ура!»
1: «Ричард Шелтон!»
0: — торжественно произнес вышедший ему навстречу герцог.
1: «Я доволен вами. Преклоните колено!»
0: Он вытащил свой меч из ножен, и тут же, на улице, не обращая внимания на груды мертвых тел, посвятил Дика в рыцари.
1: «Сэр Ричард, вот вам мой первый приказ. Если вы увидите лорда Райзингема, немедленно пришлите мне гонца. Даже в том случае, если этот гонец — ваш последний воин. Райзингем — гордец. Я не раз предлагал ему перейти на мою сторону, сулил награды, обещал возвысить, но он отказался. Теперь он поплатится за свою строптивость. Я охотнее потеряю свои позиции и проиграю сражение, чем упущу случай встретиться с Райзингемом лицом к лицу. Учтите, если он падет не от моей руки, я буду считать свою победу поражением, а того, кто убьет Райзингема, — личным врагом!»
0: Герцог отошел в сторону, а новоиспеченный рыцарь отправился подводить итоги битвы при Шорбе. Потери Дика оказались огромны. Перед боем в его распоряжении было 100 человек, способных держать оружие, а теперь не осталось и 70.

0: здорово они нас потрепали.
1: — Не больше, чем мы их! — раздался голос позади него.
2: Дик обернулся и увидел, что за спиной стоит невысокий, невзрачный на вид стрелок и перевязывает себе раненую руку.
1: — Сэр, вы славно сражались за дом Йорков и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил защиту такого важного объекта человеку, которого сегодня видел впервые. Однако берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы начнете проигрывать, если вы отступите хоть на шаг, вас ждет веревка палача. Я бы приставлен, чтобы следить за вами. Если ваше поведение покажется мне подозрительным, я обязан прикончить вас ударом в спину.
0: — Зачем ты все это мне говоришь?
1: — Мне не нравится это поручение. — Будьте очень осторожны, сэр Ричард, вам грозит опасность. Наш горбун храбрый, малый и славный воин, но он любит, чтобы его приказания исполняли в точности. Всякого, кто начнет оспаривать повеление Глостера, убивают.
0: — Я учту.
2: Защитники Шорби собрали последние силы и вновь попытались очистить город от армии Глостера. Однако моральный перевес был на стороне Глостера. Несмотря на большие потери, воины Дика Шелтона неукоснительно слушались его команд и отважно отражали атаки врага. Им удалось не только отстоять свою улицу, но и вытеснить пехоту сэра Дэниела с ближайшей площади. Сам Дик, несмотря на то, что не раз был ранен, остался в строю. Покончив со своими противниками, Дик Шелтон осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, кому его помощь нужнее всего. Основное сражение разгорелось возле харчевни, где находился штаб Глостера. В самой гуще битвы Дик увидел самого герцога, умело уворачиваясь от ударов, топча павших, рубя кровавленным мечом направо и налево. Горбун так искусно управлял могучим конем, так ловко защищался, наносил врагам такие стремительные и точные удары, что вскоре оказался далеко впереди своих рыцарей. Дик догадался, что герцог пробивает себе дорогу к лорду Райзингему. В этот момент появился последний отряд ланкастерцев, и Дик Шелтон, не задумываясь, принял бой. Его воины сражались рядом со своим предводителем, плечо к плечу.
3: «За Глостера!»
2: — кричал Дик.
4: «За Шелтона!
5: За Шелтона!
6: За Шелтона!»
2: — вторили его бойцы. Когда Дик в следующий раз принялся искать глазами Ричарда Глостера, он увидел, что Райзингем исчез, а герцог, размахивая мечом, снова гонит коня в самую гущу битвы. Сторонники Ланкастера потерпели сокрушительное поражение. Несколько сотен человек были убиты, еще больше ранены. Среди последних не оказалось сэра Дэниела Брэкли. Поговаривали, что искусный интриган, уяснив, что исход сражения предрешен, переоделся и бежал из Шорби. Лорда Райзингема похоронили с подобающими его положению почестями. В этом надменный и жестокий горбун не смог отказать отважному рыцарю, которого Глостеру так и не удалось привлечь на свою сторону. Так, благодаря отваге молодого Шелтона и тому, что подкрепление прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву.

0: Алисия Райзинга. Перевязав раны, Дик решил, что пришло время отправиться за Джоанной. Выбрав из своих уцелевших бойцов троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону. Вкратце описав задачу и пообещав щедро наградить в случае успеха, юный рыцарь повел их через опустевшую рыночную площадь. Городской дом сэра Дэниела стоял на главной улице Шорби. Оказалось, что здание было взято приступом. Разбитые в щепки ворота болтались на петлях, а толпы рассвирепевших воинов ворвались в дом за добычей. В верхних этажах грабителям оказывали сопротивление. Мрачное предчувствие зашевелилось в душе Дика. Расталкивая грабителей, он со всех ног помчался в комнату на третьем этаже, где несколько дней назад виделся с Джоанной. Внутри царил полный разгром. Мебель была разбросана, сундук раскрыт, ковер, сорванный со стены, тлел, подожженный искрой, выскочившей из камина. Дик выбежал в коридор и стал обходить помещение дома. Ни сэра Дэниела, ни сэра Оливера, ни Джоанны нигде не оказалось. Дик стал расспрашивать воинов, бродивших по коридорам в поисках добычи.
1: «Эй, эй, ты! Ты знаешь сэра Дэниела?»
2: «Очень хорошо знаю».
1: «Он был в доме?»
2: «Да, сэр, но когда мы ворвались во двор, он выбежал через сад».
1: «Один?»
2: «Не, с ним было человек 20 этих солдат».
1: «А женщин не было?»
2: «Не знаю. В доме, по крайней мере, мы не нашли ни одной женщины».
3: «Надо подняться на какую-нибудь башню. Осмотрим окрестности. Они не могли уйти далеко».
1: «Эй, ребята, поднимемся на колокольню! Это здесь, во дворе дома!»
0: Дик и его спутники выбежали во двор и помчались к монастырской церкви. Двери храма были открыты настежь. Внутри толпились горожане с семьями. Многие умудрились притащить сюда же кое-что из имущества, потому что даже воины победившей армии не посмели бы ограбить побежденных в храме Божьем. В главном алтаре священники в полном облачении возносили молитвы. Дик растолкал людей и побежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. С колокольни он увидел, как на карте Шорби, берег моря и безбрежные леса, которые тянулись к югу от города. Битва в гавани еще не закончилась. Туда устремились разгромленные части сторонников Ланкастера, намереваясь спастись на кораблях, которые один за другим в спешном порядке отчаливали от пристани. Воины, которым не нашлось места на судах, продолжали сопротивление. Густой дым высоко поднимался в морозном воздухе и тянулся к морю. Дик не заметил среди тех, кто остался в гавани, сэра Дэниела, да он и не надеялся на это. Не таков был его опекун, чтобы до конца отважно сражаться за тех, кто потерпел поражение. Дик перевел взгляд на заснеженную равнину, которая тянулась к далекому лесу. Его внимание привлекла группа всадников, которая мчалась по направлению к Холливуду. Это был самый крупный из отступающих отрядов.
1: «Красно-синее, это сэр Дэниел. За мной!»
0: Пока Дик мчался вниз по лестнице, он успел сообразить, что требуется заручиться поддержкой герцога, прежде чем вступать в бой с отрядом Брэкли. Выбежав из церкви, Дик вскочил в седло и поскакал в гавань, где Глостер отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из очередного грязного кабака. Он завидел Дика издали и даже обрадовался его появлению.
4: «Сэр Ричард Шелтон, вы появились вовремя. Я обязан вам тем, что ценю мало, своей жизнью, а также тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам, победой. Требуйте любой награды. Слово Ричарда Глостера!»
1: «Милорд, открыто и во всеуслышание заявляю, что человек, которого я ненавижу, с позором бежал из Шорби и увез с собой девушку, которую я люблю. Прошу дать мне 50 воинов, чтобы я мог догнать беглецов и рассчитаться с моим обидчиком».
4: «Как зовут вашего обидчика?»
1: «Дэниел Брэкли».
4: «Это не награда, сэр Ричард. Вы только окажете мне новую услугу, уничтожив этого гнусного перебежчика. Я выделю вам людей. Постойте здесь, они сейчас подойдут, а пока подумайте о другой награде. Не люблю оставаться в долгу. Кэтсби, собери отряд для сэра Ричарда, 50 пеших и 50 конных воинов!»
0: Тем временем вражеские стрелки были выбиты из кабака, а четверо человек сдались в плен. Их подвели к Ричарду. Среди пленников оказался высокий, сидеющий, пьяный моряк, в котором Дик узнал Арблистера. Приговор молодого герцога оказался суровым.
4: «Повесить!»
0: — небрежно бросил он и отвернулся, чтобы дальше наблюдать за ходом битвы.
3: «Милорд, я подумал и понял, какую хочу награду. Прошу даровать жизнь и свободу этому старому моряку».
0: Глостер обернулся и неприязненно глянул Дику в лицо.
4: «Сэр Ричард, я не привык, чтобы мои приказы оспаривались или отменялись. Это непростительная дерзость с вашей стороны. Запомните, в английском королевстве, раздираемом на клочки, у каждого моего сторонника есть родственник или друг во вражеской партии. И если я начну раздавать помилования направо и налево, моя собственная голова очень скоро слетит с плеч».
3: «Вы совершенно правы, милорд. Я вел себя дерзко. Однако, все же напомню, вы обещали мне любую награду».
4: «Сегодня вы положили основание блестящей карьере, сэр Ричард. Если вы сейчас станете настаивать на исполнении данного мною слова, я уступлю. Однако на этом мои милости по отношению к вам закончатся».
3: «Я вынужден смириться с потерей вашего расположения. Это не значит, что я перестану доблестно сражаться на вашей стороне до последней капли крови».
4: «Отдайте ему моряка».
0: И герцог, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону.
3: «Арблистер, я причинил тебе много зла, но раскаиваюсь в этом. Твоя жизнь стоила мне карьеры и обеспеченного будущего. Скажи, что прощаешь меня».
2: «Если бы у меня была добрая надежда, я плыл бы в открытом море вместе с Томом. У меня тоже было бы обеспеченное будущее. Но будущего у меня нет. Ты отнял у меня корабль, а Тома полчаса назад застрелил какой-то негодяй. Теперь я пойду по миру. Лучше бы ты не спасал мою никчемную жизнь. Ты разбил ее, и тут уж ничего не поправить».
3: «Арблистер».
0: Слова застряли у Дика в горле. Сквозь слезы он увидел, как несчастный старик, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу прочь. Пока Дик в бессильной злобе на себя сжимал кулаки, к нему подъехал Кэтсби. Он соскочил на землю и предложил юному рыцарю своего коня.
5: «Я собрал 50 всадников», — сообщил оруженосец. «Вы можете отправляться в погоню. Знаете, сэр Ричард, сегодня утром я немного завидовал вашему успеху, но он оказался непрочным. И я сейчас от души предлагаю вам лошадь. Скачите прочь и постарайтесь как можно дольше не попадаться милорду Глостеру на глаза».
3: «Объясните, Кэтсби, чем было вызвано такое его расположение ко мне?»
5: «Вашим именем. Имя — главный предрассудок милорда. Если бы меня звали Ричардом, я уж давно был графом».
0: Дик вскочил в седло и, сделав сигнал своим воинам, во весь опор поскакал вперед. Улицы Шорби были усеяны мертвыми и ранеными. Со всех сторон доносились крики и проклятия ограбленных и обиженных жителей. Дик слышал то удары молота в чью-нибудь дверь, то горестные вопли женщин. Сердце молодого рыцаря словно пробудилось от долгого сна. Он впервые увидел жестокие последствия собственных поступков и понял, насколько бесчеловечна война. Образ несчастного старика Арблистера стоял у него перед глазами.
3: «Вот найду Джоанну и обязательно устрою судьбу капитана», —
0: пообещал себе юный Шелтон. Дик и его воины выехали из города и поскакали в сторону леса по следам всадников сэра Дэниела. На полпути на отряд Брэкли, очевидно, напали, потому что преследователи обнаружили на снегу несколько трупов. У многих погибших из спин торчали стрелы с черным оперением.
3: «Есть кто живой?»
0: На снегу шевелился человек, лицо которого показалось Дику знакомым. Он остановился, слез с лошади и приподнял голову лежавшего. Капюшон откинулся, и длинные густые темные волосы рассыпались по плечам. Перед Диком была девушка, племянница лорда Райзингема.
6: «Это вы, мастер Дик? Джоанна у него! Брекли опередил вас!»
0: Дик осторожно поднял ее на руки и хотел усадить к себе в седло.
6: «Оставьте меня! Надо спешить! Я вас только задерживаю!»
3: «Я не брошу вас, госпожа Райзингем! Со мной вы в безопасности! Мы догоним Джоанну, а потом займемся вами! Скажите, куда направлялся сэр Дэниел?»
6: «Отряд держал путь в замок Мот, но сэр Дэниел боялся, что не попадет туда до утра. Уже поздно, к тому же выпал глубокий снег, лошади не могли скакать быстро».
3: «Тогда за ними, моя храбрая госпожа!»
6: «Нет, мастер Шелтон, я не хочу быть обязана никому из сторонников Йорка, бросьте меня!»
3: «Это исключено! Вы столько для меня сделали, вы мне не безразличны, к тому же вы ранены».
6: «Ничего подобного, я цела, подо мной убили лошадь, я просто упала и ударилась».
3: «Ну так зачем же дело стало?»
6: «Ладно, я еду с вами, Дик, но сначала... Вы ведь только что из Шорби. Расскажите, что с моим дядей?»
3: Я хотел бы принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел милорда Райзингема всего раз во время битвы. Он бился с Ричардом Глостером».
6: «Я так и знала».
0: Взрывая копытами снег, всадники Шелтона возобновили погоню. Ночь в лесу. Через полчаса бешеной скачки Дик замедлил ход коня. Снег был плотно утоптан копытами отступавшего отряда, и догонявшие выигрывали в скорости. Широкий след вывел Дика к дороге на Холливуд, и здесь потерялся. Воины Шелтона разделились и стали осматривать место. Немного дальше след снова появился на снегу, но Дик с досадой отметил, что след стал гораздо уже, и снег хуже утоптан.
3: «Так, кажется, здесь сэр Дэниел разделил отряд на две части. Угадать, в какую сторону увезли Джоанну, невозможно. Что ж, тогда едем прямо».
0: Через час отряд уже был в чаще леса. Здесь общий след разделился на десятки цепочек, которые разбегались во все стороны. Короткий зимний день подходил к концу, и Дик в отчаянии остановил коня.
3: «Ах! Нас перехитрили! Придется все равно ехать в Холливуд! До аббатства отсюда ближе, чем до Тенстала!»
0: Спустилась ночь. Все очень устали, и Дик распорядился ставить лагерь. Расставив часовых, воины очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Все уселись вокруг огня, делясь друг с другом скудными запасами еды, и пустили фляжку в круговую. Лучшие куски Дик предложил племяннице Райзингема. Укрытая конской попоной, девушка сидела неподвижно, пристально глядя на огонь.
6: «Дик, сэр Дэниел говорил мне, что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, утверждал он, армия Глостера была бы разбита. Это вы, Дик, выиграли сражение. Вы убили лорда Райзингема».
3: «Он пал не от моей руки. Я бы никогда не предал человека, который поступил со мной по справедливости».
6: «Зачем вы вообще вмешались в битву? Вы всего лишь мальчик, влюбленный в мою подругу. Вы вне партии, сами не знаете, за кого стоите. Вы переходите то на одну, то на другую сторону, сея разорение и смерть. Ради чего вы сражались, Дик? Тот, у кого нет собственных твердых убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен. Войну облагораживает цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее!»
3: «Сударыня, я понял, что ошибся, что поспешил, что поступил не по совести. Многие по моей вине остались без крыши над головой. Многие поплатили жизнью. Знаете, я украл корабль, думая, что спасу Джоанну, но при этом только погубил немало невинных людей и пустил по миру старика-капитана. Я добивался победы и славы, чтоб Джоанна гордилась мною, но из-за моего честолюбия погиб ваш дядя, которому я обязан жизнью. Я посадил Ричарда Глостера на трон, но вполне возможно, это принесет Англии большое горе. Может, лучше всего было бы теперь уйти в монастырь. молиться и каяться до конца дней своих, отказаться от Джоан и от военного ремесла.
0: Дик был совершенно раздавлен. Он сел, втянул голову в плечи и закрыл лицо руками. В какой-то момент ему вдруг почудилось, что девушка тихо рассмеялась. Подняв голову, Дик увидел, что она смотрит на него как-то странно и совсем не сердито.
6: «Какой вы славный мальчик!»
0: И девушка, к изумлению Дика, сначала ласковым движением отерла слезы с его щек, а потом привлекла к себе и поцеловала, отчего молодой человек совсем растерялся.
3: «Биди Райзингем».
6: «Называйте меня просто Алиси. Мы же с вами старые друзья и останемся ими. Гибель дяди еще не повод, чтобы бросать Джоанну. Важно, что вы поняли, что попали под влияние дурных людей. С возрастом и опытом вы научитесь отличать истину от лжи и отстаивать свои убеждения, даже если весь мир твердит, что надо поступить наоборот. А теперь давайте сюда мясо и вино, Дик. Поужинаем вместе. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток».
0: Дик поднялся на ноги, но не смог двинуться с места. Алисия удержала его за рукав, притянула к себе и пристально, настойчиво поглядела ему в глаза долгим призывным взглядом. Их лица оказались совсем рядом. Дик даже чувствовал дыхание девушки, видел ее полные, распахнутые ему навстречу губы.
6: «Дик Шелтон, разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?»
3: «Право, я не знаю».
6: «Отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне, при каких обстоятельствах вы познакомились. Взгляните на меня повнимательнее. Разве я менее красива, чем она?»
3: Вы ниже ростом».
6: «Ниже ростом? Чего уж там? Скажите правду. Я карлица».
3: «Ну нет, это уж чересчур. При чем здесь карлица? Карлицы совсем другие».
6: «Правду, — говорила Джоанна, — вы не мастер галантного обращения. Однако, признайтесь, несмотря на малый рост, я очень хороша собой. Как по-вашему, Дик?»
3: Вы очень хороши».
6: «Кроме того, я знатна и богата, что немаловажно».
3: «Это точно».
6: «Любой нормальный мужчина был бы рад жениться на мне».
3: «Любой нормальный мужчина».
6: «Так как вы убили моего дядю и таким образом лишили меня мужской поддержки, вы, по совести говоря, обязаны возместить мне эту утрату».
3: «Конечно, сударыня. Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в гибели милорда Райзингема».
6: «Значит так. Я беру вас себе в мужья. И не смейте возражать, это бесполезно. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня дома, предоставили мне другой. Предвижу ваш вопрос, Джоанна». «Конечно, конечно. Поверьте, Дик, она первая одобрит ваше решение. В конце концов, мы с ней такие близкие подруги, так что не все ли равно, на ком из нас вы женитесь? Никакой разницы».
3: «Сударыня, для вас может быть разницы никакой, но для меня она очень существенна. Только прикажите, и я пойду за вас в огонь и в воду, приму монашество или завоюю королевство. Но не по принуждению, не из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Боюсь, что обидел вас. Простите за откровенность, но когда девушка так смела, мужчине приходится сражаться с ней на равных».
0: Алисия, вопреки ожиданиям Дика, нисколько на него не рассердилась и не обиделась. Напротив, она стояла, задумчиво и нежно глядя на молодого человека, а потом протянула ему руку.
6: «Дик, милый мальчик, я только проверяла вас. Я никогда не заставлю вас делать то, чего вы не хотите. Теперь подойдите и поцелуйте меня за эти слова. Когда мы с Джоанной увидимся, я честно расскажу ей обо всем и верну украденный поцелуй. Если бы я могла завидовать подруге, то предметом зависти была бы ваша любовь к ней».

0: Дик и Джоанна. Под предлогом того, что перед выступлением надо осмотреть местность, Дик поспешно отошел от Алисии. Он выбрал высокий дуб и быстро взобрался на верхнюю ветку. Оттуда хорошо просматривалась лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел заросший вереском холм, около которого их с Джоанной когда-то так напугал прокаженный. На склоне холма Дик заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку. Дик выругал себя за то, что так поздно произвел наблюдение. Яркое пятнышко, скорее всего, было костром в лагере сэра Дэниела. Уже давно можно было бы осторожно подойти к чужому лагерю, и уж во всяком случае не следовало разрешать своим воинам разводить огонь, который точно так же мог выдать их. Оставив 10 человек сторожить лошадей, Дик пешим ходом повел основную часть своего отряда к холму. Рядом с ним, не отставая, шагала маленькая Алисия Райзингем. Чтобы легче было двигаться по сугробам, воины сняли тяжелые латы и оставили копья. На снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Наконец, за деревьями показался костер. По приказу Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь.
1: «Алисия, видите вон тот толстый дуб? Спрячьтесь за его стволом. Вам ни к чему лезть в битву. Когда все кончится, я заберу вас».
0: Алисия молча исполнила то, что от нее требовалось, а Дик, крадучись, направился к вражескому лагерю. На холме, с трех сторон окруженном чащей, горел огонь. Языки пламени с треском взвивались вверх. Вокруг костра сидело 12 человек, закутанных в плащи. Дику показалось странным, что отряд Брэкли такой малочисленный. Снег вокруг лагеря был утоптан так, словно здесь стоял целый полк. Дик тщетно принялся искать взором лошадей и в этот момент с ужасом понял, что его опять перехитрили. Сэр Дэниел с воинами либо сидят в засаде, либо во вход двинулись на его, Дика, лагерь. У костра остались самые слабые. Дик пригляделся и узнал высокого человека в стальном шлеме, который протягивал руки к огню. Это был его старый друг и добрый враг, Беннет Хэтч. Рядом сидели Джоанна Сэдли и жена сэра Дэниела, обе одетые в мужское платье. Раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон. Услышав сигнал, Хэтч вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его.
2: «Беннет! Друг, сдавайся! Не проливай напрасно человеческую кровь!»
3: Да ведь это мастер Шелтон!
2: Сдаться!
3: Да вы требуете слишком многого! Сколько вас?»
2: «У меня больше людей, чем у тебя! Вы окружены!»
3: «Я хорошо к вам отношусь, мастер Шелтон, но я старый солдат! Совесть не позволяет мне сдаться! Я должен исполнить свой долг!»
0: Беннет поднес ко рту охотничий рожок и затрубил. Маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Джоанна, воспользовавшись замешательством своих стражей, вскочила и помчалась по снегу к своему возлюбленному.
4: «Я здесь, Дик!
2: Прячься!»
0: Хэтч опомнился и натянул тетиву, метя в Дика. Однако воины Дика были начеку. Первая же стрела сразила Беннета, и старый солдат повалился в снег.
2: «Вперед! Стреляйте, ребята! Только не высовывайтесь из кустов!»
0: В это мгновение в ночной тишине раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, и на поляну ворвался отряд сэра Дэниела. Пешие и практически безоружные воины Дика были застигнуты врасплох. Когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть несколько человек. Большая же часть отряда Дика разбежалась, едва завидев неприятеля. Дик с горечью глядел на последствия своей опрометчивости и неблагоразумия. Как он мог быть таким бестолковым? Из-за него снова погибли люди. Сэр Дэниел заметил их костер и двинулся к нему со своими главными силами. Ему удалось легко выманить Дика из лагеря и обвести его вокруг пальца. Он действовал как опытный предводитель, а Дик — как пылкий мальчик, не способный предугадать события на два шага вперед. Теперь у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку.
2: «Не так мало»,
0: — вслух заметил Дик и, увлекая за собой Джанну, бросился бежать в чащу. Когда звуки битвы стихли у них за спиной, Дик остановился и крепко обнял Джоан.
1: «Любимая, я разгромлен и опозорен. Ты вправе отказаться от меня, потому что жить с таким безрассудным и опрометчивым человеком, как я, тебе должно быть противно. Сэр Дэниел отнял мои поместья. Я беден, как церковная мышь. Может быть, тебе и вправду лучше выйти замуж за Хэмли?»
4: «О чем ты говоришь, Дик? Для меня ты прекрасен любой, в выигрыше и в поражении. Я разделю с тобой любую дорогу, какой бы она ни была. Что до сэра Дэниела, нечего о нем говорить. Как-нибудь проживем».
2: «Что ж, если ты прощаешь мои промахи, стоит ли о них горевать? Пойдем прямо в Холливуд, где сейчас находится твой опекун и мой друг лорд Фоксгем. Там мы обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, славен или безвестен? Все может измениться в одно мгновение. Сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу и уже считал себя лучшим воином в Англии, а потом был разбит в пух и прах. Какой удар по моему тщеславию!»
4: «Тебя посвятили в рыцари?»
2: «Да, милая. Теперь ты миледи. Вернее, завтра утром станешь ею. Ведь ты согласна?»
4: «Согласна, Дик! Согласна всей душой!» «Вот как, сэр! А я-то думала, вы собираетесь податься в монахи!»
5: «Алисия!»
4: «Та самая Алисия, которую ты считала мертвой, которую нашел и вернул к жизни твой жених, и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать!»
5: «Что? Я не верю этому! Скажи, что это не так, Дик!»
4: «Дик! Вот вам и Дик! Сэр, и вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде? Вы бросили меня в зимнем лесу, а сами бежали! Ведь на правду говорят, что пора рыцарства миновала!»
2: «Алисия, я болван! Я совершенно забыл о вас! Постарайтесь простить меня. Я нашел Джоанну, и все на свете вылетело у меня из головы!»
5: «Неужели Дик правда ухаживал за тобой?»
4: «Нет, конечно! Это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне поискать счастье в другом месте».
2: «Так, слушайте, дамы, нам пора в путь. До Холливуда не больше 3 километров. Снег крепок, луна светит ярко».
0: Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки. Их веселая спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, то подшучивала над их трогательным молчанием и долгими взглядами, которыми обменивались влюбленные, то вслух рисовала счастливые картины будущей совместной жизни Читы Шелтон. Наконец, с вершины холма путники увидели долину Холливуда. На широких полянах пылали костры лагерей и теснились хижины.
1: «Так, похоже, здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгема. Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниелу достойную встречу».
0: Однако воины лорда Фоксгема продолжали стоять у Холливуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили второго гонца герцога. Он передал им приказ вернуться на прежнее место и преградить дорогу отступающим частям Брэкли. Ричард Глостер и лорд Фоксгем встретились здесь на закате и разместились в аббатстве. Дика Шелтона и его спутниц на подходе к Холливуду остановил караул. Девушек проводили в спальню, а Дика в трапезную, где с усталым видом сидел, подперев рукой бледное от бессонницы лицо, Ричард Глостер. Оправившийся от раны лорд Фоксгэм занимал почетное место слева от герцога. За спиной Ричарда маячил верный Кэтсби.
6: — Что скажете, сэр? Вы принесли мне голову сэра Дэниела?
2: — Милорд, удача отвернулась от меня. Я не догнал сэра Дэниела. Более того, я потерял всех своих людей. Ни один из 50 всадников, выделенных вами в мое распоряжение, не вернется сегодня в Холливуд. Я на голову разбит.
6: Кроме 50 всадников, сэр, я послал с вами 50 пеших воинов.
2: Прошу прощения, милорд. Я отправился в путь, имея только 50 конных бойцов.
6: Что я слышу? Кэтсби, я ведь распорядился отправить и конницу, и пехоту.
7: Не гневайтесь, ваша милость. Ну, для погони мы дали ему только 50 человек. Еще шел бой. Нам самим нужны были силы.
6: Прекрасно, Кэтсби. Похоже, приказов, которые отдаю я лично, вам недостаточно. Вы считаете необходимым их улучшать. Теперь понятно, кто виноват в том, что Дэниел Брэкли по-прежнему разгуливает на свободе. Шелтон, вы можете идти.
7: Постойте,
0: вступил лорд Фоксгэм.
7: Я тоже давал этому молодому человеку поручение. Может, он выполнил его лучше? Мастер Шелтон, вы нашли мою воспитанницу?
2: Она в Холливуде, милорд.
7: Серьезно? В таком случае, с позволения герцога, завтра утром перед выступлением мы сыграем вашу свадьбу. Милорд, этот молодой человек...
6: Молодой рыцарь.
7: Рыцарь?
6: Я посвятил его в рыцари за отважную службу. Сэр Ричард за короткое время дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй, но не хватает железной твердости духа, необходимой мужчине. С его характером он никогда не займет высокого положения при дворе.
7: Посмотрим.
0: Загадочно улыбнулся лорд Фоксгэм. Месть Дика. На следующее утро Дик встал до рассвета и празднично оделся. Лорд Фоксгэм любезно предоставил в распоряжение жениха свой гардероб. Чтобы скоротать время до венчания, юный рыцарь пошел прогуляться. Дик был совершенно счастлив. Он не жалел об утрате скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгэм, можно смотреть в будущее с надеждой. От радужных мечтаний его неожиданно отвлекло появление какого-то человека, прятавшегося за деревом.
2: «Стой! Кто идет?»
0: Из-за дерева вышел человек в одежде странника. На лицо его был низко надвинут капюшон, однако это не помешало Дику узнать сэра Дэниела. Все нанесенные ему опекуном обиды и оскорбления разом ожили в памяти юноши. Он решительно шагнул вперед, на ходу выхватывая меч из ножен. Сэр Дэниел, сунув руку за пазуху, невозмутимо ожидал его приближения.
8: «Дикон! Кажется, так мы тебя звали в детстве. Дикон, мальчик мой, ты нападешь на побежденного, а? На своего воспитателя, на человека, заменившего тебя отца. Ну, это не принесет тебе ни чести, ни славы».
2: «Я не посягал на вашу жизнь. Я был верным другом, пока вы не задумали убить меня. Что касается моего отца, его имени сейчас вам лучше вовсе не упоминать».
8: «Я безоружен, Дикон. Я больше не причиню никому зла. Мои грехи останутся со мной. Со временем их можно будет искупить молитвой и постом. Сохрани мне жизнь, а? Я пойду в Холливуд, его святые стены защитят меня. Потом заберу свои деньги, уеду за море, начну новую жизнь там, в Бургундии или во Франции».
2: «Вы не пойдете в Холливуд».
8: «Почему?»
1: Сегодня день моей свадьбы. По справедливости, вы должны своей жизнью заплатить за смерть моего отца и за попытку убить меня. Однако я не вправе судить вас, потому что и сам натворил достаточно бед, став причиной смерти многих людей. В этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом и не подниму на вас руки, сэр Дэниел. Просите прощения у Бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Вы непременно подстроите какую-нибудь пакость и испортите нам праздник. Если вам непременно хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок. Я приму ваш вызов. Буду биться один на один и никого не позову на помощь. Так я отомщу за отца.
8: У тебя длинный меч, а у меня только кинжал.
1: Мы будем в равных условиях.
0: И Дик отшвырнул меч в снег.
8: «Перестань, Дикон, я испытывал тебя», — произнес рыцарь, криво улыбаясь и по-прежнему держа руку за пазухой. «Я не хочу проливать твою кровь. Да, подойди, а я обниму тебя».
0: Что-то в поведении сэра Дэниела не понравилось Дику. Слишком медленно и осторожно он подбирался к нему, слишком ласковым стал его голос. Дик подумал, что коварный рыцарь вполне может выхватить из-за пазухи кинжал и всадить воспитаннику в сердце, прежде чем тот успеет сосчитать до двух.
1: «Уходите, пока не поздно, иначе я позову часовых! Уверен, если бы на моем месте были вы, я бы уже давно болтался на первом суку. Прощайте, сэр Дэниел!»
8: «Прощай, Дикон!»
0: Рыцарь повернулся и быстро и осторожно зашагал прочь, все время бросая из-под тишка взгляды в сторону Дика. Вот сэр Дэниел подошел к зарослям кустов, густо переплетенных зеленым плющом, сквозь которые даже зимой ничего не было видно. Еще минута, и он скрылся бы в чаще, однако тут в воздухе послышался высокий чистый звук спущенной тетивы. Со сдавленным криком рыцарь неестественно взмахнул руками и повалился в снег лицом. Дик, забыв об обидах, со всех ног бросился к своему опекуну. Он опустился рядом с сэром Дэниелом на колени и приподнял его голову. Гримаса искажала лицо рыцаря, а тело его корчилось в предсмертных судорогах.
8: Какого цвета стрела?
1: Черная.
8: За Гарри Шелтона.
0: Дик осторожно опустил рыцаря на снег и принялся молиться за душу грешника, умершего без покаяния. Зашло солнце и осветило место трагедии. Поднявшись на ноги, юноша увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. Дик узнал Эллиса Декворта.
9: «Дик Шелтон, я слышал ваш разговор с Брэкли. Ты избрал замечательный путь, путь прощения. Я же пошел по пути мести. И вот передо мной лежит прах моего врага. Однако мне нечему радоваться, потому что я осквернил себя убийством. Молись за меня».
1: «Если месть, которой вы так долго ждали, мастер Эллис, огорчает вас, может быть, лучше простить тех, кто еще остался в живых? Бедняга Хэтч был убит у меня на глазах, хотя я вовсе не хотел его смерти. Теперь и сэра Дэниела больше нет. Мастер Эллис, умоляю вас, пощадите священника!»
0: Глаза лесного мстителя сверкнули.
9: «Пусть будет по-твоему, Дик. Будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Наше братство распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небесами. Счастья тебе!»
0: Мягкой, неслышной походкой Эллис Декворт отступил в заросли кустарника и бесследно

0: Около 9 часов утра лорд Фоксгам в сопровождении Алиси Райзингам повел свою воспитанницу Джоанну, облаченную в ее лучшее платье, в Холливудскую церковь. Ричард Глостер пересек им дорогу.
1: «Это та самая девушка?»
0: «Да, ваша светлость», — ответил лорд Фоксгам.
1: «Невеста, поднимите голову, я посмотрю».

0: Гамильтон, позвольте сказать откровенно, умрет сэром Ричардом.
1: Я прошу неба единственной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда.
0: Ай, вот странная пара, Фоксгэм. Когда я предложил ее жениху выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я мог бы дать ему любой титул, но он упорствовал в своей глупости. На этом кончатся мои милости, предупредил я. А он с дерзкой самоуверенностью ответил, что готов смириться с их потерей. Теперь невеста добровольно отказывается от обеспеченного будущего и высокого положения в обществе ради этого чудака. И все любовь. Ах, ну что ж, ладно, так тому и быть.
2: Неужели Дик так ответил вам, милорд? Хорошо сказано.
0: А это что за девушка?
3: Племянница сэра Ричарда, пояснил Фоксгэм. Госпожа Алисия Райзинга.
4: Глостер замолчал, угрюмо глядя на девушку.
0: Лорд Фоксгэм, ее единственного родственника убили в честном поединке. Выдайте девушку замуж за надежного человека. Я подберу кого-нибудь.
3: У нас уже есть жених на примете, вставил Фоксгэм. Я имею в виду Хэмли. Он хорошо послужил вашему делу, милорд.
0: Одобряю ваш выбор, согласился Ричард. Пусть скорее обвенчаются. Леди Райзингем, хотите замуж?
2: Милорд герцог, если этот человек честный и не урод, а...
0: Нет, он не урод, сударыня. Я единственный горбун в армии. Все остальные сложены хорошо. Леди, и вы, милорд, не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может свободно распоряжаться своим временем.
4: Изящно поклонившись, герцог удалился в сопровождении своей свиты.
2: «Все, я погибла».
3: «Вы его не знаете», — успокоил девушку лорд Фоксгэм. «Ричард не мстителен, он уже забыл ваши слова».
2: «В таком случае он цвет рыцарства».
4: Сэр Оливер торжественно обвенчал Дика с Джоанной в церкви Холливуда. Когда счастливые новобрачные вышли на улицу, армия Ричарда Глостера уже тянулась мимо аббатства по дороге. Над головами воинов развивалось знамя герцога. За знаменем, окруженный закованными в железо рыцарями, ехал навстречу своему короткому царствованию и вечному позору честолюбивый, смелый и жестокий горбун. Свадебная процессия свернула в противоположную сторону, и вскоре гости уселись за стол в трапезной и предались веселью. Среди приглашенных был и родственник Фоксгэма, Хэмли, который, напрочь забыв о ревности, принялся увлеченно ухаживать за Алисией, к полному ее удовольствию. С тех пор грязь и кровь той бурной эпохи текла в стороне от четы Шелтонов. Они жили в Холливуде, вдали от тревог, возле того зеленого леса, где зародилась их любовь. Поместье Дика после кончины сэра Дэниела перешли к своему настоящему владельцу, так что супруги не знали нужды.

Рядом с ними, в деревушке Тенстол, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии, которую платил со своих доходов сэр Ричард Шелтон, два старика. Один из них прежде был капитаном и, поговаривали, даже имел собственное судно. Он многие годы оплакивал своего верного друга, матроса Тома. Другой, по слухам, успел и поплавать по морям, и поразбойничать в лесах, но под конец жизни сделался набожным и благочестивым. Он поступил в соседнее аббатство под именем брата Ганестуса, где и скончался. Так исполнилась заветная мечта лесного брата Лоу.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

раз.

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была

для влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право не

0: ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Музыкальный магазин открывается.
1: Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на «Радио Рансис».
3: Добрый день, дорогие друзья! Спешу сегодня представить нашу долгожданную гостью, певицу, красивую женщину, актрису. В студию к нам пришла заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Добрый день, Светлана Ивановна!
4: Здравствуйте! Рада вас видеть!
3: Взаимно. Долго мы вас ждали, жаждали этой встречи, ну а слушатели тоже, я думаю, тем более. Многие, конечно же, хорошо помнят вашу визитную карточку, главную, не знаю, правильно я так говорю или нет, хотя я понимаю, что у вас, наверное, около 200 песен
4: в
3: вашем репертуаре.
4: Да, у меня много песен. Вы имеете в виду «Белый танец»?
3: Ну, уж, наверное, все мальчишки и девчонки, у которых замирало сердце в школе, на вечеринках и в институте, это вот в юношеские, студенческие годы, и девчонки бежали и приглашали. Это такая, наверное, главная была песня. Она такая нежная и прекрасная.
4: Да, я ходила долго к Тухманову и просила эту песню.
3: Как она появилась в репертуаре, расскажите?
4: Она появилась, во-первых, она вышла в фильме, фильм был, где его жена Сашко спела эту песню. Я увидела этот фильм и думаю, боже мой, это моя песня. Но чтобы ее взять у него, ноты взять, уж помните, как раньше, сейчас фонограммы записывают, и там караоке все слушают, все быстро найдешь, да? А тогда надо было взять ноты. Я к нему пошла, разрешение спросила, можно ли петь эту песню. Он сказал, конечно, Светлана, я очень рад. А я уезжала как раз на «Золотой Орфей». У меня подряд были «Золотой Орфей», «Братиславская лира» и все эти города и страны. И я эту песню взяла в свой репертуар, и она стала моей визитной карточкой. Потому что я там придумала выходить в зал и приглашать кого-нибудь танцевать. Да. За что люди вначале были шокированы, но все-таки выходили, танцевали.
3: То есть это свобода такая? Это же еще не было принято, да?
4: Не было принято. Меня из-за этого сняли с центральных площадок. Просто с центральных площадок. Я работала в Москонцерте, ну, то есть я и сейчас работаю. И в это время меня сняли сразу со всех центральных площадок, потому что вы себе позволили такой выйти в зал к как это можно?
3: Свободно, да, так себя чувствуется.
4: А я вышла, да, в зал, пригласила человека, он со мной потанцевал и продолжила дальше песню в ля минор, и все, и вступила дальше, и, в общем, так началось. Я ее обкатала, и пошла «Белый танец», стал просто главной песней.
3: Давайте мы ее и послушаем.
4: Давайте.
3: Музыка Давида Тухманова, а стихи...
4: Шаферана, Игоря Шаферана.
3: Игоря Шаферана, у которого недавно был юбилей, если я не ошибаюсь. Да, была юбилейная дата. «Белый танец» поет Светлана Рязанова.

0: Мы вновь возвращаемся в студию, дорогие друзья. Гостья на радио «Рансис» – заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, ну вот немногие знают, что вы актриса по первому образованию.
1: Да.
0: Я, когда изучала вашу биографию, готовилась к интервью, да и вообще, когда прозвучала эта песня, я всегда увлекалась нашей эстрадой советской, думаю, дай-ка посмотрю, кто так прекрасно ее исполняет. Актриса. Надо же, какой интересный путь.
1: Да, я закончила студию театральную в Волгограде. Училась в студии, и уже с самого начала студии, на первом курсе, я уже играла роли хорошие в спектакле в драматическом театре. Это потом я уже закончила ГИТИС как режиссер, уже в Москве, будучи в Москве. А до этого, до того, как стать актрисой, я закончила студию театральную и играла на сцене. Очень мне нравилось играть, и я выпустилась, у меня такое амплуа было «Инженюк, драматик, кокет».
0: А кто это определил? Кто помог? Или вы сами это нашли?
1: Ну, я захотела стать артисткой, я очень захотела стать актрисой и, ну, пошла учиться, поступать. Сейчас кастинги проходят, а тогда просто...
0: Но сомнений никаких не было.
1: Не было, я очень хотела, да.
0: Как бывает у некоторых, ой, хочу там врачом, инженером,
1: у меня мама.
0: Или, может быть, артисткой.
1: У меня мама врач, и она меня все уговаривала, чтобы я обязательно стала врачом, потому что она была главврач большой больницы, и она меня уговаривала, чтобы я пошла. Ну, она и сейчас жива-здорова, слава Богу, Господи. И она все время думала, что я буду врачом, пойду по ее стопам. Но вот я захотела стать актрисой, и меня ничто не остановит.
0: А папа как относился к этому?
1: А вы знаете, я уже жила с отчимом, и тоже нормально относился, и все, как бы они были согласны. Я пошла в студию, поступила в студию, и стала учиться и играть в спектакли.
0: И успех? Конечно, на драматической сцене.
1: Ну да, успех.
0: Какие-то незабываемые спектакли.
1: Да, даже вспоминаю много того, что приезжал к нам Смоктуновский, играл на сцене у нас. Иван Лапиков, если вы помните.
0: Да, конечно. Вот. Волгоград-то город какой, с каким прошлым.
1: Да, да, да, да, да.
0: И как вот жилось в таком городе?
1: Ну, прекрасно жилось. Что я молодая, мне все было, все по плечу, все хорошо.
0: Сейчас бывает там, в Волгограде?
1: Да, бываю. Я вот только недавно была у мамы.
0: Мама там, да?
1: Там мама там. А я в Москве. Так у нас получилось.
0: Ну, кто-то ее поддерживает там?
1: Сестра в Краснодаре, я здесь, а мама там. Ей помогают соцработники. Ну, мы приезжаем обязательно вот два раза, три раза в год. А сейчас Илья Юзавона никак не хочет в Москву, ну никак.
0: Но вашим успехом радуется?
1: Ну, наверное, радуется, но уже привыкли.
0: Но это же как для мамы, когда ее доченька на сцене поет, зал аплодирует.
1: Я уже думаю, что не знаю, слушает ли Марина часто, моя сестра, мои записи или не слушает, потому что сейчас возникло все интенсивно, много всего, интернет, поэтому не знаю, как они относятся к моему пению, ну, да, есть, да, послушаем.
0: Светлана Ивановна, как все-таки произошло это, что вы выбрали именно эстраду? Это неожиданность была? Или постепенно вы пришли к тому, что вот у меня голос такой прекрасный? Кто-то подсказал, может быть, бросай ты эту драматургию, все, Светлана, иди пой к микрофону. Как вот?
1: Поскольку я часто пела там, ну, поняли, что...
0: То есть музыкальные спектакли были?
1: Я же в детстве еще пела, во всяких хорах и во всяких конкурсах детских, где я выигрывала детских. И поскольку у меня дедушка с бабушкой пели, бабушка в церковном хоре пела, и они с дедушкой так здорово пели дуэтом, потрясающе, что я, ну вот это во мне сидело, было во мне то, что я должна
0: генетически
1: петь.
0: Да.
1: Я поехала на гастроли с театром, с нашим волгоградским, в Днепропетровск. В Днепропетровске меня пригласили сразу в театр. И я осталась в Днепропетровске работать в театре. Начала работать в театре и тоже начала играть, там спектакли, «Стрепуха замужем», что-то еще, еще, сейчас вот не могу сказать быстро. «Джингл Суорси» я играла, еще что-то играла. И, в общем, я много играла в театре, и вдруг появился человек, который мне начал предлагать поехать работать в Казанскую филармонию. Казанскую. Я еще сомневалась, думаю, а что ж в Казанскую? Это же мне надо язык татарский знать. Нет, не надо просто петь, все. Я поехала. И я бросила театр и поехала в Казань. В Казанской филармонии я немножко поработала, и меня из Казанской филармонии... Куда же я? Из Казанской филармонии... Да, я поработала, попела, поездила по всем этим городам. И, значит, меня пригласил к себе Анатолий Кролл.
0: Анатолий Кролл, да.
1: Анатолий Кролл, джаз-оркестр Кролла.
0: Да. А как это произошло? Он вас услышал где-то, порекомендовал кто-то?
1: Вы знаете, меня кто-то порекомендовал. И я пришла на концерт. Я пришла на концерт, мне очень понравилось, и меня послушали. И, я начала с ними записываться.
0: То есть вы пели джаз?
1: Я не пела джаз. Я пела эстраду, но четко эстрадные песни. Джаз у нас пела Валя Пономарева такая была, если вы помните.
0: Да. А у вас что-нибудь сохранилось?
1: Записи?
0: Да, с Анатолием Кроллом.
1: Вы знаете, сохранилось только на радио, если там осталось на радио.
0: На дисках не осталось?
1: На дисках нет. Тогда записывали-то, это была редкость, чтобы записали. Но я помню, что мы записывались на «Доброе утро». У меня на «Добром утре» много выходило песен. И с ними, с оркестром Кролла, мы приехали, когда я уже стала работать в оркестре Кролла. Мы приехали, мы жили в Туле.
0: При Тульской филармонии?
1: При Тульской филармонии.
0: Так.
1: И жили в гостинице, и вот день и ночь мы репетировали. С утра до вечера. У нас было много репетиций.
0: То есть ваша жизнь изменилась?
1: Да, моя жизнь изменилась.
0: Моя жизнь в оркестре. Как это? Ну как это вот? Вообще даже просто по...
1: Самое интересное, я же еще вышла замуж.
0: Так.
1: Что-то какая длинная история. Вышла замуж, может, споем лучше? Давайте чего-нибудь.
0: Ну давайте, что мы сейчас споем?
1: Давайте мы споем Юру Антонову. «Если любишь ты».
0: «Если любишь ты». А слова
1: Дзербинёва Леонида.
0: Слова Леонида Дзербинёва. Поёт Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу беседу на радио «Рансис Госе», заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы говорим о ее творческом пути, вспоминаем об ее интересных встречах, конечно, слушаем песни.
2: Получилось так, что я вышла в Днепропетровске, вышла замуж за музыканта, барабанщика. И мы вместе с ним, вот в чем весь вопрос-то, мы вместе с ним пошли работать в этот джаз-оркестр Кролла. И я так думаю, что вначале нужен был он, скорее всего, потому что он играл джаз, любил джаз, а потом и меня взяли. Как бы, я не скажу, что меня там прям очень хотели, но взяли и тоже. Но вдруг он меня, Анатолий Кролл, поставил в самом конце концерта. Вдруг я ему так понравилось, как я пела, и там шли все.
1: Это почетно, да, завершать это, представление.
2: А я почетно, да. Потому что я крутилась очень много на сцене, пританцовывала, что-то пела. Муж мой, Юра Генбачев, играл на барабанах. Было у нас два барабанщика, Кеснер и Генбачев. Один внизу сидел, другой наверху. Большой оркестр, ну, вы представляете, что такое джаз-оркестр, или знаете даже. И я заканчивала концерт. Вот это заканчивала концерт, и, значит, меня увидел драматический театр, там Тульский русский драматический театр, увидел такой Рахлин, у которого брат в Ленинградском мюзик-холле, Илья Рахлин.
1: Да-да-да-да.
2: И он меня пригласил к нему прийти, я пришла, он говорит, не хотите, Светлана, в Ленинградский мюзик-холл? Я говорю, а как же я брошу? Потом у меня здесь же муж играет, и я тут, мы, это наша жизнь. Мы там все время в гостинице сидели, день и ночь репетировали, и где-то концерт там, выезжаешь в Ясные Поляны или еще куда-то. И я все-таки взяла и решилась в Ленинградский мюзик-холл. В это время приехал Паша Слободкин. Паша Слободкин, который руководитель «Веселых ребят», он приехал из Москвы, потому что мы перед этим были на гастролях в Москве. И вот я как раз, когда мы были на гастролях в Москве, я записывала очень много песен на радио. На «Доброе утро», «Смуглянку» еще какую-то пела. Ну, много хороших песен пела. И увидел меня Паша Слободкин. Увидел меня на концертах где-то Паша Слободкин.
1: Это он вас увидел на концертах в Ленинградском мюзик-холле?
2: Нет. Он меня увидел, когда я в джаз-оркестре Кролла пела.
1: А, до этого?
2: До этого. Да. Он увидел и меня пригласил. «Веселые ребята». Приехал из Москвы. Я с ним познакомилась, и он очень захотел, чтобы я работала в «Веселых ребят». Потому что я соответствовала, наверное, «Веселым ребятам». Очень крутилась там, что-то делала. И я думала, как же так? У меня сейчас выбор такой. Или в мюзик-холл поехать, или к Паше Слободкину. Но из оркестра надо уходить, потому что сидим мы в Туле. Москвы я не вижу, Ленинграда я не вижу, ничего я не вижу. Сидим в Туле, работаем. Правда, выезжаем на гастроли. В Ереване мы были на гастролях. Где-то в Баку мы были, в больших городах таких, с оркестром Кролла. Но думаю, ну все равно надо что-то поменять. И я обманула Пашу, я ему обещала, Слободкину, и обманула его, и поехала в Ленинград. Поехала в Ленинград, потому что меня очень интересовал мюзик-холл. Я думаю, я за границу буду ездить. Как раз они только из Парижа прилетели. Вот, думаю, за границу буду ездить, все. И я пошла в мюзик-холл ленинградский. Стала работать в мюзик-холле. Меня превратили в такую девочку, которая косу мне сделали сзади. Косу, поднятые волосы, коса длинная такая. В платьице, в таком, в небольшом таком платьице.
1: То есть такой а-ля Рюс.
2: Да, а-ля Рюс, но не длинное платье, а такое короткое даже платье.
1: Модернизированный вариант.
2: Да, да, есть, да, у меня на многих вот в журналах.
1: Экспортный
2: вариант.
1: На экспорт, да.
2: И я стала петь песню, такая была «Тополь не цветет». Вот я бы хотела, чтобы вот вы поставили «Тополь не цветет». А давайте послушаем. Давно его не было-то в эфире.
1: Давайте. Музыку у нас Кудрявцева.
2: Да.
1: На стихи Орлова.
2: Да, на стихи, да? Орлова. «Тополь не цветет».
1: «Тополь не цветет». Поет Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвили «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу программу. В эфире передача «Музыкальный магазин». В студии радиожурналист Марина Арвили и гости у нас заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, вспоминаем встречи интересные в жизни Светланы Ивановны и, конечно же, слушаем ее прекрасные песни. Светлана, расскажите, как Слободкину, искусителю...
2: Я вам расскажу, что я когда...
1: Удалось вас перетащить.
2: Вот, я работала в мюзик-холле, начала работать. Было прекрасно работать в мюзик-холле, потому что за тобой ухаживают. Тебя причесывают, тебя одевают, туфли, у тебя там все, девочки сзади тебя танцуют.
1: То есть гример, костюмер,
2: там
1: личный,
2: все,
1: да?
2: Все.
1: А в оркестре у Кролла?
2: Никого, ну, сами
1: все сама,
2: себя
1: да?
2: предоставлены. Ну, конечно. А здесь все за тобой ухаживают, все, и ты только выходишь и поешь. Тополь не цветет, ухом не метет, говорят, второе счастье не придет. И вот от того, что я пела эту песню одну, все время, каждый день одну песню. Тополь не цветет, тополь не цветет, тополь не цветет. Я думаю, да что же, когда же я буду петь много песен? Я ему предложила итальянскую песню Ильи Рахлина, главный режиссер. И он, значит, послушал, все в восторге были от этой песни, потрясающей, из репертуара Риты Павоны такая была.
1: Да-да-да.
2: Вот, и я ее так пела быстро, все, всем понравилось, балету понравилось всем, а Рахлину нет. Типа, ну, направление, я изменю направление, я должна, понимаете, не петь итальянскую песню, я должна петь все время «Тополь не цветет». И я тут стала думать о том, что, а может, к Паше поехать в Москву? Паша звонит. Я говорю, Паша, а как же я же не буду прописана в Москве? Меня же никто не устроит работать, я же не буду... Мы сделаем с тобой брак. Я говорю, с кем? Ну, с кем-то из музыкантов я тебе сделаю брак.
1: Фиктивный брак, да?
2: Фиктивный брак.
1: А это практиковалось ведь одно время очень.
2: Да, практиковалось. Мало того, практиковалось.
1: Ну, как людям нужно же было решать свои проблемы?
2: Практиковалось. Это преследовалось еще?
1: Ну, естественно.
2: Это преследовалось. Это не дай бог. Фиктивный брак нужно было... Я, когда мне сделали фиктивный брак, я еще приходила перед соседями, там показывалась, сидела где-то в коридоре на табуреточке, чтобы они потом сказали, что я здесь живу. Вы представляете? Ну вот, я приехала к нему, он мне устроил этот фиктивный брак. Ну, не буду говорить с кем, но неважно. Устроил фиктивный брак, и сразу я стала работать в Москонцерте в «Веселых ребятах». И здесь уже пошло раздолье, здесь много других песен. Дьячкова, на слова Гаджикасимова, что-то еще.
1: Ну, как вас встретили «Веселые ребята»-то? Оправдались надежды?
2: Ну, сами «Веселые ребята»-то музыканты?
1: Ну, да, да, да, да.
2: Ну,
1: отношения.
2: Музыканты, господи, ну, певица появилась, и что? До меня работала Нина Бродская там, угу. До меня. А теперь другая певица, это Нина Бродская, уехала в Америку. Нет, она еще не уехала на Москонцерте, она пошла уже на сольный концерт с мужем, что-то сделали. И, значит, она ушла, муж у нее тромбонист, он поссорился с Пашей. И они расстались, и вот он меня взял, Паша. Я стала там работать, «Веселых ребят». Там я уже иностранные песни пела, и «Жди меня» я пела еще, потом иностранную песню «Терла Баба Лен». Терла Баба Лен.
1: У вас что есть такое? Что-нибудь?
2: Нет, записи не сохранилось, к сожалению.
1: Но, наверное, в архиве «Веселых ребят» все-таки что-то есть.
2: Вы думаете,
1: думаю,
2: в архиве у них что-то
1: думаю,
2: есть?
1: Что есть.
2: Хотя,
1: да.
2: Вот, вы знаете, может быть.
1: Я уверена, что
2: может быть.
1: Стоит позвонить Слободкину.
2: Может быть. Но у него сейчас другой «Веселый ребят», молодые парни.
1: Но...
2: Другие, которые вообще не знают ничего, чего они веселые.
1: Светлана, ну что же он... Нет, это же его жизнь была, его жизнь в искусстве. И,
2: да.
1: Хотя у всех, конечно, разные отношения. Знаете, кто-то скрупулезно собирает каждое свое интервью, каждое уж про записи я вообще не говорю.
2: Да.
1: А кто-то, их совершенно это не волнует, иду дальше, пою дальше что-то новое. Это, ну, все абсолютно люди разные. А вдруг? Ну, наверное,
2: да.
1: Стоит узнать.
2: Можно узнать.
1: И сколько лет вы проработали?
2: Я там работала...
1: «Веселых ребят»?
2: Немного, года два.
1: Года два, да?
2: Там немножко все по-другому относительно мюзик-холла, допустим. В мюзик-холле у нас была база, которой мы были все время в Ленинграде.
1: Угу.
2: Все время на нас ходили,
1: все время там,
2: на
1: да?
2: нас ходили в Ленинграде, как другой театр, как вот театр,
1: ну, да.
2: Только мюзик-холл, да? То здесь мы только гастроли. Гастроли, гастроли, гастроли, гастроли. И я тоже Москву не вижу, и тоже записи трудно сделать, потому что и меня нет. И я очень ревновала, что все поют по радио, а я не пою, потому что я опять уехала на гастроли. То Свердловск, то Омск, то Челябинск. И без конца эти гастроли, и по 4-5 концертов в день.
1: Но это тяжело ведь.
2: Очень. Это очень тяжело.
1: А как вы выдерживали?
2: И не бываешь в Москве. Главное, я приехала работать в Москву, я ее не вижу фактически.
1: А что вспоминается такое вот из гастрольной жизни? Все-таки плюсы-то какие-то были?
2: Ну, плюсы то, что были много концертов и были деньги. Вот все. Заработки были. Потому что в это время стали популярны все ансамбли ВИА. Я думаю, что вот начало, конечно, положил ленинградский ансамбль, если помните, Юра, потом Антонов там работал. Вот, и Паша Слободкин, они родоначальники как бы вот этого ВИА.
1: Светлана Ивановна, к гастрольной жизни хочу вернуться. На Байкале были?
2: На Байкале это я еще была, когда... Боже мой, когда же я успела-то? Господи, это я еще была до Казанского этого, это я была на Байкале. Боже мой, это мне надо просмотреть всю биографию.
1: То есть вы таким не занимались, что вот карта Советского Союза, и я стою и...
2: Вы знаете, вот карта
1: отмечаю...
2: Советского Союза, я была в каждом городе. С оркестром Кролова мы были на Сахалине. На Сахалине, можете себе представить?
1: Переплывать. Ну, впечатления от Сахалина какие?
2: Вот, на Сахалине икра.
1: Сахалина,
2: красная икра. Когда мы все... Какое у нас впечатление было? Мы молодые, без конца пели, без конца работали. И столько работали, много концертов, что и некогда было даже...
1: Город посмотреть.
2: Город посмотреть. Но помню, что мы уезжали с Сахалина с банками икры. С банками, с большими. Но купили эти икры трехлитровые банки. Это тогда, представляете?
1: Трехлитровые.
2: Трехлитровые банки. И мы до Москвы не довезли.
1: Съели.
2: Не потому, что на Москву поездом. Не съели. Пропали. Вздулись. Пропали банки. Ну, какую-то мы успели там в поезде, что ели, съели. А такое, что их впрок везли, то все это вот это, я помню, Сахалин. Потом мы были в Хабаровске. Мы были в Владивостоке, по-моему, Хабаровске, Сахалине. Ну, вот в Сахалин я запомнила, что мы были в Чите, по-моему. И вот сейчас, если смотреть на карту, то я в каждом городе была. То ли с оркестром Кролла, то ли с веселыми ребятами, то ли потом я сама уже сольно работала.
1: Да так вам есть что вспомнить. Уже, наверное, пора выпускать путеводитель по России. Автор Светлана Рязанова.
2: Да, я во всех городах. Норильске я была. Ну, да, и Норильске. Ну и все внизу. Омск, Томск, Кемерово. Все эти города, все вокруг я объехала.
1: Очень интересно, как тогда осуществлялась вот

0: возили в поезде в этом. У нас было два купе, обязательно аппаратура, только аппаратура.
1: С мюзик-холлом как это все осуществлялось?
0: А с мюзик-холлом точно так же.
1: Ну, там, наверное, все на высшем уровне.
0: Там оркестр сидел в яме. И вот то, что они сидели в яме, потом куда-то мы выезжали, я была с мюзиком в каком-то городе, вот в южном городе.
1: Ну, там ведь не маленький оркестр был.
0: Нет, большой оркестр.
1: Ну, понятно, то есть там были специальные люди.
0: Да, также были рабочие.
1: Администраторы, которые отвечали за это.
0: Все так же, да, которые отвечали этого вот.
1: Как сейчас говорят, специально обученные люди, да?
0: Да.
1: У Слободкина в то время сколько вот было в коллектив музыкантов?
0: Музыкантов? О, если посчитать. Значит, Петерсон, Хабазин, Градский, раз, два, три, четыре, пять, Полонский, Витебский. Ну вот, наверное, сколько? Человек семь музыкантов было. Человек семь музыкантов. И из них вот Градский самый сейчас такой. Бергер Леня, я с Бергером работала, который потом уехал в Австралию. Леня Бергер был. Ну вот это так.
1: То есть пребывание в каждом вот из этих коллективов знаменитых, что вам дало? Всего по чуть-чуть, да,
0: ну,
1: наверное?
0: А как же, да, продвижение того, что я стала много общаться, во-первых, со зрителем. Это же было самое вот то, что ты зритель, ты уже знаешь, как себя вести, как по-другому, как плюс музыканты, которые тебя окружают. Плюс, ну, все естественно, мне это все давало, вот этот рост мой, когда я наполнялась этим звуками и музыкой и всем.
1: У вас целеустремленность была все-таки, как какой-то вот карьеризм в хорошем понимании, как сейчас говорят?
0: Да.
1: Или вы плыли, вот приглашали в одном коллективе, в другом какие-то встречи интересные? Или все-таки вы говорили: Света, давай,
0: вот
1: вперед.
0: Я и давала, поэтому я и давала, видите, я отработала и в Казани, и отработала с джаз-оркестром Кролла, и в мюзик-холле, и в «Веселых ребятах», это уже сколько. И потом я захотела, чтобы я сольный концерт пела. Сольный концерт пела, и я, значит, в Москонцерте начала работать, мне дали музыкантов. И у меня было...
1: То есть у вас был свой маленький ансамбль,
0: не
1: да?
0: маленький, 9 человек музыкантов. 9,
1: как интересно.
0: Да, 9 человек музыкантов плюс 2 рабочих у нас было. Под управлением Пульвера, Александра Пульвера.
1: Боже мой.
0: Да, сейчас он живет в Германии и работает там.
1: Да, вот. Но это тоже
0: 9 музыкантов,
1: личность.
0: Да.
1: Да, да, да, да.
0: Вот мы работали, я уже стала работать с деньгами, и с этими, это было ужасно. Почему? Потому что музыканты должны были получать, они получали полставки за одного, вот за соли Светлана Рязанова, они получали полставки. Для этого мы должны были брать второго кого-то. И как хорошо мы пристроились, Борис Сергеевич Брунов, такого, помните, Бориса Сергеевича Брунова,
1: конечно.
0: Который конферансье,
1: конечно.
0: Он пел куплеты своей гармошкой. И мы, значит, с ним состыковались, и он мне очень много помог, Борис Сергеевич Брунов. Вот. И мы стали музыканты получать ставку. Целую. Ставки там были
1: то
0: небольшие.
1: То есть полставки за вас, полставки,
0: и полставки за Брунова. Да.
1: А, кстати, какой он был человек?
0: Брунов?
1: Да, Борис Брунов.
0: Очень контактный, очень хороший. Ну, мне он очень много сделал добра, поэтому от него я получила, во-первых, сразу много площадок. Когда мы стали с ним работать, это очень хорошо, что мы стали с ним работать вдвоем, в пару, как бы, потому что я сразу стала работать на центральных площадках.
1: То есть вам еще и повезло.
0: Повезло,
1: что
0: сразу
1: он еще
0: стали работать.
1: Стал,
0: да,
1: сотрудничать,
0: ну, да,
1: с вашим коллективом.
0: Сотрудничать он как бы, я тоже полставки ребята получали, так, чтобы целая ставка была. Он...
1: А как назывался ваш коллектив-то? Просто под руководством Пульвера?
0: «Экспресс».
1: «Экспресс».
0: «Экспресс» назывался, ансамбль «Экспресс». И мы, значит, с Бруновым сразу стали работать во Дворце съездов, в колонном зале Дома Союза. Тогда все эти были колонные залы.
1: Да, серьезные площадки.
0: Серьезные.
1: Да.
0: «Октябрь» на Калининском проспекте. Да. «Россия».
1: О-о-о.
0: И вот эти были концерты. У меня были вот так кругом одни только большие концерты. Потому что Борис Сергеевич Брунов, его хотели. Он вел концерт. Вел концерт, а тут выходит, и я тут заодно, Светлана Рязанова пела. Вот, и поэтому он мне очень помог.
1: И вот с того момента вы до сих пор служите в Москонцерте.
0: Да.
1: Ваша связана судьба с этим.
0: Да.
1: Конечно же, и Москонцерт как-то тоже видоизменился, да?
0: Ну да. Во-первых, я еще не рассказала о том, что меня управление культуры услышало.
1: Да.
0: Госконцерт услышал и решили меня послать на Золотой Орфей. А в это время там еще мужчина нужен был. В это время появился Лёва Лещенко. Вы помните, знаете,
1: да,
0: когда он появился.
1: Он был солист радиокомитета.
0: Да. Он как раз пришел работать в радиокомитет. Вот я помню, что он в ГДРЗ работал, солист радио был.
1: Да.
0: И его соблазнил на телевидении этот, который меня вырезал.
1: Лапин.
0: Лапин. Который меня вырезал. Лапин соблазнил его на телевидении.
1: Вам от Лапина тоже досталось.
0: Да что вы! Вот. И мы поехали на Золотой Орфей с ним. Я приехала, это первый раз в Болгарию. Сланчев, Бряк. Я выучила какие-то песни. Я трудолюбивая.

0: красивая была, учила песни на языках, на всех, я белый танец пела на немецком языке. Wiederer klingt Musik, der Pianist, der Hebzich auch schon. И вот это я пела.
1: Прелесть! Да.
0: На немецком, на каком хочешь на языке, потому что выучивала, за ночь выучила, нужно было, за ночь выучивала песню. Особенно, когда вот, ну, сейчас расскажу про «Золотой Орфей». Приехали мы на «Золотой Орфей», сланчив в Бряк, и мы стали работать с большим оркестром. А перед этим, значит, нам пишут такое послание, чтобы взять с собой ноты. Я пришла в госконцерт, госконцерт говорит, вот на все песни ноты. Я думала, ну, ноты просто даешь, ноты там. Нет, ноты, чтобы были расписаны на все, вы можете представить, расписаны на весь оркестр. И вот я с этими нотами потом бежала к оркестровщику, который в ГДРЗ работал. ГДРЗ – это дом радиозаписи.
1: Накачалово,
0: да, знаменитый Накачалово. Я много делала записей потом, пела много. И пела причем с первого, со второго дубля. Почему меня любили? Потому что я очень чистенько пела, как моя бабушка в церковном хоре. Так я пела чистенько. Вот, и я, значит, бегала туда в ГДРЗ, там был человек, который расписывал ноты. И вот я с этой кучей, которая чемодан нот, представьте, чемодан нот, расписанных на всех музыкантов большого оркестра. Чтобы они там не ждали и не расписывали. Прям пришла, приехала и раз, и ноты все дала расписанные.
1: Это бесплатно тогда делали?
0: Конечно, ну потому что тебя взяли, тебя это самое, госконцерт поручил, сказал, вот Светлана, вот то-то, то-то, ну меня взяли. Конечно, я бегала и платила, и все, и за эту расписку, и за все эти дела. Все бегала, сама платила. Приехала, разложили ноты, они все, и начала я петь. И, в общем, кончилось тем, что я получила первую премию. А Лёва Лещенко получил третью
1: вот
0: премию.
1: Вот это да.
0: Да, третью премию. И так...
1: Как он пережил это?
0: Не могу сказать, как он пережил, но, вы знаете, мне трудно сказать, и вообще переживал ли он. Ну, он был как бы от телевидения, приехал, он тогда пел чисто, ну, стойка такая была.
1: Ну, уж не все равно же ему
0: постойка было, смирно, все. Вот, и получил он третью премию. Почему-то как-то на него не обратили такого внимания. Там был рецитал пел Муслим Магомаев. И вот этот рецитал, который он пел, это было 45 минут рецитала, пел Муслим Магомаев. И пели еще англичане, датчанин пел. Ну, много певцов, которые сольные такие куски пели, рецитал назывался. И мы оставались после каждого выступления, оставались и больше всех расписывали автографы с Муслимом Магомаевым. Он пишет, и я пишу. За мной ходили хвосты. Вот я помню, что хвосты людей ходили за мной. Прямо вот хвосты ходили, расписывали. Никуда нельзя было прийти. А уж если закончился вот это представление наше, да, допустим, первый тур, второй тур, третий тур, тут мы уже расписывались, как ходили, как эти самые. Друг другу спиной встанем и расписываем автограф.
1: Вы с Муслимом Магомаевым познакомились именно...
0: На Золотом Орфее.
1: На Золотом Орфее.
0: Да, на Золотом Орфее.
1: Это ведь тоже судьбоносная встреча была в вашей жизни, да?
0: Ну да, у него все влюбляются, я влюбилась. Было всякое, все, ну, прекрасное. И человек прекрасный, и он мне еще помог в том, что когда закончился, когда я получила первую премию, мне дали за эту первую премию деньги. Доллары. Все, что доллары дают, ты сдаешь их
1: государству. Да,
0: государству.
1: Было,
0: но
1: да.
0: Когда ты получаешь премию, ты берешь себе. Ты берешь себе эти деньги, и мне получилось там что-то, я вот не помню сейчас, 500 или 600 долларов левы были. Они были один к одному, 600 левов. Я тут побежала, сразу дубленку купила, что-то то, что за границей можно купить, да и мне денег не осталось. Остались какие-то маленькие денежки. И мне вдруг говорят из посольства занято. Вы знаете, Светлана, у нас так принято, что тот человек, кто получил премию, он должен сделать на горе Шибко в ресторане приглашение, и что вот мы посольство, и там кого мы захотим пригласить, вот этот стол. Вы представляете, а у меня денег нет.
1: Нет, чтобы посольство самому накрыть, да?
0: Да не говорите, смешно все.
1: И еще вот артистов общипывают.
0: Только артисты, да. Я так обрадовалась, деньги не надо сдавать. Вот, и у меня нет этих денег, и Муслим заплатил все.
1: Какой благородный человек.
0: Все за этот
1: человек.
0: Стол заплатил. Но он сольный концерт пел, рецитал, он побольше, наверное, получил, чем я принял. Я так думаю. Но он открытый человек, очень добрый, он заплатил за меня эти деньги, и мы сидели вот это на горе Шибко, там что-то пили, ели. Вот
1: так. А в общении, вот какой характер? Легко с ним было разговаривать?
0: Да, хороший, хороший парень. Музыканты все с ним дружили всегда. Во-первых, он же владеет инструментом классным. классно, да?
1: Ну да.
0: Вот, и поет потрясающе, и все.
1: Ну, какого-то высокомерия, нет, вот это, там, я великий, это не про него, да?
0: Нет, нет, ничего, никакого высокомерия не было, нет. Он просто, если не хочет, он говорит, не буду, все, просто. Не хочет на концерт, не буду. А так он очень общительный, очень. И добрый по отношению к музыкантам, добрый. Может, там, купить виски, подарить ребятам, там, какие-то. Ну, вот то, что я видела за границей. Да. Ну,
1: а вот. Много он вообще репетировал? Трудился много он? Или все-таки это больше вот от Бога, то, что был талант?
0: Во-первых, талант. Во-вторых, сольный концерт, рецитал, он уже был напетый у него. Он же мог это петь, это как сольный концерт, ну, который он здесь, в Москве, работал. И по всем тоже этим городам работал. Поэтому что такое для него приехать рецитал спеть 45 минут?
1: Да, какие встречи в вашей жизни.
0: Ну да, вот такое вот произошло. И вот приехала я домой. Снимали мы с мужем квартиру. Снимали
1: квартиру. Своего жилья не было тогда, да?
0: Своего жилья не было. Ну что, вот сразу побежали телевизор купить. Потому что вот будет. А у нас, помните, было все время транслировали «Золотой Орфей»?
1: Да, да, да.
0: Все время транслировали «Золотой Орфей», и я приехала.
1: Это событие было?
0: Событие мы ждали. Международный конкурс. Было так кругло написано. «Золотой Орфей».
1: А перед этим интервидение, это такая картинка этой кремлевской башни.
0: Да.
1: Ой, это все бежали к телевизорам.
0: Все бежали и смотрели.
1: Ой, сейчас радость-то какая.
0: Да, за границу мы видели. Да. Мы все видели, что... И вот мы купили телевизор с Юрой и сели возле телевизора, и как раз день приходит, когда написано «Международный фестиваль «Золотой Орфей», и мы сидим и смотрим, и я вижу это место, где я должна быть. А меня почему-то там нет. Я думаю, ну, может, от того, что я первую премию получила, может, меня ниже опустили, то есть под самый конец. Смотрим, смотрим, смотрим. Нет у меня, представляете? Лёва Лещенко спел «Журавли». Он пел «Журавли» Колмановского. Спел «Журавли», а меня нет и нет, и нет, и нет. И кончается. Все, уже конец. И в конце написано: первую премию получила Светлана Рязанова. Чем мне от этого, что я получила первую премию Светланы Рязанова, когда меня не показали?
1: Но реакция какая у вас была?
0: Я, ну, естественно, плакала, страдала, переживала. У меня много очень было вот в моем потоке жизни, который я сражалась с этим совсем. У меня очень много было слез. Много было слез того, что там вырезали, тут запись кому-то другому представили. Ну, по-разному все
1: а
0: было.
1: А что вы пели? Какой у вас был репертуар это на «Золотом Орфее»?
0: «Хора не забравляйте на миг». Потом я пела «Люди, не забывайте мне на минуту». Потом я пела «Королеву» Подельского и пела «Благодарю тебя», которую мне дал Муслим. Я там ее пела. Но я уже ее расписала. Я у нее спросила разрешение.
1: А мы сейчас что-то сможем послушать?
0: «Королеву». «Королева» есть у меня. Знаете, какая? Она на пластинке виниловой.
1: А у вас не оцифрованная?
0: На виниловой пластинке она записана в его пластинке Муслима Магомаева. Я пою песню.
1: А-а-а.
0: Как получила первую премию, я пела «Королева». В чарах звездного напева, вы помните?
1: Ну, конечно.
0: Обомлели-то поля, знаю, да, да, ждешь да. ты, королева, молодого короля.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: Ну, до концерта, я понимаю, это было волнение, это было какое-то ожидание. Но были у вас мысли, что я стану победительницей? Все-таки втайне?
2: Нет,
1: или
2: не,
1: это
2: не
1: просто,
2: было
1: что
2: мысли.
1: Вот опыт?
2: А, было у меня то, что я, значит, когда меня направляли туда, на «Золотой Орфей», то мне сшили платье, блин, такое смешное платье. Что я говорю-то? Смешное платье, значит, ну, сделали коротким его, рукава красные, и здесь, значит, эти, ну, как самовар, розы какие-то расписанные, такие самоварные такой вот.
1: Опять Алярюс.
2: Чтобы я была непременно в этом платье, да. Когда я туда приехала и увидела на этих репетициях этих звезд, польку эту, полячку, эту болгарку, эту англичанку, эту, думаю, боже мой. А мне Борис Сергеевич Брунов познакомил меня с Машей, своей женой. И она мне говорит: Света, ты должна вот это платье, у меня из Италии платье, ты должна его купить. Я у нее купила это платье, оно потрясающее платье, значит, с открытой спиной, горло вот так открыто, чтобы грудь была немножко видна, да? Золотистое оно было. И заканчивалось оно брюками. То есть эти брюки были как юбка. Но если ты чуть ногу немножко сделаешь, чуть, то видно, что это брюки. Ну, вот такое потрясающее
1: эффект
2: платье.
1: Вот,
2: да, и у меня
1: да.
2: фотографии с этим платьем, было очень много фотографий. И сейчас они у меня сохранились, эти фотографии. Вот, и я думаю, одену я это платье. Нафиг мне этот вот с этими петушинами какими-то. Это. Я тот не одела, я одела это платье. Именно платье, наверное, тоже сыграло какую-то роль, потому что оно было современное, итальянское. Плюс я была такая молодая, красивая.
1: Ну, и сейчас я вам хочу сказать.
2: Ну вот, и, значит, это тоже сыграло роль какую-то вдруг из Советского Союза.
1: Конечно.
2: Не то, что в русском петушином платье, которое из петухов, и не знаю даже, как направляли, как. И, наверное, все это сыграло роль свою. Я даже не ожидала, что я получу первую премию. Я ее получила. И когда меня вырезал Лапин, сколько у меня было слез. Я начала названивать на телевидении. Я начала узнавать.
1: А вырезали-то?
2: Выступление. Ну, в международном конкурсе вырезали. И вот то, что я вам рассказала.
1: А чем мотивировали потом? Объяснили хоть что?
2: Так кто же будет Лапина спрашивать, чем он мотивировал? Мотивировал, конечно, потом мы все уже знаем,
1: ну,
2: чем.
1: Как это
2: чтобы
1: так?
2: Лёва Лещенко, он солист телевидения, чтобы ему не было стыдно за Лёву Лещенко, что он получил третью премию. Понимаете, он же солист телевидения. Его только что взяли работать на телевидении. Лёва какую-то свою книгу выпустил, там об этом чуть-чуть что-то пишет. И прям даже так, как какая-то певица получила первую премию. Что-то такое вот в этом духе. Я, значит, побежала сразу на телевидение его спрашивать, и меня, значит, решили переснять. И меня сняли. «Утренняя почта», помните, вела Беляева?
1: Нет.
2: Элеонора, да.
1: Элеонора... Она музыкальный киоск вела.
2: Музыкальный киоск. Элеонора Беляева.
1: Да-да-да,
2: вот
1: прекрасная.
2: Вот это я помню, Элеонора Беляева, да. Я с ней, кстати, работала года 3 назад, вот до ее смерти. Мы работали в Доме ученых часто вместе. Она вела, да, вела
1: она
2: концерты.
1: Она как ведущая работала, да?
2: Была как ведущая. Мы с ней встретились, так обнялись. И она, значит...
1: Она и в жизни была такая же вот...
2: Ну, милая, хорошая
1: изящная,
2: женщина, да.
1: Интеллигентная, да?
2: Да, хорошая, прелестная женщина. И вот я у нее в музыкальный киоск, вот вы сказали, музыкальный киоск. Они меня решили снять и одели на меня, ну, если так себе говорить, черную юбку, белую кофту, которая закрыта наглухо.
1: Ну, да.
2: Эти самые где-то нашли в костюмерных. Все закрыто наглухо. Вот здесь вот пуговицы, все прямо вот такое вот. И меня сняли, и я там показывала, как я песни пела. Ну, и так все смешно. Я так злилась, ужасно. У меня было просто ужасно.
1: Что мы сейчас послушаем такого интересного?
2: Что мы послушаем? А давайте, а не можем мы послушать что-нибудь веселое? «Эй, мамбо», допустим.
1: Ну, давайте.
2: Давайте.

Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис». Песня – музыкальный барометр эпохи. Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на радио «Рансис». В эфире продолжение беседы.
1: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио «Рансис» гостья, заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, биографию, интересные встречи и, конечно, слушаем песни. Светлана, переживали вы, страдали вы, а сейчас вот прошло какое-то время, как вы считаете, правильно это было?
2: Нет, это было ужасно. Моя бы жизнь пошла совсем по-другому. Совсем по-другому, если бы я осталась в «Золотом Орфее», не вырезанной Лапиным. Понимаете, по-другому все, потому что это был первый канал, это была популярная передача. Я вот то, что меня вырезал Лапин, ну, конечно, я всю жизнь, знаете, как к нему отношусь. И...
1: Но вы лично были с ним знакомы?
2: Нет, не была я никогда с ним знакома. Но когда потом я, значит, вот они мне показали это в музыкальном киоске, всю закрытую там что-то.
1: Но он какие-то чинил препятствия потом в вашей карьере?
2: Вы знаете, я снималась, «Утренняя почта», еще что-то, какие-то передачи такие, и часто вырезали. Меня часто вырезали.
1: А вот с «Добрым утром» такая передача, которая дала жизнь, популярность многим песням советских
2: композиторов. Я была, по-моему, во всех передачах. Везде. Вот в это время я была во всех передачах. И часто меня вырезали. Ни за что вырезали. Вдруг не понравилось ему, что я вот так скрипки висели, я пела какую-то песню, и что я скрипку вот так. Она просто висела. Ну, вроде оправдали этим, что зачем она скрипку так? Ну, я думаю, не из-за этого. Я потом уже все поняла. Что в это время уже приходил такой коррупционный момент какой? Что был блат, обыкновенный блат. Вот идет передача, первый канал, «Утренняя почта» или «Музыкальный киоск». Не нравится певица? Почему не нравится? Она может пройти, и все спокойно. Но появлялась другая по блату. Чья-то дочка, чья-то сестра, чья-то, которая нужна, очень нужна, этот человек нужен, и нужна его дочь. И вставляли ее, все очень просто. Это я потом долго передумала, все, я поняла. Потому что, когда меня уже направляли в другие страны, мне всегда говорили: Света, ты должна вот большой чемодан везти только подарки. Только подарки. Ты не думай, свое платье ты возьми скромненькое, все. А ты должна везти подарки, кучу подарков. Тогда тебе будет направлять в следующую страну. Уже будут знать следующую страну. Вот она какая добрая. А я
1: приехала. Как все банально.
2: Ну да, все банально, все просто. Все появился вот этот блат. Он и раньше, наверное, был. Но вот здесь вот появилось, почему вырезали. Ну почему вырезали-то? Раз сняли, хорошо работали операторы, я хорошо пою. Все, почему вырезали? Я все поняла потом. Что все из-за того, чтобы кого-то вставить, кому-то дать дорогу, кого-то пропустить. Понимаете? Сейчас вы знаете, что это так и есть сейчас на телевидении.
1: Ну, сейчас еще конкурс продюсеров, как вы понимаете, когда...
2: Конкурс продюсеров, и сражения идут еще большие, и... Не будем рассказывать.
1: Долго. Оставим это, да.
2: Как говорят, не наше дело.
1: Когда вы стали солировать, какая здесь прелесть пошла для вас?
2: Ну, во-первых, я стала...
1: Сама себе хозяйка?
2: Да, во-первых, оркестр уже был ко мне прикреплен, и они зависели от того, сколько я концертов буду петь, и они столько заработают. Это раз. Поэтому у меня было много концертов. Они сами ходили, добывали эти концерты, сами стояли на этом самом. График у нас был, где нас вычеркивали, сами все это исправляли. И много концертов было. И появились композиторы, которые меня просили петь песни. И вот появился Эдуард Савельевич Колмановский. Эдуард Савельевич Колмановский, он попросил меня поехать на гастроли вместе с ансамблем, чтобы я пела его песни. Я выучила его все песни. И в это время как раз Нина Бродская уехала в Америку, и осталась ее песня «Снежинка». Одна снежинка еще не снег.
1: Да,
2: знаете,
1: да?
2: Ее с радио убрали сразу. эту песню, и все песни, которые, да, которые писала Нина Бродская, сразу все выкинули, выбросили.
1: Вот кошмар.
2: Все, вот было такое. И меня, значит, попросили, чтобы я ее записала. Я пошла, значит, к Колмановскому, с Колмановским мы репетировали, я пришла, ее записала с оркестром Силантьева, все записали, потрясающе. Она пошла в Фонд Радио сразу, «Снежинка». Называется она «Ты говоришь мне о любви».
1: А разговор напрасно начал.
2: Да, разговор напрасно начал.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: И я в его концерте, когда мы ездили сольные концерты с ним, я пела все песни, даже песни Шульженко пела, песни, которые ему нужно, чтобы кто-то исполнил. Он брал только вот, допустим, женщину и какого-нибудь мужчину-певца. И вот мы пели, потом мы с ним дуэтом пели много песен. Вместе с ним пели...
2: С Колмановским?
1: С Колмановским, да,
2: что
1: он играл.
2: Что вы говорите? А у него голос был?
1: Ну он... Ему голос не нужно было. Он играет, например, «Кто ошибется?» А, нет, не «Кто ошибется», другую песню. Какую-то мы пели с ним дуэтом, который сейчас Серебряник
2: поет. А вот какой он был, Колмановский?
1: Потрясающий. Это человек потрясающий. Во-первых, человек высокого интеллекта. Во-вторых, человек и доброта в нем, и все, и интеллигентность. И вот такой вот он был просто, ну, на него смотришь, и приятный,
2: и работать приятно, да?
1: И работать с приятной, особенно в этих концертах ездить. Вот. И, значит, он меня попросил, чтобы я записала песню. Я, говорит, пишу музыку к кинофильму «Большая перемена» сейчас. Пишу музыку туда. Ты не хотел бы, вот я хочу с тобой записать песню «Черное и белое». Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Я могу даже ее вот поставить.

0: черным.
1: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
2: Продолжаем нашу беседу в студии радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова.
3: Вот, и я эту песню записала. Кто ошибется, кто угадает, к кинофильму «Большая перемена». Он всю музыку писал для этого фильма. В это время, когда я записала эту песню с оркестром Силантьева, я, ну, так предполагала, что я там не играю никакой роли, а что будет актриса петь, и вместо нее она будет стоять, а я буду, мне, ну, голос наложен мой, я буду петь, да, эту песню. Все, я ее начала раскручивать, с ним в концертах пела, все. И выходит «Большая перемена», и там поет Крючкова. А до этого должны были сниматься Науменко, Наташа Белохвостикова. Вот они должны были эту роль играть, которую играет Крючкова. Они должны были играть роль. Они обе не поющие. Поэтому,
2: понятно.
3: Поэтому он со мной записал. Они не поющие, подложить. А в это время, значит, когда режиссер делал этот фильм, пришла ноты отдать или что-то отдать Крючкова. И он ей предложил сыграть роль. Она пошла, и он, значит, на ней остановился. На Крючкова. А Крючкова оказалась поющей. И получилось так, что он отдал мою запись ей. Она выучила эту песню.
2: А вы переживали, конечно.
3: А я опять слезы, опять переживания. Тут «Золотой Орфей», потом это «Черное и белое», которая потрясающая песня. Но она, слава богу, осталась в фонде.
2: Светлана, ну, кроме Болгарии-то, дальше были какие-то уже поездки?
3: Дальше пошли страны. Братиславская лира, где я получила тоже первую премию. Потом Дрезден, где я была два раза, получила вначале вторую премию, а на следующий год первую премию в Дрездене, потому что я все выучивала. Вот там я пела эту «Белый танец», «Wiederklingmusik», да. Вот. И, значит, получается, я четыре раза была лауреат международных конкурсов. Четыре раза международных конкурсов. Естественно, когда я пришла, мне ставку повысили и начали думать, как бы мне, может быть, заслуженную дать. Вот сделали такое, что, может быть, и заслуженную получит. А пока не получала заслуженную, в это время были у нас концерты, такие представительские концерты, Москва, там, допустим, в каком-то городе, в стране, на Кубе. Мы были Москва, значит, на Кубе. И там опять Муслим Магомаев был на Кубе. И я, значит, приехала на Кубу, пела там весь репертуар на испанском языке, записала потрясающую песню. И потом я поехала в Алжир. Когда я в Алжир поехала, опять вот это Москва представляет в другой стране. И я поехала в Алжир. И в Алжире у меня получилось так, что я приготовила французскую песню, поскольку она была колония французская. Я приготовила французскую песню. На французском языке я спела. И сидели в зале посольства. И говорят мне: «Светлана, вы знаете что? Давайте мы вам дадим очень хорошую песню. Вы выучите за день». Я говорю: «Выучу, выучу». И они мне дали песню. «Вы не пойте, говорит, французскую, потому что вы приехали в страну, которая свободная страна, им бы очень хотелось быть не колонией». И я выучила песню потрясающую, это гимн. Такой: «Меджи балина аса ацаутель ахрар юнадина и не стекляль». На арабском языке. Я выучила, смотрите, как я наизусть их помню до сих пор. Да? Я стала выходить, когда я, значит, у нас был балет из Большого театра, была певица с театра Станиславского Немировича Данченко. Был такой концерт общий. Я пела песню, значит, Добрынина «Прощай» от всех вокзалов поезда. Потом еще какую-то песню о Москве, песню, ну, как положено всегда, песню о Москве везде. Тухманова пела песню о Москве. И потом я пела эту третью песню, эту «Минджи Балина». И что было с залом? Я ее выучила. Вы можете себе представить, за ночь я выучила эту песню.
2: На арабском языке?
3: На арабском языке, ничего которого себе. Я совсем не знаю языка, даже не понимала. Только мне под это научили, вот это к, вот эти звуки.
2: Это какой-то
3: звуки.
2: Фонетический талант у вас.
3: Да, ну, запоминание просто потрясающее было. А я еще в школе всегда меня представляли как человек, который выучил стихотворение. Я выходила и стихи Маяковского читала, стихи еще в школе был. Как пример, когда особенно придут просматривать там детей, просматривать, то я обязательно выходила и что-то читала, все стихи наизусть, потому что у меня память была, я выучивала это все. И я, значит, спела эту песню «Что было с залом?». Что было с залом? Распространилось это быстро, потому что это оказался их гимн, вот этот гимн их. алжирский, настоящего алжирского народа. И, значит, это быстро распространилось, и мы выступаем еще, значит, работаем в университете, в большом университете, где вот одна молодежь. Что с этой молодежью было? Это что-то. Мне поставили к сцене двух полицейских, поставили, чтобы они не рвались ко мне. Просто они вставали весь, вместе со мной пели. Вставали с мест, стояли, пока я пела эту песню. Представляете, что это было? И я там такой успех имела, что прям вот везде, где мы не работали, везде вот только ждали эту песню, когда я выйду и спою эту песню. Ни одной женщины в зале нет. Ни одной, вот это я заметила. Ни одной женщины в зале нет. Только мужчины. Теперь, все, что балет Большого театра работал, когда делают пируэты, там, Книксоны или пируэты, когда она поднимает вверх ногу такую, знаете, она вверх поднимает ногу, и все это самое на показ. Они все так за голову убрались, так говорят, им так было ужасно. Мало того, что у них женщин в зале никого нет, да? Тут еще она просто открыта в этих пачках, трусы там видно, все. В общем, это никак не прошел этот балет. Попросили их. Им надо было брать русских, которые носочек, пяточка, да, пяточка, да. Носочек, да, и там припрыжечку, пяточку.
2: Это не продумали,
3: министерство культуры. Не продумали, когда они взяли, думали, из Большого театра, там. Они просто все были с ума, они сходили. Им было так стыдно им за нее, что она так делает, что это такое, ногу вот так поднимает.
2: Как это? Ну, другая культура совершенно.
3: Другая культура, да, это да. Все надо изучать. Но после этого, когда я приехала, от того, что я имела большой успех, вот тут мне управление культуры и звание подало название. Подали название, Министерство культуры это дело приняло, и я получила заслуженную артистку. После Алжира. После Алжира.
2: Каково быть заслуженной артисткой? Вот ощущения, помните свои?
3: Да никакого, так если честно. Никакого. Сейчас вот я смотрю, ничего. Ну и что заслуженное? Заслуженное, да заслуженное. Ну и что? Да ничего. Но тогда было, конечно, мне было приятно. Я тогда была, ну, молодая певица, заслуженная артистка. Объявляли, когда все. Сейчас этого не ощущаю.
2: Хочу спросить, уже нескольких композиторов вы назвали, были ли на вашем творческом пути такие незабываемые встречи, сотрудничество с композиторами, чтобы вот проняло вас так их творчество, кого-то вам удалось спеть, а кого-то, может быть, нет, потому что такое бывает, что вот артист мечтает, сейчас позвонит, он пригласит, а этого не происходит. О состоявшихся вот встречах с композиторами кто-то повлиял так, чтобы ваш репертуар изменился? Или все-таки вот как ваши внутренние какие-то установки, да, вы знаете четко, что это я петь не буду, это я никогда петь не буду. Но был ли такой композитор, который мог какой-то ваш внутренний, ну, так скажем, стереотип, может быть, это не совсем правильно, вкус, наверное, это больше подойдет.
3: Я вас поняла. Вот, да? Во-первых, сразу был вот Колмановский, да?
2: Да.
3: Френкель мне дал песню, Френкель дал две песни. Потом был Айданицкий, помните?
2: Ну, конечно.
3: Айданицкий,
2: да.
3: Композитор, я его пела песню. И сразу, когда я спела песню Айданицкого, сразу на телевидении мне показали в каких-то передачах с его песней. Потом, значит, Френкель я пела, ну, а лето продолжается, и «Любовь кольцо», по-моему. А, я еще познакомилась с композитором Табачниковым. Помните такой?
2: Модест
3: Табачников.
2: Ой, расскажите про него.
3: Вот про Модеста Табачникова рассказываю. Он так захотел, чтобы я пела песни его. И он мне, значит, предложил эти песни, я какие-то две песни спела, и вдруг он мне предлагает, к нему ходила Великанова. Великанова. Она была уже, ну,
2: сама
3: звездой,
2: Елена.
3: Была призвездой, там, народная или какая она уже была, звезда-призвезда. И ходила. И вдруг он какую-то песню дает не ей, а мне. Я ее записала, эту песню. И она, оказывается, эта песня была в спектакле в Ленинграде, в каком-то спектакле, вот сейчас даже не могу сказать, как называется спектакль, она была фоном этого спектакля драматического. Вот эта песня моя, которую я записала.
2: Ему это такой очень... лейтмотив.
3: Да, лейтмотив, да. И я прям пою там все. Ну, я вам как-нибудь попозже, если вспомню точно, какой спектакль, расскажу. Вот. И я, значит, записала, и вот это она крутилась, там шел какой-то спектакль, все. И он решил со мной записать «Цветочницу Анюту». Он, значит, дал мне послушать старую певицу, которая когда-то пела эту песню, которая уже умерла, популярную певицу, ну, типа Баяновой, другая певица. Значит, дал, чтобы я послушала ее, все, и мы записали уже с оркестром Силантьева, уже ее современно, уже «Цветочница Анюта», и она так стала популярной, что мне стало куча приходить писем в Москонцерт. там ящики прям, говорит, Светлана, иди в свой ящик, зайди. Там уже, говорит, висят эти. И письма.
2: То есть вторая жизнь этой песни. Да,
3: да, вторая песня, вдруг «Цветочница Анюта». Мы можем ее сейчас...
2: Да? Послушать?
3: Да, да, послушать. Эдуард Колмановский, слова Строганова, по-моему.
2: Да.
3: Ну вот, и мне стали приходить письма из тюрем очень много. Почему-то из тюрем просто очень много. Потом мужчины какие-то, потом без конца вот это вот прямо песня.
2: Это же позитив.
3: Конечно.
2: Это же позитив.
3: Конечно. Я в Москонцерт приходила просто как звезда, когда заходила. Говорит, Рязанова, зайдите в ваш ящик. Заходила ящик, открывала и там письма вот эти вот. Потом мне стали эти письма домой приходить. Потом вот, вот эти цветочницы Анют.
2: Моя любовь к эстраде, с чего началась. Я была маленькой девочкой, и мне моя бабушка, которая прошла фронт, с ВАКО-госпиталем Берлина дошла, хирург она была, она мне пела «Цветочницу Анюту» и «Офицерский вальс».
3: О,
2: представляете? И вот с этих двух песен у меня такая вот эта любовь меня не отпускала. Ну, это же чудное, поэтому вы
3: Подождите,
2: говорите во много...
3: Может быть, она слушала ту певицу, которая вот ее спела?
2: Наверное, к сожалению,
3: наверное,
2: бабушки моей уже нет.
3: «Цветочница Анюта».
2: Но то, что ее...
3: Она была уже популярна до меня, эта песня.
2: Да?
3: Сама
2: да,
3: песня
2: да.
3: популярна.
2: Ну, потом ее забыли
3: давайте
2: уже.
3: Давайте вспомним.
2: Давайте, давайте мы послушаем.
3: Да, мы послушаем, а вспомним потом, кто ее
2: да.
3: первый спел.
2: Поет Светлана Рязанова.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу. В гостях радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, Ян Френкель, расскажите, какой он был?
2: Ян Френкель, ну, вы знаете, хороший композитор.
1: Хороший,
2: потрясающий,
1: слово, да,
2: да, и человек очень человек хороший. И мы были на гастролях, город Горький, тогда Горький назывался, это город. Приехали на гастроли, я выучила песню какую-то «Арбат». «Ах, Арбат, мой Арбат».
1: Акуджава,
2: да. Mm-hmm. И я пела, он стоял всегда за кулисами и слушал. Слушал эту песню, вот я пела это с оркестром, с большим своим. «Ах, Арбат, мой Арбат». Я особенно Москонцерт любил, когда эту песню пела. Вот. И он, значит, слушал, потом подходил ко мне, говорит: «Светлана, а вот здесь вот вы неправильно одну нотку поете. Вот нужно именно вот так. У него так написано». А написано так, потому что он сам Акуджава пел так, понимаете? А мы пели уже оркестр, все. Вот он у меня прям, да, так дотошно, вот, я помню. Вот я на всю жизнь это запомнила. И потом
1: такая скрупулезность
2: была. Да, он слышал, да, скрупулезность была. Понимаете, были композиторы, которые были в союзе композиторов, а не те, которые сейчас появились, все композиторы.
1: Да, да, да, да.
2: Кому не лень, все композиторы.
1: Вот. Два стихотворения написал уже поэт.
2: Да, уже поэт, да. И твою песню.
1: Одну
2: и
1: песню там, сочинил, да, уже все, с композитором.
2: Да. Вот. Все, и вот так меняется. Френкель относился к этому очень добросовестно, так как богословский, точно так.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: А ваше отношение к поэзии?
2: К поэзии.
1: Да. Были ли на вашем творческом пути какие-то вот поэты, которых вы принимали не в контексте уже с готовой песней, да, композитора, а, допустим, вот вам хотелось бы, чтобы на это стихотворение была написана музыка, или ну, просто даже одни стихи принимали чьи-то?
2: Нет, вы знаете, вот я немножко другого направления, то есть поэзию я сама по себе люблю, понимаете? У меня был формат, свой формат, вы понимаете, о чем?
1: Да,
2: вот
1: да,
2: у меня,
1: конечно,
2: должна быть веселая песня,
1: да,
2: в которой должен быть запев и припев. Запев и припев для того, чтобы люди ее пели, то есть определенный формат. Если очень много поэзии сделано, это уже Камбурова, там еще кто.
1: Ну да, стиль кто? Другой, да, да,
2: да. Да, стиль другой. Она может быть не быстрая, она может быть изложение поэзии больше, а музыки может быть чуть-чуть. Самой музыки на районе чуть-чуть, но в основном поэзия, чтобы люди слушали. Вы прекрасно знаете, то есть кто это может, там другой совершенно певец. Вот, это другое направление. Поэтому у меня не было такого, чтобы я песню выбирала по словам, нет. Мне вот дали, что кто ошибется, кто угадает, разные счастья нам выпадают, но зато люди могут ее петь, или «Белый танец», допустим. Люди за столом ее могут спеть. То есть обязательно, когда мне предлагали вот такие длинностишья, и до сих пор мне предлагают в интернете длинностишья, хорошая поэзия, очень. Мне нравится.
1: Но трудная,
2: очень.
1: С изломами. Но
2: для пения.
1: У вас позитив.
2: Да.
1: Вот давайте возьмем то, что
2: люди
1: я недавно
2: не будут
1: слышала.
2: Долго слушать.
1: Да. Вот то, что я недавно слышала в концерте, вы принимали участие не так давно.
2: В Цедри.
1: В юбилейном концерте 90-летию композитора Владимира Яковлевича Шаинского «Тюльпаны».
2: Угу.
1: Ну, это же позитив, это прелесть.
2: Да.
1: Это вообще такая неувядающая песня, я бы сказала.
2: Да.
1: Несколько слов о сотрудничестве с Шаинским про автора слов. Потому что автор слов все-таки непрофессиональный поэт был.
2: Да, но он все равно, он непрофессиональный поэт, но он выпустил книжки целые своей поэзии.
1: Ну, да.
2: Гитуев, его
1: да.
2: фамилия.
1: Михаил Гитуев.
2: Михаил
1: да.
2: Гитуев, да. И он выпустил целые книги. Шаинский меня с ним познакомил, и я пела эту песню, значит, записала ее на радио, песню «Тюльпаны», ему очень понравилось. Он приходил каждый раз в зал или в России, или в октябре. Часто у нас в концерте было октябрь на Калининском проспекте.
1: Сколько клипов в интернете на эту песню?
2: На эту песню.
1: Я не знаю, вот ваши поклонники, видимо, это делали. Где они нашли такие съемки? Это поля... Поля тюльпанов.
2: Тюльпанов, да.
1: Просто разноцветные поля.
2: Я сама
1: поля.
2: Иногда удивляюсь.
1: Это такая красота, да. Невозможная. И вот в концерте, конечно...
2: В Ютубе очень много.
1: Да.
2: Я вхожу, тоже думаю, боже мой, все на тюльпаны. Вот прям да, вот на тюльпаны, да. На эту песню. Все.
1: Ну, в каких-то промышленных масштабах.
2: Да, тюльпаны.
1: И на их фоне Светлана Рязанова. Дайте мы послушаем сейчас эту песню «Тюльпаны», вспомним ее.

0: Программа Марины Орвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио Рэнсис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, не могу не расспросить про ваших коллег и, прежде всего, про певиц. С кем-то дружили? Или...
2: Вся жизнь у артистов, певцов. Особенно, когда ты начинаешь становиться популярной, или когда ты у тебя что-то
1: это уже
2: появляется.
1: Невозможно.
2: Уже друзья, подружки, которые...
1: Пережить не могут.
2: Это все равно, что Юлий Цезарь с Брутом, да? Угу. И ты тоже Брут. То есть появлялась такая, которая тебе... А-ха-ха-ха-ха, твоя лучшая подруга, но потом в конце... Знаете, он зарезал своего Юлия Цезаря, да? То есть зарезал, ну, не, то есть он зарезал. Ну, я не говорю о тех певицах, которые меня зарезали, но говорили гадости, говорили всякое это. То, что там то, сё, пятое, десятое. Ну, всякие, ну, столько гадостей говорили, что просто вот я сравнила.
1: Ну, вы здороваетесь сейчас с ними?
2: Ну, уже популярных таких их нет, понимаете? Угу. Они как-то исчезли, поменяли профессию или что-то.
1: Ну, да.
2: Вот те, которые с завистью.
1: Ну такой. Да, время идет.
2: Да, время идет.
1: Но так, чтобы у вас была какая-то близкая подруга из Москонцерта, такого нет.
2: Было, потом они исчезали.
1: Было все.
2: Были, исчезали. Были, исчезали. И вот все было.
1: Ну, вот такой верный. На много
2: нет,
1: лет.
2: Я вот так...
1: Нет, такого не наблюдала.
2: Такого нет, не наблюдалось.
1: Хорошо, не из артистического мира.
2: Понимаете,
1: есть как такие вот... давние подруги?
2: Ну, есть такие давние подруги. Ну, да, есть какие-то подруги, да.
1: Хотела спросить вот про Валентину Толкунову. Скоро будет 70 лет, но ей уже несколько лет этой певицы нет с нами. Расскажите о ней.
2: Валечка Толкунова, мы с ней работали очень много в концертах. Удивительная женщина, удивительная. Во-первых, так много она работала и так любила работать. Много ездила и очень много работала бесплатных концертов, благотворительности, все, ну, от того, что она была больна, она знала, что она больна. Вот, вначале у нее, ну, знаете, что произошло.
1: Но она никогда этого не показывала.
2: Она
1: вообще,
2: не показывала, по крайней мере, да. Никогда этого не показывала, никто этого не знал, и потом она, ну, все это стало по-другому и кончилось плохо. Но вот в концертах мы часто с ней работали, очень часто. Потому что, опять же, были концерты «Дворец съездов», «Колонный зал», все одни и те же вот были. Как сейчас на телевидении одни и те же, да? Одни и те же какое-то направление.
1: Я почему сейчас спросила? Потому что я вот собираю книжку о ней и хотела бы какие-то ваши воспоминания о ней включить. Может, что-то еще припомните о Толкуновой? Первая встреча, вот как это произошло с ней?
2: Очень брат хотел петь. Брат. И она его брала в концерт.
1: Сергей
2: Васильевич, она его брала в концерт. И, ну, хотела, наверное, его... Мама очень хотела.
1: Евгения Николаевна.
2: Да, она хотела, чтобы он пел тоже с ней. Чтобы она его брала. Она его брала в концерты, он пел в концертах с ней вместе. Выезжал в какие-то гастроли, чтобы себя показать. Но так получилось, что он не выстрелил, к сожалению. Ну, всему свое. Ну, Валя, вы знаете, она, когда появилась на телевидении, то это было просто какой-то... Ну, просто потрясающая женщина, такая красивая, с такой большой длинной косой, которая это была просто... Любовь Лапина была она точно, просто он ее обожал. Вы помните, когда она появилась, он ее обожал. И везде ее вставляли, потому что она была вот это то, что вот эта русская красивая женщина. Поющая и хорошо поющая.
1: То есть он давал ей все-таки зеленый свет, да?
2: Зеленый еще какой зеленый? Это была самая любимая его певица. Потому что когда был какой-то встреча там с властью или были
1: верхах,
2: вот,
1: да.
2: В верхах, концерты какие-то, то всегда была Валя Толкунова. Обязательно.
1: Ну, а вы встречались в концертах?
2: Мы в концертах встречались, общались. Ну, общались, все больше. Ну, так и знала его брата.
1: Есть ли на нашей эстраде какая-то певица, которую вы очень симпатизировали? Вот ее вокалу, ее каким-то внешним данным.

0: нашу, вот мне хотелось бы, да, певицу, и, может быть, зарубежную.
1: Ну, во-первых, я очень хорошо отношусь к Пугачевой. Я считаю, что она, конечно, звезда, заслуженная звезда. Просто звезда при звезда, чего там говорит. Она очень много записала песен, хоть бы что там ни говорили, как она замуж вышла, как она разошлась, как, зачем она за это вышла, зачем за того. Она профессионал, который владеет инструментом, которая работала в цирке, еще аккомпанировала. Мы с ней встретились, она работала с братом Паши Слободкина, Юликом mm-hmm. Слободкиным. Да, и мы ездили, она со своим ансамблем, я со своим, все по деревням ездили. Вместе работали в Москонцерте. И вдруг она вот стала звездой. А это не вдруг. Она действительно звезда, потому что она, я к ней очень хорошо отношусь, положительно mm-hmm. очень. Что еще мне нравится?
0: Из зарубежных, например, кто?
1: Из зарубежных? Ну, мы все, господи, Арета Фрэнклин, масса певцов, которым мы подражали, слушали.
0: Нет, я имею в виду вот именно чтобы женский вокал, да.
1: Вот, вот чтобы я встретилась с кем-то?
0: Нет, ну, так, чтобы вот вас поразило, то, что вот мы могли бы чью-то вещь переслушивать, может быть, что-то для себя
1: я
0: перенять даже.
1: Я так много слушала, начиналось у меня вообще с Эллы Фицджеральд. Это вообще, я не знаю, причем молодая девчонка, я слушала Эллу Фицджеральд без конца. Вот, потом появились новые певицы, там Арета Фрэнклин появилась. Love is a woman to stay when the dream is gone.
0: Барбара Стрейзанд.
1: It's a lonely place. Mm-hmm. Я эту песню пела, почему я вам напела? Я всем подражала, все пела, все выучивала на английском, на немецком. Барбара Стрейзанд, там еще звезд много, которые мы подражали все. Старались подражать, как она поет, как выучивать песни. А из наших певцов мне еще нравится Лариса Долина. Она молодец.
0: Плюсы советской эстрады. Все-таки вы тогда были мега популярны, но сейчас другое время, все равно вас помнят и любят все, чему я была свидетельницей. Были такие овации в зале, когда вы пели «Тюльпана Шаинского». Сейчас другая система построения концертной деятельности, да?
1: Да.
0: Немножко все по-другому. В советское время плюсы какие-то были для
1: артистов?
0: Плюсы
1: советской эстрады очень большие, скажу вам. Потому что мы пели авторов, которые нас хотели, чтобы мы пели, и мы не платили им деньги. Мы пели просто, вот я пела Добрынина, я, допустим, записала 4 песни, записала. Это потом он, что-то такое случилось, что он там продал свои эти авторские, пошла другая жизнь. Пели песни, которые я хотела петь песни, но никогда не заплатила эти деньги, да? Uh-huh. Платило государство эти uh-huh. авторские. И авторские платили очень хорошие. Я помню, что Юра Антонов, один раз мы с ним встретились, он ехал на машине, у него уже своя машина была, и у него лежали сзади ноты, и мы пошли к нему репетировать, заходим к нему в квартиру репетировать, и Юра мне говорит: «Свет, представляешь, что у меня сейчас случилось?» Я говорю: «Что, вскрыли машину, и мои авторские, говорит, несколько там, что-то тысяч, а мы получали, ну, 250 рублей у меня оклад был, да, 19.50 ставка, 250 рублей оклад. Несколько тысяч у него забрали из машины». Эти были авторские, uh-huh. только авторские. Такие были большие плюсы, авторские. Вот, никто мы не платили деньги, просто вот пели этих композиторов, их прославляли, они становились тоже из-за того, что появился такой певец, который поет песню, тоже стал певцом популярным. Вот такое, эти были вот большие плюсы.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Плюс, понимаете, что вот сейчас, допустим, вот смотришь «Голос», да, ну, такая хорошая передача, «Голос», да. Смотришь, они все поют песни, которые мы перепели уже, они наши песни поют. Потом они берут иностранцев тоже, их перепевают песни. Понимаете, нету вот такого, чтобы родилась песня от него именно, понимаете, от него, от того, кто поет в «Голосе». И я вот смотрела передачу Вани Урганта, когда он пригласил 3 человека из «Голоса», и их спрашивает, а вы, говорит, как вот вы сейчас работаете, есть концерты? Нет, они говорят, нет. Потому что сейчас другое время пошло. Сейчас продюсер, если тобой не занимается...
2: Время продюсеров, да.
1: Время
2: да,
1: продюсеров. Появились да. люди, которые, ну, как там раньше, на Западе их называли агентами, да? Агент. Да, если да, он да. тебя не продвигал, этот агент, то ты...
2: Ничего не двигалось.
1: Ничего не двигалось. А у нас мы сами все делали. Мы все сами, сами. У нас вот это появилось, мы все сами пробивали эту дорогу. Мы сами записывали первые, мы становились... первыми в этой песне на эстраде. И вот все это, вот эти были большие плюсы, когда не было вот этого, то, что сейчас стал продюсер делать из какой-то девочки, которая этого даже не соответствует этому, но он из нее делал звезду, потому что он вкладывает и вкладывает деньги.
2: Светлана Ивановна, не могу не спросить, вы такая красивая женщина, и это, конечно, большая работа, чтобы это все поддерживать в себе и чтобы выглядеть так прекрасно. Скажите, как вы о себе заботитесь? Может быть, какие-то рекомендации дадите кому-то?
1: Ой, вы знаете, это я могу дать много рекомендаций, но это никто не выдержит. Я очень часто на диетах.
2: Так.
1: Я очень часто я вешу, у меня хороший вес, сейчас нормальный.
2: Да, а фигуры? Это же просто
1: 62 килограмма. 62 килограмма, 1,64 м. Ну, то есть да. я все
2: время... сворачивали.
1: Да, но у меня было даже 58 да. килограмм. А на «Золотом Орфее» у меня было 52. Я стремилась бы туда, назад, 52, но думаю, сейчас уже 52 не надо.
2: Голодаете?
1: Вот, я и... часто голодаю. Потом так. у меня есть четко один вот такой четко, чтобы должен был интервал быть 16 часов. Может быть, мне доктора скажут, что это нельзя. 16 часов вечернее. Да, вечернее, последнее, там, допустим, ну, в 7 часов, 8 или в 6, во сколько, и до утра в 12, допустим, или пол-первого. Вот это мой завтрак всегда 12-пол-первого.
2: То есть всегда завтрак. Такая своя система
1: питания?
2: Вот это
1: 16, да, часов, чтобы я не ела. Ну, пью воду и не ела. У меня получается эти 16 часов, и получается, что я всегда в своем весе.
2: А сами что-то готовите себе?
1: Ну, готовлю, конечно, если Ухарите. Хочу и могу все приготовить. Да, не то, что сейчас же эти самые, все машинки эти есть, которые... Ну, да. И плов легко сделать, ну, знаете.
2: Ну, да.
1: И все, что ты хочешь, можно сделать. Положила туда, бросила, включила, и все, у тебя готово.
2: Ну, вот расскажите, а какая вы хозяйка? Какой у вас дом? Как любите этим заниматься?
1: У меня
2: уютно.
1: Дом нормальный, хорошая квартира. Плюс у меня дача. Есть дача возле Истры. Потрясающая дача.
2: Я вспомнила, как я пару лет назад вас встретила в одном крупном сетевом магазине, в отделе, где всякие диковинные растения. Там начинают елок, иголок, и заканчивая там кактусами. И я видела, как Светлана Рязанова... Это было такое единение с этими цветами, что я даже не посмела к вам подойти.
1: Ну, напрасно.
2: Да, действительно, это был такой вот процесс какой-то. Присели так. Ну, по-моему, даже, может, разговаривали.
1: Да, я вам скажу, что я всегда приезжаю на дачу, вот сейчас жду прямо, когда в апреле можно поехать и там все начать, эти самые листочки, цветочки, рассаду сажать. Но я рассаду не высаживаю, как вот дома высаживают многие рассаду в начале дома, потом ее перевозят. Я просто покупаю готовую рассаду в Истре на рынке. У меня огурцы всегда есть, кабачки. С помидорами я не справилась, не могу помидоры вырастить, никак не могу. И трава, много травы. Это руккола, петрушка, сельдерей, все это обязательно у меня должно быть. И плюс цветы, вот.
2: Какие у вас цветы?
1: У меня цветы, ну, какие хочешь, какие хочешь. Астра и гвоздики, и все, и гладиолусы, целые гладиолусы, целые это отгорожены, и розы.
2: И что, прям все эти клубни выкапываете, все.
1: А как же?
2: И розы.
1: А как же? Перчаточки одеваю.
2: Нет, их же нужно обрабатывать. Я один раз насажала роз, прихожу и смотрю, сидит такая вот гусеница наглая и... Просто эту мою розу поедает.
1: Это точно. Ну, а муравьи, которые лезут везде, во все эти самые лезут муравьев много. Ну, все читаешь, что какой-то карбонат или какой-то, вот сегодня я слушала эту нашу знаменитую, по телевизору видела, которая занимается сельским хозяйством, она все рассказывает, как вырастите.
2: Я тоже люблю такие передачи.
1: Вот, и она все это рассказывала, какую рассаду, как нужно обработать все. И вот я теперь записала сразу, чем обработать, и записала прям утром рано. Записала тетрадочку, записала быстро, а потом опять продолжила спать.
2: У вас все колосится.
1: Да, я так хочу.
2: Урожай
1: уже.
2: Снимать.
1: Во-первых, весь газон. Газон. Получастка газона у меня. Получастка вот этого и получастка газон. У меня газон, который я вырастила, сама ковырялась там с этим самым, высаживала семена, потом на них накладывала доски, потом на доски еще что-то такое. И через неделю приезжала, когда в субботу-воскресенье, допустим, приезжаешь, уже доски открываешь, уже смотрю, колосится. И вся травочка у меня, газон, весь это сама я сделала ручками. И когда мама ко мне приезжала, она все время говорит: «Светочка, ну, господи, ну отойди ты уже, ну сколько ж ты сидишь, у тебя ножки не болят, ты уже сгорбилась и сидишь вся там и без конца на них это вот любуешься и делаешь, и работаешь, и работаешь. Неужели ты не устаешь и работаешь? А мне это в радость, ну в радость, правда».
2: Светлана, ну какие еще хобби у вас есть, кроме того, что вы цветочница Анюта?
1: Ну какие хобби у меня? Да, чуть я не подумала даже, какие у меня еще хобби есть.
2: Есть у вас, есть, скрываете.
1: Думаете, знаете вы, да? Ну,
2: конечно, конечно. Рисование?
1: А, ну да, Семён, конечно. Семён Семёнович. Я забыла, что... Ну да, это есть у меня. У меня вся стена большая на даче, как по лестнице идешь наверх, вся вот эти. И потом там на кухне висят и дома у меня картины. Я вдруг стала рисовать.
2: Это что, акварель и масло, что ли?
1: У меня и масло, и акварель. И то, и другое. Но больше всего я люблю масло.
2: Интуитивно или
1: интуитивно, конечно, интуитивно. Когда я увидела, что я рисую, вдруг я так легко рисую. Когда я увидела, что я легко рисую, я начала покупать книги, как рисовать, какой художник, как он делал, какие он это самое, как краски друг с другом смешиваются. Вот, и получается другой цвет. И все. И я, когда я поняла, что акварель – это самое сложное, это акварель, потому что здесь один раз пишешь, и все. И потом меня научили. Вот такая бумага должна быть такой. Если тебе не понравилось или ты сделал ошибку, ты прям, говоришь, идешь и в душе моешь эту. Смываешь всю краску, потом у тебя высыхает лист, и ты снова рисуешь.
2: Экономно.
1: Акварель, да. Это все так делают художники, мне рассказали. Потом я пошла учиться к художнику. Он меня учил, как рисовать. Когда он увидел, что я нарисовала свой оркестр и музыкальные инструменты, и нарисовала я их как. Но если бы вот вы у меня были в гостях, я вас как-нибудь приглашу, чтобы вы пришли. Я нарисовала так, что они сидят на диване, а свет сзади. Сзади прожектора, они решили сфотографироваться. Допустим, четыре музыканта сидят с гитарами, сидят, а свет сзади большой сапфир из этого светит прямо на них. И получается, они все уродами. Потому что когда с той стороны их берешь, смотришь, они все уроды. Такие вот все те самые исковерканные лица, на ведьмах похожи. И вот я такое нарисовала. И я когда пришла к художнику и показала ему свои картины, ему это очень понравилось. Он прям как-то я так сообразила, что если свет с той стороны, значит, они должны выглядеть по-другому. Ну, в общем, куча у меня картин, особенно я люблю масло. Потому что масло можно перемешать, сделать, направить по-другому. А если ты взял мастихин в руку, то вообще можно мастихином все это по-другому сделать, и розы по-другому, и все. И
2: вот. Но вы шьете, нет?
1: Нет.
2: То есть, а наряды у вас такие роскошные?
1: Наряды
2: платья?
1: Я покупаю...
2: С таким вкусом?
1: Это в театральных мастерских. Все в наших театральных мастерских.
2: Но это вы сами сочиняете или вам предлагают?
1: Или сочиняю, или предлагают уже сделанные, но переделываю или что-то. Вот это только театральные мастерские.
2: Цвет и ткань вы подбираете.
1: Да, все вот это вот именно в театральных. Я даже шила в Большом театре. Там у них есть свои театральные мастерские.
2: Но это тоже у вас стиль какой-то свой, да, ведь? А что обязательно должно быть в концертном наряде Светланы Рязановой?
1: Не знаю, то, что вам понравилось, это блестящая юбка, чтобы такая была... играющая.
2: Женственная.
1: Или, допустим, да. У меня есть такой костюм, когда у меня все брючное, блестящее, а сверху как бы накинутый плащ. Такой накинутый плащ есть у меня такой, с капюшоном, да, но он блестящий.
2: Да, такой вопрос. Такой. Чего никогда не наденет Светлана Рязанова на сцену?
1: На сцену не надену никогда платье. Одевала платье за колено, которое вот прям за коленом кончается. Вот это, считаю, на сцену это нельзя одевать, потому что это просто обыкновенная тетка. на сцене. Ну, вы поняли, о чем речь.
2: Ну да, люди приходят...
1: Вот юбка за колено, да,
2: люди чуть-чуть приходят за радостью, за праздником.
1: Посмотреть туалет, да. Да, посмотреть,
2: и, конечно,
1: как ты одета,
2: быть...
1: кроме того, что ты поешь, да.
2: Да, это же должна быть такая красавица.
1: Вот, такие бы я никогда не делала, потому что я один раз все-таки купила в «Березке» когда-то давно и снялась в какой-то передаче. Вот она, это крутится часто, передача, когда «Белый танец» мой показывает, и когда я вот в таком платье, потому что оно все вроде как хорошее, тут красивое, из «Березки», но за коленом. И я посмотрела, это очень, ну, как-то...
2: Светлана, и последний, наверное, мой вопрос. Вообще есть любовь?
1: Сейчас момент грустный. Понимаете, я не знаю, у меня умер мой муж 2 года назад.
2: Да, уже соболезнования. Да.
1: Уже 2,5. Сейчас будет 2,5, и Валерочка умер, которую я очень любила, с которым мы прожили 22 года. Музыкант мой был, потом я его устроила на другую работу. И вот как-то мы с ним жили, так очень хороший парень, потрясающий. Но вот так получилось, что я сейчас одна. До этого был у меня муж Генбачев, вот Юра, тоже музыкант. Но трудно сейчас мне найти мужчину, который бы, ну, который хотела бы, чтобы он так вот был такой, как Валера, или и добрый, и там, ну, вы знаете, каких мы хотим мужчин, чтобы умели что-то помочь тебе, и как-то и водить машину, и в то же время мы о музыке бы поговорили.
2: Конечно,
1: поэтому
2: они
1: сложно.
2: Такие единомышленники у вас,
1: да,
2: были, да?
1: Да, а мне не с кем о музыке поговорить, не с кем, даже вот я что-то делаю, мне не с кем в компьютер все это самое сделать, чтобы записать свою запись с компьютера на видео, там что-то, на... мне очень сложно сейчас. Вот.
2: Ну
1: вот,
2: да, сейчас, видите, техника вперед идет, всех столько только... гаджетов всяких,
1: да,
2: и сейчас,
1: да,
2: конечно, за всеми этими операциями, конвертациями,
1: да,
2: во всем этом разобраться, это, конечно.
1: Ну, я слежу за всем, и все.
2: Нет,
1: у меня есть это все.
2: Вы молодец, я вами восхищаюсь, и я желаю вам творческих успехов, интересных встреч и в жизни, и с композиторами, новых песен прекрасных, интересных концертов, гастролей, путешествий. Путешествия. Наверняка в мире есть еще такие уголки, где Светлана Рязанова еще не побывала.
1: Да.
2: Наверняка.
1: Я же была в Перу и в Эквадоре была.
2: Да. Чтобы обязательно вы побывали, чтобы это были какие-то красивые, необыкновенные места, которые вдохновили бы вас на новые исполнения, на новые встречи, на ваше творчество. Спасибо вам огромное, что вы выбрали время, к нам пришли. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: До новых встреч.
1: До новых встреч.
2: Да, и мы послушаем в завершении нашей программы...
1: Давайте такую песню, которую я сама написала.
2: Давайте.
1: «На бульваре цветном». Это я написала и музыку, и слова.
2: «На бульваре цветном». Да, и вот очень интересно. Светлана Рязанова и автор музыки, и автор слов.
1: Ну вот у меня, видите, сколько там много песен,
2: да,
1: с,
2: да,
1: автор,
2: да,
1: слов.
2: Да, да,
1: ну
2: да.
1: Это вот во втором диске вышло.
2: «На бульваре цветном» слушаем. Ну а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам за внимание.

0: Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. «Пойти и не вернуться».

0: Глава 12. Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягуче загудело в его голове. Такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более, затащив его на этот идиотский хутор к этим неизвестно в чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался. Он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме. «А драмы, пожалуй, не избежать», — думал Антон. «Как он не воздерживался, окажется, придется употребить силу». Другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог. Что ему было делать без нее в Скиделе? О возвращении его в отряд не могло быть и речи. Из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем, уйдя из леса, не дойти до местечка. А так жить было невозможно. Так что же ему было делать? Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встревали в чужой для них и, наверное, малопонятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу, против Зоськи. «Вот!» — кивнул он в ее сторону. «Заупрямилась жонка! Понравилось ей у вас, не хочет идти!» «Я тебе не жонка!» Тут же резко ответила из-за стола Зоська. «Как это?» «Не жонка», — удивился Антон. «Вот дает баба. От мужа отказывается». «Врешь. Ты никогда не был мне мужем», — с надрывом выкрикнула Зоська и заплакала. Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чем говорить дальше. Но все-таки он решил придерживаться того варианта, что Зоська его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем. «Ну, что возьмешь с бабой?» — снисходительно сказал он, обращаясь к хозяину, который с озабоченным видом топтался возле печи и никак не отреагировал на его обращение. Зоська, однако, скоро перестала плакать, пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове. Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость. «Зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирается в жизни. Возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил ее судьбу. Только бы она доверилась ему. Так нет. Довела все до скандала, который неизвестно, как уладить теперь при посторонних. Зося», — сказал он и встал со скамьи. «Но не в местечко. Доведи меня хоть до околицы. Потом пойдешь, куда хочешь». В этом была его хитрость. На окраине местечка уж он бы с ней справился. Зоська на минуту притихла, словно обдумывая его предложение, и холодно ответила, как отрубила. «Нет». «Я не знаю, с какой там стороны войти», — хитрил он. «Дорога приведет». «Дорога-то приведет, но не с руки, по дороге». «У людей спросишь». Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель и одному заявиться к Копытскому? Но как бы его одного не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке? Копытский ведь тоже может в нем усомниться, не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу. А в такое проклятое время недолго расстаться и с рубашкой, и с собственным телом тоже. Нет, ему обязательно нужна была она. Как жена, хозяйка будущего дома, и, что важнее всего, как заложница. Заложница, какая ни есть, гарантия для немцев и для того же Копытского, особенно если взять в расчет еще ее мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками, с семьей, с матерью, с детьми немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола, ни двора, а только одни, пусть самые благие намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии. Но вот возьми ее, эту гарантию, окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом. Шло время. Наверное, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все и без того немногочисленные свои возможности и начинал волноваться. Так, черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямицей да оглядываться на хозяев. Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения. «Эй ты!» — резко обернулся Антон к Стефану. «Давай веревку!»
1: «Что, пан Хце?» — удивилась хозяйка, выступив вперед и как бы загораживая собой мужа.
0: «Давай веревку, быстро!»
2: Хозяйка побледнела, уставясь в его исполненное мрачной решимости лицо. А хозяин, уронив руки, стоял за ней, видно, не решаясь выполнить его требования без дополнительной команды жены.
0: «Я что вам сказал?» Со сдержанной угрозой проговорил Антон и вытащил из-за пазухи наган. Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Антон приказал. «Разбери! Разбери! Распутай! Что смотришь, не понимаешь?»
2: Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками, хозяин кое-как разобрал веревку. Антон сунул наган за пазуху. «Ну?» — сказал он Зоське, в ужасе откинувшейся за столом.
0: «Пойдешь?»
1: «Нет, ты не посмеешь».
0: «Я? Я посмею, черт тебя возьми!»
2: выкрикнул он, распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка, но он уже схватил Зоську за руку и одним точным движением подломил руку за спину. Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и оборачиваясь к нему спиной. Он сильно толкнул ее грудью на пая и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой, затянул узел. Она сопротивлялась как только могла, но что для него было ее сопротивление? Связать человеку он мог в минуту. Чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток. Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоськиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверное, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться, тем более оправдываться. Пришла пора действовать.
0: «Запрягай лошадь! Живо!» — скомандовал он хозяину.
2: Тот снова немым истуканом глядел на него, не в состоянии двинуться с места.
0: «Лошадь, говорю, живо!»
1: «Так нема, пан, лошади!»
2: Наконец пробормотал он, и Антон почти закричал.
0: «Как нет? Запрягай, говорю, лошадь!»
1: «Пани, не маю лошадь, забрали лошадь!»
0: «Кто забрал?» — спросил Антон, почувствовав, однако, что его замысел еще более усложняется, если не совсем летит в тартарары. «Кто забрал лошадь?»
1: «Не знаем, пани. Люди пришли, забрали...»
0: «Врешь!» — выпалил Антон первое, что в таком случае пришло ему в голову, и снова выхватил наган из-за пазухи.
2: Хозяин беспомощно развел руками, вроде испуг его проходил, но появилось какое-то ранее незамечаемое в нем упрямство или даже непослушание. Кажется, он тоже переставал подчиняться.
1: «Пан может жлить, але...»
0: «А ну пошли!» — подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что все-таки он хитрит. Где-то в сараях во дворе, наверное, спрятана его лошадь. «А ты?» «Марш туда!» — указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. «Живо!»
2: Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь. Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпер им дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю палку двери.
0: «Зажигай фонарь!»
1: «Так, пан, нема лихтара», — снова развел руками хозяин. «Пан сам будет видеть».
0: «Черт возьми, увидишь там что без огня», — выругался про себя Антон. Но у него еще было в кармане несколько плоских немецких спичек, и он толкнул дверь на выход. «Пошли». Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался. Входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь. Подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем. Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок без ключа.
1: «Вот так, пани, так...»
0: Антон запер дверь, просунув дужку замка в пробой, и они направились в хлев. Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала. В другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова. Где-то тревожно закудахтал петух на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоревшую спичку. «А с той стороны?» В другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой, вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил и ее. Здесь воняло свиньями. Слышна была их сонная возня в соломе. Вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял — напрасно. Но это было уже совсем нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль, вязал на полу Зоську? Не нести же ее на себе 5 километров в скидель. Однако неужели же это исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади? Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти? Они вышли во двор. Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть. Ее могли спрятать в лесу, у соседей, в ближайшей деревне. Где еще можно было искать? Антон окинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку — ток или пуню. «А там что?»
1: «Там, пани, сено, але...» — с затруднением начал объяснять хозяин.
0: «Ах, сено! Сено, значит, имеется. А коня нет? А ну, посмотрим». Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим сеном. Но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой.
1: «Не-не!» — встрепенулся хозяин, предупреждающе хватая его за руки. «Не можно палить!»
0: «Не бойся!» «Не сожгу», — сказал Антон и все же посветил спичкой. Весь конец сарая был забит сеном. Рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски. Похоже, коня не было и тут. «Нет?»
1: «Нема, я пану мувил. Забрали коня?»
0: «Чертовщина какая-то», — подумал Антон, не зная даже, что думать дальше. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе, завяз, как в болотной трясине, ни взад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой. Может, как-нибудь улещить ее? Но для этого придется ее развязать. Какой же разговор со связанной? Узкой тропинкой они повернули к хате. Антон на минуту прислушался, не едет ли кто по дороге, но везде было тихо. Над лесной развилкой лежала глубокая ночь. Сильно дул западный ветер, снег под ногами таял, было сыро и зябко.

0: Глава 13. Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав зуба в плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все 18 лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе. Он справился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так туго он скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура, она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели, как глупую тёлку повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости. Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног. Ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лже-партизана. Но что толку было кричать? Звать тут было некого. И лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было. И оттого было нестерпимо обидно и больно. По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась. Наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться. Все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более что Голубин ушел, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином. Затем их шаги пропали во дворе, и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается. Стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез Голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову с пола. Слабый огонек коптилки в печурке едва освещал мрачный потолок тристена и серый прямоугольник двери, подпертый ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та, наконец, растворилась. В тристен проскользнул вацак, за ним вбежала хозяйка. Оба бросились к Зоське. «Ой, панечка, панечка, текайте!» Сглотнув соленые слезы, она встрепенулась, неудачно попытавшись сесть. Ноги сразу подвернула веревкой, за которой тут же ухватился вацак. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, и хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож. «Бежите, бежите, панечка!» Мальчишка быстро перерезал веревку. Ноги ее освобожденные распрямились, она вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознала, что это спасение, она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились, и особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы. Она скинула с себя обреченность и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде. «Сюда! Сюда!» Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску-дерюшку. Вацак знакомо стукнул клямкой двери, и на нее пахнуло холодом улицы и свободой. «Спасибо», — бросила она сдавленным шепотом и, наткнувшись на что-то в темноте, едва не упав, рванулась к спасительно замерцавшему проему раскрытой во двор двери. Ну, конечно, здесь был ранее незамеченный ими черный ход из хаты во двор с дровосеком возле порога и разбросанными вокруг толстой колоды поленьями. Чуть в стороне громоздились заснеженные комли сложенных под стеной бревен. Она бросила взгляд в другую сторону. За порогом в снегу темнела на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе. «Туда, туда бегите!» — махал ей с порога Вацик, и она через пролом в изгороде побежала к баньке. Она бесконечно долго бежала по свежему снегу, каких-нибудь 50 метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади. Теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата с трестеном, наверное, прикрывала ее от двора. Или, может, Антон был в хлеву и искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика. Она хотела засвидетельствовать его растерянность. Пусть бы себе стрелял, черт-то теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним. Пусть попробует догнать ее. Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять. Очевидно, он все еще не заметил ее побега, и она с распиравшим грудь дыханием забежала за баньку. Далее за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее. Надо лишь не терять время, пока не спохватился голубин. Но то ли с усталости, или еще почему, она не бросилась дальше в лес, а побежала спиной к шершавым бревнам стены, и слезы снова покатились по ее щекам. «Ах ты ж подлец! Ах, подлец!» — сказала она себе, всхлипнув, и обмерла. Со двора донесся знакомый голос Антона. Но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги. Что-то он спрашивал там, и ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега. Они говорили о лошади. Но что будет, когда он вернется в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она сбежала с их помощью. Боже, что ожидало эту несчастную семью? Она выглянула из-за угла, но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли, может, уже вернулись в избу. Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес, авось он не сразу бросился бы за ней по следам, но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой. Вся она тряслась от охватившей ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов. Теперь уже не со двора, а в избе. «Ах, подлец! Ах, предатель!» Не в состоянии что-либо решить, и вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывают ее с таким желанием обретенные шансы спастись. Вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания. Значит, они еще не в избе, и самое страшное откладывалось еще на 2-3 минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во двор и постройки, она увидела на сером снегу 2 неясные вдали фигуры, высокую Антона и пониже хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сарай, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько скупых минут. И она вдруг поняла, что сейчас сделает. Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад, ко двору. Минуту назад, выбежав из двери, она видела на дровосеке вогнанный в колоду топор. Теперь, покошачьи крадучись возле стены, она вбежала на дровосек и схватилась за гладкое холодное топорище, обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, взбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде. Все тут было открыто, а снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида. Слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав по двору до угла, чтобы взглянуть на сараи, она тут же отшатнулась к стене. Они уже шли по снегу от сараев к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла топор. Их шаги приближались, сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены. Давящий комок застрял в горле, но она не заплакала. Она лишь сглотнула слезы, и как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Тут же она поняла — неудачно. Антон круто по-волчьи вывернулся и сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам. Зоська вскричала, и он матерно со злобой выругавшись, опрокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил. «Ах ты, курва, твою мать! Что удумала, ах? Курва!» Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволок Зоську в трестен. В этот раз она не сопротивлялась, сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось. «Убивай, гад!» И она сперва даже не почувствовала боли, поняв, наконец, что теперь уже все. Теперь уже надежды у нее не оставалось. «Мерзавка! Что удумала? Ах, курва!» В то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел Голубин, бросив ее на пол. «Я к ней по-доброму! Она! А вы?» Вдруг взверился он на притихших у печи, растерянных и перепуганных хозяев хутора. «Ты ее выпустила, стерва!» — закричал он, угрожающе шагнув к хозяйке.
1: «Не, не, пан! Ниц, не ведам!»
0: «Не ведам! Я тебе покажу, не ведам! Враз прикончу тут! Вместе с твоим гаденышем, падла! И с ним тоже!» Грозно обернулся Антон к хозяину. «Лошадь спрятал-таки, подлец! Теперь сам ее понесешь!» Медленно, без сил приподнявшись на полу, Зоська сплюнула кровавую слюну. Кажется, он выбил ей зуб. Очень болела челюсть, заложила в боку. Дышать было нечем. Пока он распинался, угрожая хозяевам, она села, немощно опершись рукой, уронив низко голову. Изо рта все шла кровь, и она думала, что будет дальше. Озлобленный неудачей, он мог в любую минуту порешить всех в этой хате. Правда, за наган он еще не хватался. Наверное, живые они были ему нужнее, и прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скиделе? Значит, будет лучше, если он ее не довезет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связных в деревнях. Наконец, для ее матери в Скиделе. Зоське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих. Новый поворот в ее положении осветил все другим светом, придал новый оттенок всем ее помыслам, по-иному перестроил ее намерение. Она вся притихла, собралась, сосредоточилась на новой своей цели. Теперь уж ей стало не до задания, которого она не смогла выполнить. Отпали заботы о сроках, даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацику. Чтобы не причинить им несчастье, она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть. Но как это сделать? Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание. Она выучила наизусть все пароли и отзывы, запомнила много имен людей, названий деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться, и узнала многое, кроме самого важного. Как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой? Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы Тристена, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд

0: убить его и спастись. Одна попытка не удалась, авось удастся другая. Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда. И Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по Трестену. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда... В руках у нее была еще сила. Пожалуй, она бы смогла выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи. Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания. Его снова заботила мысль о лошади. «Так, говори, где взять коня?» — строго спросил он, останавливаясь перед хозяином. Тот недоуменно пожал плечами. «Неведом, пан. Нема коня. Пан видел?»
1: «Видел. Спрятал, зараза. Теперь ты вот что. Деревня далеко?»
2: «Яку пан мыслит деревню?»
1: «Любую. Какая поближе? Сколько километров?»
0: Хозяин молча переглянулся с хозяйкой.
2: «Деревня? Деревня есть близко. 5 километров», — сказала хозяйка, и оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тот надумал.
1: «А хутор? Хутор есть ближе?»
2: «Хутор есть».
1: «Сколько километров?»
2: «Километров 2, Бензи», — сказал хозяин. «Близко есть хутор».
1: «А, значит так», — обрадованно решил Антон. «Ты топай на хутор, и чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?»
0: Хозяин вздохнул и помялся, прежде чем что-либо ответить.
2: «Так, пан, але сосед не барзда даст конь? Много лепше бензе, если пан сам сходит на хутор».
1: «Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь, понял? А будешь хитрить, не приведешь коня, сожгу хутор, понял?»
0: Хозяин вздохнул, хозяйка заплакала, закрыв аккуратным передничком лицо. И хозяин тихо обнял ее за плечи.
2: «Не треба, кохана. Нех бензи, як пан сказал. Я пшиведу коня. Нех пан чека».
1: «Это другой разговор», — спокойнее сказал Антон. «Только живо мне. Даю час времени».
0: Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась, как сильно заболела в боку, и она тихо застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то. Потом, наверное, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется. Время будет служить только ему, работая против нее. Но что она могла сделать? Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога, и как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке.
1: «А ну марш в комнату! И не шевелись мне!»
0: Хозяйка сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон окинул взглядом Трестен и, наверное, не найдя того, что искал, схватил обеими руками стол, который размашисто через все помещение двинул под дверь, надежно подперев ее из Трестена. «Вот так. Теперь пусть попробует выйти». Они снова остались вдвоем. Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона. Она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть болела. Наверное, напухла щека, и она тихонько поглаживала ее рукой. Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь. Заглянул в темное окно с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало. Он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в кожухе топором.
1: «Зараза!» — сказал он и выругался. «Убить хотела!»

0: хотела, не сдержалась Зоська. Жаль, не удалось. И не удастся, сказал он, расстегивая ремень. Однако, еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман брюк. Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся задумка ее пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем она отвечала ему? Может, не обратил бы внимания на эту прореху? Лучше бы отвлечь его на что-либо другое. Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете коптилки принялся рассматривать косую через всю спину дыру. «Может, он станет ее зашивать? Повернется боком», — подумала Зоська. «Может, рискнуть?» Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было. Она просто могла не успеть. Нет, он не стал зашивать прореху. Он отодвинул стол и приоткрыл дверь. «Эй ты, поди-ка сюда. Вот тебе задание. Зашить дыру. Поняла?»
1: «Добже, пан», — пролепетала из-за двери хозяйка.
0: 10 минут времени, поняла?»
1: «Добже, пан».
0: «Давай шей», — сказал он, и, захлопнув дверь, снова вплотную задвинул ее столом. Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно. Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась, как Антон вскочил с топчина. «Ай, куда? А ну стой! Ишь, прыткая какая!» Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола, подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверное, все той же веревки. «Руки, руки давай! Свяжем, чтоб спокойнее было!» «Гад ты!» — сказала она, уже не сопротивляясь. И он начал туго крутить ее кисти веревкой. Она только болезненно морщилась, едва сдерживая в себе боль и обиду.
1: «Больно же!»
0: «Ничего, потерпишь, больнее будет». «Нет уж, больнее, чем от тебя, мне никогда не будет». «Будет. В полиции будет больнее», — просто сказал он, силой затягивая узел.
1: «И ты отведешь меня в полицию?» — спросила она дрогнувшим голосом.
0: «А куда же прикажешь тебя отвезти? Я хотел к матери, но ведь ты против».
1: «Мало того, что подлец, так ты еще и предатель», — сказала она, снова не сдержав быстро навернувшиеся на глаза слезы.
0: Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал. Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним, молчала и Зоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться. Предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном, который, сдвинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Каптюшка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи, одну сторону крепкого, вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая и злая решимость. «Вот ты говоришь, предатель», — вроде даже с обидой заговорил он.
1: «Верно. Может, даже придется и предать.
0: Но кто меня вынудил на это?» Зоська кисло усмехнулась. «Тебе нужны оправдания?» — сказала она, чувствуя, однако, что не надо вступать с ним в разговор. Гадко все это и противно. Все разговоры уже переговорены. Теперь между ними пропасть, в которую очень скоро, наверное, придется свалиться ей.
1: «Мне наплевать на оправдание. Но ты испортила всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить, как полагается, по-людски. А ты предателя из меня делаешь.
0: Ты до меня стал предателем. Ошибаешься. Я не предатель.
1: Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой, раз ты меня на это толкаешь.
0: Что ж, предавай. Зло сказала она, чувствуя, как все в ней затряслось от бессильной злой ярости.
1: «Предавай! Не ты первый, но помни, самый первый. Давно подавился 30 сребрениками, и за ним подавятся же все остальные».
0: Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова. Его не трогали древние аналогии, так же, как перестали трогать и Зоськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее и теперь дал выход своим обидам.
1: «Ты наплевала мне в душу! Подняла на меня топор!»
2: «А ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня?»
1: «Я? Нет, я тебе помогал. Без меня ты бы давно уже влипла».
0: Зоська подумала, что в этом отчасти он, может, и прав. Все-таки на протяжении последних 2 дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую ей помощь.
2: «Я не просила тебя помогать».
1: «Мало что не просила. Я по своей воле, потому что любил тебя.
2: Сволочь ты!»
1: «Спасибо. Но теперь ты мне поможешь. Ведь тебе все равно пропадать. Так послужи мне хоть напоследок».
2: «Нет!
1: Нет!» — выкрикнула она, содрогаясь на жестком полу. «Этому не бывать! Не надейся, я тебя покрывать не стану!»
0: «Я и не прошу покрывать. Ты только потерпишь маленько.
1: До скиделя. Вот и вся твоя задача».
0: Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась. Разгадав его замысел, значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию, вняла его любовному лепету, растаяла от его ласк. Вот это любовь! Она думала. Сколько она перечитала о ней в книжках, нагляделась в кино, сколько перемечтала в девичестве, до войны, да и в отряде в лесу. Какой она представлялась красивой. А ей выпало хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы, война, время. Он уверяет, во всем виновата она. Она же уверена, что виной всему он и его так далеко идущие планы. Зачем они сошлись в тот ночной час возле незамерзшей Щары? Зачем она позволила вытащить себя из реки? Не лучше ли было бы тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?

0: Глава 14. Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот. Времени уже прошло достаточно. Должен был воротиться хозяин. Но он не возвращался, хотя, наверное, уже перевалило за полночь. Свернувшись калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее, не развязалась ли. Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее. Пусть пропадает, если она такая беспросветная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасать ее от войны? А он вот решился. Он ушел из отряда, провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согревал. А она? Чем за все это отплатила ему она? Как последняя идиотка, напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах. А еще студентка. А может, именно потому, что студентка? Образованная, начиталась книжек. Он вот не очень любил читать книжки. Зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически. И давно знал, что практика — вот единственно стоящая школа жизни. Потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать, если не лучше, то и не глупее остальных. И еще не медлить, не тянуться в хвосте, не явиться к шапошному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она — предатель, изменник. Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось? Отпустить ее с Богом в скидель? А куда самому? И что от нее будет проку в этом скиделе? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст гестапо и... Прощай, Зоська. Изуродует и повесит на площади перед костелом. Или расстреляют во враге. И кому от этого пользы? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов. Начнут хватать семьями, погубят массу людей. Так не лучше ли будет для нее и для всех, если она, не успев ни с кем встретиться в этом скиделе, попадет прямо к Копытскому и тем окажет хорошую услугу Антону? Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из-за щары разведчицей. Наверное, это ему зачтется, да и ей будет легче. Ведь никаких встреч в скиделе у нее еще не было. Никаких заданий она еще не успела выполнить. Он за это поручится. Может, даже ее и не повесит. Отправит куда-нибудь в лагерь. Совесть. Конечно, он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна. Было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба, кто кого. Он не слабак и не неудачник. Но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее самый ближний. Тем более, что именно среди женщин широко распространена прям-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Пусть пользуется им. Антону не жалко. Но что-то долго не возвращается хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений. Он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дорожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху — дело 5 секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребует.
1: «Эй!» — крикнул он в затворенную дверь хозяйки. «Твой куркуль не сбежал?»
2: «Ой, нет, не сбежав, пани. Скоро пшеведе конь, пани».
1: «Кожух готов?»
2: «Скоро, скоро готов».
1: «Давай скорей, а то холодно стало».
0: Действительно, в трястене стало прохладно. Дрова в печи прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть. Наверное, нагорел фитиль или кончалось горючее. Антон подошел к печи и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стало вроде светлее. В это время где-то в сарае голосисто, хотя и хрипловато, спросонья, закричал петух. И Антон вздрогнул. «Так недолго досидеть и до утра. Вот же сволочь», — подумал он про хозяина. «Как бы не подвел под монастырь. Ну, пусть только вернется».

0: Глава 15. Как это случилось, Зоська сама не заметила. Но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в 39-м царстве, далеко в другом мире, в другом времени и месте. Она не сознавала во сне, то ли это была война, или, может, довоенное время, или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временном измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги. Но ей было плохо, очень неспокойно. Скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. В поле ее зрения, однако, не было ничего плохого. Наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней. Вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела, или, может быть, церкви. Где-то вот-вот должен был появиться он. Кто он? Зоська не знала. Она не представляла даже его облика, но в точности знала, что он — существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором, по меньшей мере. Это она чувствовала с предельной четкостью. В то же время она никак не ощущала себя физически. Она даже не знала, как и во что она одета, есть ли у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без своего прежнего облика или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вечности. Она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно, даже это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления его. Хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська. Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания. Почему-то никем, даже самой Зоськой, никак не замеченная. Просто одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного его вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистой лентой реки. Это был радостный пьянящий полет, сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем. Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверное, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их, но теперь ей не было дела до этих людей. Ей хотелось без конца предаваться благостному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве. Однако что-то уже изменилось. То ли в ней самой, то ли в этом пространстве какая-то сила властно повлекла ее вниз. Она почувствовала все пребывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась. Земля, крыши, деревья и телеграфные столбы на дороге все приближались. Она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз, где уже бежали, крича и суетясь, какие-то люди в черном, протянутыми руками, они вот-вот готовы были схватить ее за ноги, и ей требовалось огромное усилие, чтобы уберечься от их длинных, ухватистых рук. Предчувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками, и эти руки почему-то вдруг превратились в крылья. Широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама. Но крылья не помогли ей взлететь. Она уже была на земле, в огромном сугробе, среди снежного поля, и, цепляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег. Махать с каждой минутой становилось труднее. Силы ее кончались, и в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет. Потом она вроде бы отделилась от черной птицы и увидела ее как бы со стороны, распластанной на снегу, с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной со всклокоченными перьями шее. Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острою грудью о снег. Она уже не взлетала. Она умирала, эта огромная черная птица на морозном снегу. И вместе с ней, в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська. Но нет, она не умерла. Она вдруг проснулась с сознанием того, что вокруг что-то изменилось, может, даже случилось что-то. В накинутом на плечи кожушке Антон открывал дверь, из которой в облаке стужи в три стен ввалился хозяин. За ним какой-то низкорослый человек в шинели с красным от ветра лицом, толстяк в суконной поддевке и чернобородый мужик в армяке и с винтовкой. Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит. Антон отступил к печи под направленным на него автоматом переднего из вошедших, который с незлобивой уверенностью командовал. «Руки вверх! Вверх, вверх! Вот так! Пашка, обыскать!» Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как толстячок в серой поддевке, которого передний назвал Пашкой, решительно сдернул с Антона его кожушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать в левом. Внешне почти спокойный Антон стоял небрежно, приподняв руки и несколько растерянно бормотал. «Ребята, да вы... да что вы? Ну что вы, своего не признали? Я же из Суворовского. Это мы посмотрим еще. Из какого ты Суворовского, японский городовой? Чем тут занимаешься?» Строго спросил маленький с красным лицом и подобрал автомат. «А она? Кто она такая?» Тут они все в раз обернулись к ней, рассматривая ее при едва мерцавшем огоньке коптилки, и до сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свои, наверное, из какой-то липечанской бригады, ребята-партизаны. Но почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее, опять будет плохо. «Она тоже из Суворовского», — начал Антон и приопустил руки. Никто из них не заметил этого. Все смотрели на измученную, прильнувшую к стене Зоську. Зоська между тем молчала, не вправе называть себя, хоть и чувствовала, что сейчас, видно, начнется разбирательство, и надо что-то ответить. «А почему связано? Это что, ты ее связал, японский городовой?» Хмуря светлые бровки на еще юном лице, допрашивал тот, что стоял с автоматом. Видно, он тут был старшим. «Я связал», — просто сказал Антон, и хозяин, стоявший позади всех, едва заметно кивнул головой, подтверждая его слова. «Почему связал?» «Видите ли», — помялся Антон и бодро объяснил. «Мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам».
1: «Врешь!» — вся содрогнувшись, иступленно крикнула Зоська. «Врет он!»
0: Она опять готова была зарыдать от беспредельной обиды и этого нового коварства спутника. Антон, нисколько не смутившись от ее крика, передернул плечом в сторону хозяина. «Вон, свидетель!»
2: «Вот как?»
0: Краснолицый внимательно посмотрел на Зоську. «Постой!» Вдруг другим тоном сказал толстяк Пашка. «Я ее знаю. Она в самом деле из Суворовского. Зося, кажется». Зоська, не ответив, только прервала свой тихий плач, вытерла, оплюшивая плечо, мокрую щеку и внимательнее взглянула на своего заступника. Нет, он был ей незнаком. Кажется, она видела его впервые, хотя вполне возможно, что где-то с ним и встречалась.
1: «Это он решил переметнуться к немцам», — сказала она спокойнее. «Вон, пусть хозяин скажет. Он тут все слышал».
0: Все враз повернулись к хозяину. Но тот, не спеша с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским.
1: «Я, пан, мало разумею. Так что се... Пан говорил, в Скидель бы-то идти. Пани не хотела идти. Почему, не разумеем?»
3: «Ну, это враки», — с уверенностью сказал толстяк Пашка. «Товарищ сержант, ей-богу, это наша девка. Я ее знаю».
0: «Японский городовой!» — в явном затруднении воскликнул краснолицый и скомандовал. «Развязать!»
3: «Хорошей девкой, ей-богу!» — сказал толстячок и ступил к Зоське. Провозившись с минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти.
0: Чернобородый с винтовкой молча стояла у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и в отворившейся двери появилась испуганная хозяйка с Вацаком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в трястене, на стенах которого непрестанно шевелились, мелькали мрачные тени людей. Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая, и то и дело хмуря тонкие бровки на строгом молодом лице.
3: «Так, а этого связать?» — указал он на Антона, и толстячок повернулся к нему с веревкой.
0: Антон растерянно развел руками. «Да вы что, ребята, я свой!»
1: «Это мы еще посмотрим, какой ты свой. А ну, руки назад!»
0: Делать было нечего. Антон с неохотой заложил назад руки и спиной полуобернулся к толстенькому, который обмотал кисти веревкой.
3: «Вот так! Это безобразие, сержант! Мало что оружие отобрали, так еще и вязать! За что? Что это сказала? И вы ей поверили? Может, у меня с ней особые счеты?»
1: «Это какие еще счеты?»
0: — ехидно поинтересовался сержант.
3: «Хотя бы полюбовные, а она...»
1: «Японский городовой, ты не темни нам тут про любовь! А ну, марш!»
0: Они расступились, пропуская Антона вперед на выход. И тот заколебался.
3: «Куда?»
1: «Куда надо! Ну, марш!»
0: «Дайте хоть полушубок надеть», — заметно занервничал Антон, и толстячок набросил ему на плечи его кожушок. Антон шевельнул плечами и после секундного колебания решительно шагнул к двери.
1: «Ты тоже»,
0: — бросил сержант Зоське, и она пошла за Антоном. На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег, и совсем сникли, ссутулились темные силуэты сараев. Холодный промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда они поведут их, эти лепечанские ребята? Уж не собираются ли они устроить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже? Но, по-видимому, суд расправа пока откладывались. Для того надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого сержанта, он мог их обоих с легкостью прикончить, где хочешь. Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса. Зоська, однако, не оглядывалась. Она едва поспевала за Антоном. Пустые опущенные рукава его кожушка метались по ветру, словно крылья подстреленной птицы. И Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл. В другой раз она бы долго ходила под его впечатлением. Теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была мало приятнее сна. И снова было неясно, чем все окончится. Они быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему с утра снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородым, которого сержант называл Салеем. И Зоська догадалась, что этот ее землячок из местных. Но рассчитывать на него не приходилось. Она поняла, что здесь всем заправлял этот молодой сержант, которому неизвестно, как было подступиться. Впрочем, она получила возможность перевести дыхание. Все-таки она избежала гибели, Антоновы планы рухнули, и Зоська с благодарностью вспомнила хозяина хутора, этого безропотного исполнителя воли жены, который не растерялся, спас хутор и Зоську. Но странное дело, Зоська не ощущала в себе облегчения. Скверные предчувствия продолжали ухватисто властвовать над ее сознанием. Они все шли полем, мимо каких-то кустарников. Сверху из темного неба падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками таявший на ее лице, и она совершенно не представляла, куда их ведут. Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо в Скидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности ее выполнить. Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже. Он перестал для нее существовать. И хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был ничто. Стремление окончательно освободиться от всего, что так позорно связывалось с ним, и делать свое дело все настойчивее овладело ею. И она не утерпела. «Ребята, а куда вы нас ведете?» — спросила она по возможности беззаботнее. «Куда надо?» — холодно бросил сержант, идущий последним в этой цепочке. «Тут такое дело», — сказала, подумав, Зоська. «У меня задание».
2: «Какое задание?»
0: «Ну, я же не могу вам объяснить, какое. Мне надо в сторону Скиделя».
2: «К немцам?»
0: «Ну почему к немцам?» Готова была обидеться Зоська. «У меня задание».
2: «У нас тоже задание,
0: японский городовой», — недружелюбно парировал сержант.
2: «А мы вон вожжаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих чертовой матери».
0: «За что?» —
2: оглянувшись, попыталась улыбнуться Зоська.
0: «За что? Война, задание. Они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам. А теперь задание».
2: Нет, он был невыносим, этот молодой задавака, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать. Черт с ним. Куда-то же, в конце концов, они их приведут. Не будут же они днем тащиться среди снежного поля. Значит, к утру где-то укроются. Действительно. Было видно, что они торопились. Сержант несколько раз тихо, но требовательно покрикивал на направляющего.
0: «Салей, шире шаг!»
2: И тот ускорял и без того весьма торопливый свой шаг. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагавшего перед ней Антона, который, нагнув голову с оттопыренным на спине кожушком, споро шел за передним. Там в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, а он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирит их разве что смерть. Но с появлением партизан положение их изменилось. Антону связали руки, но и ей вроде не развязали. Оба они оказались под конвоем в этом ночном поле. Судьба обоих затянула дымкой неопределенностью, и эта неопределенность снова как бы объединила их обоих. Зоська подсознательно чувствовала все это, и это ее угнетало. Хуже всего, однако, что с ними почти не разговаривали. Никто их ни о чем больше не спрашивал, и Зоська не знала, как все объяснить этим суровым, малоразговорчивым людям. Она просто не находила, с чего начать. Похоже, однако, что они держали путь в лес, который уже проступил поодаль в рассветных сумерках, снова в сторону Немана, удаляясь от Скиделя. Зоська с тоскливой озабоченностью заметила это. Но что она могла сделать? Ее вели как арестованную, даже не хотели объяснить, куда. Но все-таки она чувствовала, что с ней плохого не сделают. На ее стороне была правда, и, кажется, появился заступник. Вот этот проворный толстячок Паша, который ее где-то видел. Тем временем почти совсем рассвело. Из серой тьмы выплыло такое же серое зимнее поле. Голая ровнять с недалеким впереди леском. От этого леса в поле врезался неглубокий овражек с кустарником, завидев который Солей взял в сторону, и они стали приближаться к овражку. Шедшие сзади сержант с толстячком о чем-то тихо переговаривались. Зоська, отрываясь от своих переживаний, раза два вслушалась, но расслышать ничего не могла. Антон вдруг дернул шеей и вроде споткнулся даже. Зоська придержала дыхание. Похоже, сзади говорили о каком-то наступлении, и Антон с интересом спросил.
4: «Ребята, не слыхать, что на фронте?» «А тебе зачем знать, что на фронте? Чтоб немцам передать?»
2: «Нет, правда. Как Сталинград?» — добивался на ходу Антон, и Зоська заметила, как он весь подобрался и затих.
4: «Сталинград дал фрицам по зубам», — сказал Пашка. «Подперли немцев под Сталинградом».
2: «Да ну!» — с открытым от изумления ртом обернулся Антон.
4: «Ты шагай, шагай!» — прикрикнул сержант. «А то удивился японский городовой».
2: «Нет, в самом деле, ведь немцы говорили, что Сталинград взяли».
4: «Взяли! Подавились там твои немцы! Вон на 60 километров отбросили! Фронт прорван! Наши наступают!»
2: «Ай-яй! Гляди ты!» — совсем уже изумился Антон.
4: «Вот-вот», — сказал сержант. «Но тебе-то чего радоваться? Ты же другого ждал?»
2: Зоська не вмешивалась в разговор и ни о чем не спрашивала. После недолгого замешательства все в ней возликовало, словно что-то свалилось с плеч, давившее ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия о Сталинграде. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа. Если это только не слухи. Но ребята, должно быть, знают, они даже передают подробности. Прорван фронт, и наши продвинулись на 60 километров. И она, заметив, как сник Антон, со злорадством подумала. Пусть вот утешится. Ведь он так переживал эту неудачу под Сталинградом, толкнувшую его вчера на измену. Теперь пусть возрадуется. Неудачи нет, есть победа. Что же он так померк, ссутулился и опустил свои круглые плечи? Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов, и ничего не выйдет. Солей привел их в едва заметное на равнине углубление все расширявшегося и уходившего вглубь овражка. Они дошли до редкого расползшегося по склону кустарника и сержант сзади скомандовал. «Стоп! Посидим тут. А ты?» — кивнул он Салею. «Давай дуй. 20 минут хватит?»
0: Салей помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней оттер мокрую черную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорчились в стороны.
2: «Попробую».
0: «Ну и добро. Давай дуй», — распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому Салею. Осклизаясь на снегу, Салей пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карманы и стал собирать закурку. На его добродушном лице не было ни озабоченности, ни даже малейшей серьезности. В уголках губ таилась мягкая улыбочка, будто он занимался чем-то малосерьезным, хотя, в общем, ему интересным. На остром, свежепокрасневшем, словно обожженном лице сержанта, напротив, отражалась крайняя степень важности, какое-то желчное недовольство собой или, скорее, другими. И Зоська подумала, что с ним надо держать ухо востро. Такие в своей озлобленности способны на все, а злить их всегда легче легкого, и по первому поводу они вспыхивают, как порох.
2: «Вот, а теперь мы подрубаем, а вы посмотрите», — без тени юмора сказал сержант, доставая из кармана что-то завернутое в бумажку. И Зоська отвернулась. Еда ее мало интересовала. Она все думала, как бы ей вызволиться из-под опеки этих людей.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис, и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия». В эфире Радио Рансис.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую областную имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров, и что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно, я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда ну, вот ребенок что-то сделал, ну, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. Ну, то есть, ой, хорошо и так. И вот я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. Ну, у меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схема, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете мои схемы в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, я не знаю, там сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь вот в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, ой, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы вот они посмотрели живые цветы. Ну, чтобы вот они, ну, не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть вот это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Ну, опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень полезна. Помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там, мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть вот как-то у меня получилось, что вот это вот все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что ну, нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А вот насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки без переплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное, такой какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Ну, как-то вот этим закончилось, хотя вот как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Ну, видите, когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, ну, или ничего не выбираете, потому что, ну, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да?
0: Ну,
1: все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Лариса, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такое
1: нет,
0: вот
1: нет,
0: такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока вот 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, ну, кто в этом заинтересован. Ну, мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, ну, даже просто вот кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. Потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаешь, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование.
1: Вы знаете, разочарований не особо. Но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои

0: было только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть, что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь незрячим сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
1: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
0: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
1: То есть вы там тоже обучались?
0: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица не зайдет к преподавателю. Это же не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие. Мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись. Но вот даст Бог, в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме. И в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки. Начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске. Ну, а там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, и кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция, здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин, в общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли вторую. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева,

0: а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например, вот у меня стоит роскошный букет роз, он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Ну вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, ну и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
1: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо обилинтекции?
0: Ну я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь мне складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней у Ирины Владимировны. Впоследствии она выиграла конкурс. Областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
1: То есть мастериц у вас много в области?
0: Ну, в общем, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. И, вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени, но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет, а заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь, это неправильно.
1: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
0: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идею для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрение не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но, опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая, денежку дает, но совершенно неинтересно.
1: И это не имеет зрения?
0: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный. И...
1: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
0: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульное оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия, читающие в темноте. Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
1: Здорово. Ну тогда, я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
0: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зное добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики ниже? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне, и ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
1: Лариса, вот для вас что такое счастье?
0: Вы знаете, вообще счастье, это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что? Почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое. И это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. Все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
1: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
0: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали, как всех, октябренок, пионерка, комсомолка, со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают, как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
1: А вот встреча с супругом такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что-то греха таит. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
0: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну, практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом спустя какое-то количество времени мы женились.
1: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
0: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее? Тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
1: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
0: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, вот... по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Ранси. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в свете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Но наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль душонародный, взять второе место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаковая. Ездила я в третий раз на подобный фестиваль на душонародный, но эта поездка была наиболее удачной, ну, потому что не третье место уже, а второе. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляет, придает новые силы. Ну что ж, программа «Горячее сердце» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине. Потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно есть какое-то творчество, есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот, хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок с встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор и ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Совершенно на халяву недавно мне тут удалось отхватить крутую зарядную станцию беспроводную аж на 3 устройства. Поэтому сегодняшний выпуск в честь этого события я решил посвятить разговору о способах зарядки, о всевозможных зарядных устройствах, протоколах и тому подобных вещах. Ну, все, я думаю, знают про аккумуляторы, которые сейчас во всей бытовой электронике присутствуют. Только две вещи, что их нужно сначала заряжать, а они потом будут разряжаться. И при этом всем хочется, чтобы заряжались они за секунды, а разряжались неделями, а то и месяцами. Ну, многие часто слышат, тип аккумулятора в смартфоне литий-ионный, емкость аккумулятора 5000 мАч. А что это конкретно значит, как-то мало кто вникает. Вот тут-то и хочется воскликнуть. Не зря вас в школе физики и математики-то учат. Учите и помните физику и математику. Это в бытовой жизни весьма может пригодиться, в том числе и в подобных ситуациях. Итак, не знаю как вам, а нам в школе на уроках физики рассказывали про устройство простейшего аккумулятора, так называемой лейденской банки. Берется обыкновенная стеклянная банка. Стекло – это диэлектрик, то есть оно в обыкновенных условиях электрический ток не проводит. Внутрь этой банки вставляется металлический цилиндр, внутренний электрод, а снаружи банка обматывается внешним электродом, еще одним металлическим цилиндром, это внешний электрод. И на один электрод мы накапливаем отрицательные заряды, на другой положительные, а потом, если мы поместим между этими электродами так называемый электролит, то в нем возникнет электрический ток. Электролит – это среда, в которой может спокойно течь электрический ток. И вот он от одного электрода к другому через электролит течь и будет. И это можно использовать для накопления заряда, а потом для того, чтобы с помощью электрического тока питать различные устройства. Современные аккумуляторы называются литий-ионными, потому что там используются два электрода. Ну, естественно, электролит, без него не может ни один аккумулятор существовать, потому что это та самая электропроводящая среда. И два электрода. Один из металлического лития, то есть металл, который на уроках химии вы должны были изучать под названием литий, третий элемент таблицы Менделеева, а другой электрод из так называемого полупроводника, как правило, это кремний. Что такое полупроводник? Полупроводник – это вещество, которое в определенных условиях электрический ток не проводит, но если эти условия изменить и усилить, то он уже электрический ток проводить станет. Вот так и устроены вот эти литий-ионные аккумуляторы. Они весьма неэффективны, но зато безопасны, потому что сейчас ведутся эксперименты и с серными, и со свинцовыми. Вроде бы они заряжаются быстрее, но очень они опасны. Вот те, которые сейчас в экспериментальной фазе находятся. А хочется вам, чтобы, да, может, он заряжается он за несколько минут, но чуть что, чуть перегрев, недосмотр, вспышка, и горит вся ваша квартира синим пламенем. Так что пока что вот эти безопасные литий-ионные используются, но, во-первых, и заряжать их долго нужно, да и емкость у них не ахти какая. Что такое емкость? Ну, емкость – это вот тот самый показатель, который показывает, насколько долго аккумулятор может отдавать накопленный заряд. Измеряется это в миллиампер-часах, и когда вы выбираете себе смартфон или ноутбук или еще что-то, вы всегда смотрите на емкость аккумулятора в миллиампер-часах. Понятно, чем она выше, тем дольше на одном заряде устройство у вас проработает. Это понятно, это всем очевидно. Но дальше возникает вопрос. Если я куплю устройство на 10 тысяч мАч, а у меня, кстати, такой смартфон есть с аккумулятором емкостью на 10 тысяч мАч, то значит это лучше. Но тут как посмотреть, потому что чем выше емкость аккумулятора, тем дольше его нужно заряжать, и тем выше должна быть мощность заряжающего устройства. Может быть и на 5000 мАч вам подойдет, но зато за 1.5 часа заряжается. А на 10 тысяч обыкновенной зарядкой, или даже необыкновенной, вам уже часа 3-4 придется заряжать. Так что тут, как всегда, нет в мире совершенства, нет идеалов. Инфотрон. Тут мы должны поговорить о протоколах зарядки, о том, как правильно заряжать аккумулятор и так далее. Но я тут не буду давать советы по калибровке батареи, потому что в аккумулятор на устройстве встроена такая микросхема, такой чип, который называется контроллер. Что это такое? Вот этот контроллер – это посредник, который всевозможные физические, электрические характеристики электролита и в целом аккумулятора преобразует в те самые проценты зарядки, которые отображаются в верхней части экрана. То есть, если контроллер начинает врать, то реально у вас аккумулятор еще заряд не израсходовал, а у вас уже контроллер просто наглым образом обманывает вас и показывает очень маленькие цифры. Поэтому это нужно калибровать, чтобы контроллер, он ближе к реальному положению дел в аккумуляторе, показатели показывал. Ну, существуют всякие способы калибровки, я не буду про них рассказывать, потому что тут все зависит от конкретно вашего субъективного настроя. Одним один кажется эффективным, другим другой. Ищите в интернете или спрашивайте еще где-то, ну а потом проверяйте, какой вас устроит. Но есть такая процедура калибровки контроллера аккумулятора. Итак, один контроллер встроен в батарею вашего устройства, другой в зарядном устройстве, которое вы втыкаете в розетку. Дальше вы кабелем соединяете зарядное устройство и ваш смартфон, ноутбук, да все что угодно. И начинается зарядка. Как же она происходит? Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, условно говоря, с французом, и пытаетесь с ним пообщаться. Вы ему по-русски, он вам по-французски. Он вас не понимает, вы его. Но если вы перейдете на международный язык общения английский, то тут уже и вы его поймете, и он вас. Вот примерно такая же ситуация происходит с зарядкой смартфона. Итак, сейчас очень модно встраивать всевозможные протоколы быстрой зарядки. Протокол — это вот тот самый язык, на котором устройство общается с зарядным устройством, поэтому нужно сначала выяснить, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Проще говоря, какие языки он понимает. Ну и тут опять какие-то производители указывают эти характеристики, какие-то сайты продавцы тоже указывают, а где-то и даже такой информации нет. Просто емкость аккумулятора 5000 мАч, а какие протоколы уже выясняйте в соответствующих источниках. Ну, предположим, вам удалось выяснить, что ваш смартфон модели такой-то поддерживает протоколы и Quick Charge, и у Huawei, и у Samsung есть свои протоколы быстрой зарядки. Есть всякие Power, Delivery и так далее и тому подобное, причем с разными цифрами. Вот тут и нужно выяснить. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживают. Значит, вы должны уже зарядное устройство подобрать под ваше устройство, которое вы хотите заряжать. Вот раньше было проще. Раньше зарядные устройства продавались вместе со смартфонами. А потом, благодаря пресловутой плодовой яблочной компании, стало модным зарядное устройство убирать. И вот раньше зарядное устройство точно было совместимо, может быть, не максимально эффективно, но точно совместимо. А сейчас вам еще нужно выяснять, какое зарядное устройство вам купить, чтобы максимально быстро и эффективно заряжать ваше устройство, а то и все устройства. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Теперь вы должны выбрать зарядное устройство, которое эти же протоколы точно поддерживает. Оно может поддерживать и другие, но это не страшно. Главное, чтобы поддерживало те протоколы, которые ваш смартфон потянет. Потому что если зарядное устройство круче, и там есть еще какие-то другие, ну не страшно. Не надо думать, что что-то там загорится, закоротит и так далее. Нет, такого не происходит, все предусмотрено. Так вот, вы подбираете и покупаете зарядное устройство. Причем у зарядного устройства, как правило, всегда указывается и его электрическая характеристика, то есть столько-то вольт, сила тока столько-то ампер. Поддержка протоколов быстрой зарядки такие-то. Ну вот вы подобрали устройство, но часто еще указывается его мощность. Так вот, мощность — это как раз характеристика, которая показывает, насколько выносливо это зарядное устройство. Ну, попросту говоря, вот вы подключили одно устройство, и оно нормально живет. Подключили второе, ему тоже неплохо. А вот третье подключили, все, оно нагрелось, задымилось и скончалось. Вот это как раз и говорит о том, что чем мощнее зарядное устройство, тем смелее можно его использовать. Но если вы одно устройство к нему подключаете, то тут ничего страшного не произойдет. Опять, ну, если ваше устройство максимальную конфигурацию зарядного устройства поддерживает, то она ее и будет использовать. Если нет, то контроллер в аккумуляторе выберет ту конфигурацию, которая поддерживается, а более мощные проигнорирует. То самое главное, что зарядное устройство сейчас все мощнее и мощнее становится. Так вот, если вы хотите заряжать, как у меня, например, вот есть устройство на 10 тысяч мАч, нужно, конечно, взять максимальной мощности зарядное устройство, и тогда, ну, побыстрее процесс точно пойдет. А если взять обычное 5 вольт, сила тока 1 или 2 ампера и самые обыкновенные протоколы элементарной зарядки, то здесь заряжаться это будет долго. Кстати, многие задаются вопросом, а до скольки процентов заряжать нужно аккумулятор? Ну, здесь тоже я вам однозначного ответа не дам, потому что неважно до скольки, главное, чтобы вы, зарядив полностью аккумулятор, как можно быстрее отключили зарядное устройство. Потому что если электролит уже насыщен, а ток через него идет, то для электрических свойств электролита это очень плохо. И часто в настройки батареи производители смартфонов даже встраивают всевозможные алгоритмы, типа зарядить до 80%, а потом шлюз закрыть. Ну, если вы считаете, что это продлит срок работы аккумулятора, то можете включить. Я все это проверял, перебирал. Ну, по моим наблюдениям, неважно, до скольки процентов. Главное, чтобы ток быстрее отключался. Так что я обычно заряжаю до 100, но сразу же зарядное устройство отсоединяю. Ну а если вы часто отсутствуете, может быть, для вас будет гораздо эффективнее вот такой подход. Зарядить до 80 и подачу тока отключить, даже если зарядное устройство из розетки вы не выдернули.
0: Инфотрон.
1: Ну и совсем уже в заключение, давайте наконец поговорим о беспроводной зарядке, что это такое, для чего это нужно. Опять-таки, на уроках физики в школе, наверное, рассказывали про явление электромагнитной индукции. Ну вот есть катушка с током, то есть на деревянную катушку намотана металлическая проволока, через нее идет ток. Ученики берут компас и видят, что стрелка компаса отклоняется в сторону катушки с током. Значит, электромагнитное поле генерирует катушка с током. Но есть и обратное явление. Если у вас есть магнитное поле, и вы в это магнитное поле помещаете проводник, то в проводнике возникает электрический ток, индуцированный вот этим магнитным полем. Вот на этом принципе и работают так называемые беспроводные зарядные устройства. Но это нечестное название. Беспроводное – это когда вот у вас в одном конце комнаты стоит зарядная станция, и по воздуху во все концы комнаты, как Wi-Fi, передают электрический ток. Взяли вы смартфон перед собой на стол, положили, определенной частью направили на зарядное устройство в другом конце комнаты, и электрический ток вполне ваш смартфон заряжает. Вот это и было бы настоящая беспроводная зарядка. Но те, что сейчас называют беспроводными, я бы их правильно назвал индукционные зарядные устройства. Вот они на этом принципе и основаны. Есть некая область, где генерируется электромагнитное поле. Если ваш смартфон, наушники, кстати, часто встречаются с беспроводной зарядкой, часы, планшеты и многие другие устройства поддерживают вот эту самую индукционную беспроводную зарядку, вы должны той частью, где, условно говоря, катушка индукционная находится, положить на вот эту область зарядки на зарядном устройстве, и начнется зарядка. Вообще-то устройство все равно между собой контактирует. Вот эту беспроводную станцию все равно нужно подключать к очень мощному зарядному устройству. Вот у меня, например, беспроводная станция одновременно может заряжать сразу три устройства. И там рекомендуется зарядное устройство мощностью, ну, хотя бы 45, а то и побольше ватт. Так что, если вы хотите одновременно и часы, и наушники, и смартфон заряжать вот такой индукционной зарядкой, то вам максимально мощное нужно зарядное устройство, блок питания подключить. То есть в розетку вы подключаете блок питания, к блоку питания беспроводную зарядную станцию, а на эту беспроводную станцию кладете устройство. Вот так они у вас заряжаются. На мой взгляд, это как-то не особо полезно, потому что, ну что, воткнуть кабель в гнездо, что на зарядное устройство положить, особой разницы тут нет. Полноценной беспроводной зарядки, еще раз подчеркну, здесь нет. Но возникает вопрос, а вот таким индукционным способом смартфон будет быстрее заряжаться или медленнее? А вот тут как раз все зависит от того, какой блок питания вы используете для беспроводной зарядной станции. Я прям это на личном опыте проверял и выяснял. Итак, вот у меня зарядная станция очень мощная. И если к ней подключить самый обыкновенный стандартный блок для смартфонов, сила тока 2 ампера, напряжение 5 вольт и самый стандартный протокол зарядки, то однозначно по индукционному способу смартфон будет заряжаться гораздо дольше, чем по проводу. Но если подсоединить очень мощный блок, то здесь уже скорость индукционной зарядки резко возрастает. Поэтому, опять-таки, нужно к этой беспроводной станции еще купить мощное зарядное устройство, блок питания, который поддерживает самую максимальную конфигурацию, которую вытянет ваша беспроводная зарядная станция. Опять смотрите, какие конфигурации беспроводная станция поддерживает, потом под это подбирайте блок питания, к нему подключайте, и тогда вы сможете, ну, однозначно, не медленнее, чем по проводу, заряжать устройство. Правда, у меня иногда устройство почему-то до 100% не хочет заряжаться. В общем, тут опять кому как повезет, как конкретно у вас будет происходить, но все очень сильно зависит от тех языков, на которых говорит и зарядная станция, и блок питания, который эту зарядную станцию питает. Вот это что касается беспроводной зарядки. Пока что особой пользы, особых преимуществ я тут не вижу, но тем не менее, может быть, кому-то это кажется удобнее. Что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Роберт Луис Стивенсон. «Черная стрела». Завещание Фоксгэма. Лорд Фоксгэм лежал на койке, укрытой меховой мантией. В углу каюты мерцала лампадка, и при ее тусклом свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза.
3: «Мое положение безнадежно, Шелтон. Однако перед смертью мне необходимо завершить одно важное дело. Вы сможете выполнить мой приказ?»
4: «В чем он заключается, милорд?»
3: «Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка?»
4: «Мне стыдно признаться, но я и сам не знаю. Я служу у Эллиса Декуорта, а он стоит за Йорка. Выходит, что и я тоже?»
3: «Это хорошо. Тогда слушайте внимательно, мастер Шелтон. Мой молодой господин, герцог Ричард Глостерский, копит силы, готовясь напасть на сторонников Ланкастера. Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы, возле леса. Явиться на это свидание мне, по всей видимости, не удастся. Я обращаюсь к вам с просьбой. Окажите любезность. Пойдите туда вместо меня. От этого зависит будущее Англии. Перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени».
4: «Торжественно обещаю исполнить вашу волю».
3: «Милорд-герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, мастер Шелтон. Я хочу составить два письма. Одно адресовано Хэмли, который был вашим соперником. Я напишу ему несколько слов и попрошу уступить вам Джоанну. Второе послание герцогу. Когда будете его передавать, скажите пароль «Англия и Эдуард». Отзыв «Англия и Йорк».
4: «Хорошо. Но что теперь будет с Джоанной, милорд?»
3: «Девушку добывайте сами, как сумеете. В обоих письмах я упомяну, что хочу выдать ее за вас».
2: Спустя полчаса, спрятав на груди драгоценные письма, Дик пожелал раненому выздоровления и вышел из каюты. Лоулес по-прежнему стоял у руля, шхуна готовилась причалить. Люди столпились на палубе, буравя глазами негостеприимный берег. Один из громадных валов поднял добрую надежду и, перенеся через опасные буруны, опустил на мель возле самого берега.

0: Логово. Когда дно залива обнажилось, слуги лорда Фоксгама на руках понесли своего раненого господина в большое аббатство, расположенное чуть в стороне от того места, где пристала добрая надежда. Они исчезли за густой завесой падающего снега, а с Диком осталась дюжина бродяг. Все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из спутников Дика были ранены. Все до одного, взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и озябшие, они не в силах были открыто бунтовать, и только ворчали да угрюмо поглядывали на своего предводителя. Дик понял, что не сумеет удержать отряд, раздал воинам все, что у него было в кошельке, и поблагодарил за верную службу, хотя гораздо охотнее выбронил бы за трусость.
1: «Теперь, друзья мои, я не вправе вам приказывать. Если хотите доброго совета, пробирайтесь попарно и в одиночку к Шорби и ждите меня в трактире «Козел и Волынка». Там сейчас мастер Эллис. Удачи!»
2: «Не поминайте лихом, мастер Шелтон!»
3: «Прощайте!»
4: «Не поминайте лихом, прощайте, мастер Шелтон!»
0: Один Лоулес не тронулся с места. Дождавшись, пока его товарищи разойдутся, бывший монах предложил Дику и дальше бороться за справедливость вместе. Дик сердечно пожал ему руку и согласился. Лоулес, а за ним и Дик, зашагали в лес. Казалось, бродяга движется знакомыми тропами и ищет что-то необходимое ему самому и его командиру. Скоро Лоулес добрался до пещеры, засыпанной снегом. Старый бродяга, раздвинув невысокие кусты, неожиданно исчез под землей.
1: «Эй, Лоулес, куда ты?»
2: «Заходите, мастер Шелтон, будьте как дома!»
0: Кусты зашевелились, и показалась рука Лоулеса. Ухватившись за нее, Дик ступил вперед и едва не упал. Под кустами оказался вход в просторную, очень чистую медвежью берлогу, в которой, однако, судя по нехитрой мебели, стол, топчан, дубовый сундук, прежде обитал человек. В берлоге нашелся даже очаг, который Лоулес старательно разжег заботливо сложенным в углу хворостом.
2: «А, много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Я удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за 4 марки. Я стал паломником и пытался спасти свою душу. Побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании, даже плавал по морю. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, здесь». Под землей старой доброй Англии.
0: Покопав палкой песчаный пол, Лоулес вытащил большую кожаную бутыль, на 3/4 наполненную крепким душистым элем. Выпив, друзья подбросили топливо в огонь, и пламя вспыхнуло еще ярче.
2: «Да, мастер Шелтон, в последнее время вы дважды потерпели неудачу. Так вы и девушку потеряете».
5: «Похоже на то».
2: «Послушайте старого дурака, мастер Шелтон. Слишком много вы исполняете чужих поручений. Вы стараетесь для Эллиса, который мечтает только о смерти сэра Дэниела. Стараетесь для лорда Фоксгэма. Да хранят его святые, у него, без сомнения, хорошие намерения. Понимаете, лучше всего стараться для себя. Ступайте к своей девушке, а то как бы она не забыла вас. И будьте наготове. Когда представится случай, берите коня и бегите прочь вместе с ней».
5: «Эх, легко сказать. В дом, где держат Джоанну, не пробраться».
2: «А я-то на что?»
0: Лоулес снял с шеи ключ, открыл дубовый сундук и, порывшись, вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки.
2: «Это вам, мастер Шелтон! Надевайте!»
0: Ни слова не говоря, Дик переоделся в монашескую одежду. Лоулес достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее. Едва пробивавшиеся усики Дика превратил в густые усы. Несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой человек стал казаться старше своих лет.
2: «Так, неплохо. Теперь моя очередь. Увидите, никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы пойдем в дом сэра Дэниела, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием».
0: Дик обратил внимание, что под своей рясой Лоулес спрятал связку черных стрел.
2: «Это, в общем, если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство не ударило в грязь лицом. Черная стрела — печать нашего лесного аббатства. Она указывает, кем прислан счет».
1: «Я совсем забыл. У меня ведь с собой важные бумаги. Если их найдут, я погиб. Что еще хуже, я подведу того, кто мне их доверил. Надо их спрятать».
2: «Я пойду в лес, а вы тем временем закопайте их где хотите и разровняйте сверху песок. Не спорьте, мастер Дик, я не предатель и готов пролить кровь ради друга. Но я вор по ремеслу и по привычкам. Так что не стесняйтесь и не вздумайте мне показывать, где находится ваш тайник».
0: Лоулес вышел, и Дику пришлось последовать его совету. Письмо к лорду Уэнслиделу, отправленное Строгмортоном, он захватил с собой. При случае послание послужило бы уликой против сэра Дэниела, собственноручно подписавшего его.
2: «Готовы, мастер Дик?»
1: «Да».
2: «Тогда идем в Шорби».

0: Мертвый шпион. Пока карлик хрипел в предсмертной агонии, Дик быстро обыскал его. В сумке пройдохи обнаружилось несколько монет, кисть от пояса, а также письмо, адресованное лорду Уэнслиделу и запечатанное печатью лорда Шорби. Дик, не мучаясь угрызениями совести, сломал сургуч и прочитал послание. Оно неопровержимо доказывало, что лорд Шорби тайно переписывался с домом Йорков. Дик всегда носил при себе рог с чернилами и письменные принадлежности. Теперь он не смог отказать себе в удовольствии, чтобы передать весточку хозяину пройдохи. Опустившись на колено рядом с телом мертвого карлика, он написал на клочке бумаги: «Милорд Шорби, почему умер ваш слуга? Вы покусились на чужое. Вот вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех». Дик вытащил из-под рясы Лоулеса черную стрелу и приколол свое послание к груди мертвеца. Затем он попытался еще раз привести своего товарища в чувство, однако опять не добился результата.
1: «Прошу вас, леди и джентльмены», — раздался в коридоре голос.
0: Дик поспешно нырнул в огромный сундук, который стоял в комнате, и затаился. Сквозь щелку он заметил, что допустил непростительную ошибку, и мысленно выругал себя за нее. Дело было не в том, что храпящий Лоулес остался лежать на полу. Комнат в доме было много, и вероятность того, что гости зайдут именно сюда, была ничтожно мала, если только их внимание не привлечет что-то необычное. Однако именно такая неприятность подстерегала теперь Дика. Мертвый пройдоха лежал поперек двери. На полу образовалась лужа крови, которая все увеличивалась. Дик нанес карлику несколько глубоких ран. Тонкие струи, одна за другой, потекли под дверью в коридор. Из коридора раздался визг.
2: «Смотрите, смотрите!»
0: Дверь распахнулась. Гости сэра Дэниела ввалились в комнату, увидели сорванный со стены ковер и труп карлика. На крики со всех сторон сбегались обитатели большого дома. Не прошло и 10 минут, как толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении лорда Шорби. Новый жених Джанны оказался коренастым лысеющим человеком с неприятными холодными глазками. Шорби наклонился, снял с трупа приколотое письмо Дика, пробежал его глазами и нетерпеливо скомкал бумагу. Затем он опустился перед убитым на колени и принялся рыться в его сумке.
1: «Пройдоха убит. Я доверил ему очень важное письмо, которого теперь не нахожу. Надо схватить и немедленно повесить негодяя, который похитил его. Перекройте все выходы из дома. Задерживайте незнакомых людей. Убийца не мог уйти далеко. Труп совсем свежий».
3: «А этого ко мне!» — добавил сэр Дэниел. — Я лично его допрошу.
0: Гости один за другим покинули помещение. Пройдоху унесли. Бесчувственного Лоулеса вывели под руки слуги Брэкли. Обыскивать комнату никто не стал, поскольку подозрение в убийстве как-то само собой пало на пьяного монаха. Дик несколько часов просидел, скорчившись в сундуке.

0: Только поздно ночью Джоанна и ее подруга вытащили затворника из тайника.
1: «Ну, мастер Шелтон, вы убили этого урода пройдоху! Весь дом на ушах стоит, Шорби и Брекли перепуганы насмерть!»
2: «От этого ничего не изменится. Завтра утром меня все равно обвенчают».
3: «Да, положение не из легких. Мне надо выбраться из дома хотя бы на час, чтобы снарядить подмогу. Венчание я, конечно, не допущу, но не хочу хвастаться попусту. Ай, да нет у меня никакого плана. Прошу вас, подскажите, как мне быть?»
1: «Почему ты считаешь, что он не отёсан, Джоанна? Язык у него подвешен неплохо. Когда нужно, его речь находчива, когда нужно, нежна, когда нужно, отважна». Дико подменили. Когда я познакомилась с ним, он вел себя несколько грубее.
3: «Да перестаньте вы! Я придумал! Я придумал, как выбраться из дома! Если меня остановят часовые, я скажу, что иду молиться за душу пройдохи. В церкви полно народу, главное держаться уверенно».
1: «Ступайте, и да хранит вас небо! Вы оставляете здесь невесту, которая любит вас, и девушку, которая питает к вам дружбу. Будьте осторожны, не рискуйте напрасно!
2: Я люблю тебя!»
0: Первый же часовой задержал Дика, а когда мнимый монах очень неуклюже попытался наслать на него проклятие, вызвал подмогу.
4: «Во! Утверждает, что идет молиться в церковь!» — сказал часовой. «Проводите его прямо к сэру Оливеру!»
0: Церковь была слабо освещена восковыми свечами. Посреди храма, в гробу, лежал мертвый пройдоха со скрещенными на груди руками. Сэр Оливер внимательно выслушал донесение стрелка и знаком отпустил его.
5: «Брат мой, я не ожидал вашего прихода. Кто вы? По чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?»
3: «Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках».
5: «Ричард, я не знаю, что привело тебя к нам. По имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчан. Потом, если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь, куда захочешь. Но если ты пришел сюда, чтобы пролить кровь, я молчать не стану. Аминь».
0: Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю.

0: Сэр Оливер сдержал слово и просидел всю ночь рядом с Диком, не отходя от него ни на шаг.
1: «Ричард, сын мой»,
0: — шепнул священник, улучив момент, когда никто не мог слышать их.
1: «Если ты пришел, чтобы причинить мне зло, уверяю тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я, как и все люди, грешен перед Господом, но перед тобой я чист».
2: «Отец мой, я ничего против вас не замышляю. Просто не могу забыть, как неловко вы оправдывались».
1: «Человек может совершить преступление неумышленно. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил, Дик. Гарри Шелтон пал не от моей руки».
0: Серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна храма. Церковнослужители засуетились. Гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачали свадьбы лорда Шорби. Обводя церковь усталым взглядом, Дик внезапно встрепенулся. На задней скамье сидел Лоулес.
2: «Как тебе удалось бежать?»
3: «При мне не нашли оружия. Отправили молиться в церковь, но я не дошел, потому что налетел на мастера Эллиса. Эллис жестоко отколотил меня за пьянство. Он со своими молодцами прошлой ночью прискакал сюда, чтобы расстроить свадьбу. А уж если мастер Эллис что задумал, он своего добьется».
0: В проходе появились музыканты, которые торжественными звуками возвестили о том, что приближается свадебная процессия. Впереди, опираясь на руку сэра Дэниела, шла печальная невеста в сопровождении своей маленькой подружки. Следом за Джанной выступал, заметно приволакивая ногу, престарелый жених. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи, и думал, что еще несколько минут, и Джанна будет потеряна для него навсегда. В отчаянии он поднял голову и... буквально остолбенел. Наверху, на хорах, Дик увидел четырех человек в зеленых камзолах. Они бесшумно натянули луки, выпустили по стреле и исчезли.
3: Посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Разъяренный сэр Дэниел еще держался на ногах, хотя одна длинная стрела торчала из его левого плеча, а вторая оцарапала ему лоб. По лицу рыцаря струилась кровь. Джанна пошатнулась и упала в обморок.
0: Дик и Лоулес вскочили и попытались пробиться к дверям, однако сэр Оливер загородил им проход, широко раскинув руки в стороны.
4: «Ричард Шелтон, ты виновен в пролитой крови! Стража! Задержать его вместе с сообщником!»
0: Дик и Лоулеса схватили и поволокли по ступеням алтаря. Сэр Дэниел, отирая кровь с лица, с ненавистью посмотрел на своего воспитанника и медленно стал вынимать меч из ножен.
5: «Я в храме! Вы не смеете убить меня, пока я нахожусь под защитой церкви!»
3: «Церкви, из которой ты хотел украсть чужую невесту?» —
0: в бешенстве крикнул сэр Дэниел.
6: «Церкви, которую ты осквернил убийством», —
0: добавил суровый незнакомый голос. Дик обернулся. К нему обращался седой человек высокого роста, одетый в пышное платье.
5: «Где доказательства? Все видели, что я ни в кого не стрелял. Тогда в чем меня обвиняют? Да, я просил руки Джоанны Сэдли. Ну и что? Любить девушку — не преступление. Добиваться ее любви — тоже не преступление».
0: Кругом послышался одобрительный ропот. Высокий седой рыцарь сделал стражникам знак обыскать пленников. Из ножен Дика извлекли маленький кинжал, на котором еще не засохла кровь пройдохи, а под рясой Лоулеса нашли стрелы с черным оперением.
6: «Что вы теперь скажете?»
5: «Сэр, я вижу, что вы человек могущественный и благородный. Я Ричард Шелтон. Сдаюсь вам добровольно и отказываюсь от права убежища в церкви. Только не отдавайте меня Дэниелу Брэкли, которого я прилюдно обвиняю в убийстве моего отца, и незаконном присвоении моих поместий и доходов. Судите меня, и если я действительно окажусь виновным, предайте справедливой казни.
4: Милорд, не слушайте волчонка. Окровавленный кинжал свидетельствует, что он лжет.
6: Ваша горячность, сэр рыцарь, в свою очередь свидетельствует против вас. Меня просят о правосудии, и я окажу его. Не будь я лорд Райзингом.
0: Жанна очнулась и в ужасе уставилась на Дика, окруженного солдатами. В следующий миг девушка, сорвав с головы убор невесты, бросилась перед рыцарем на колени.
7: «Милорд Райзингем, выслушайте меня. Я, Джоанна Седли, свидетельствую, что Дэниел Брэкли похитил меня у родных и насильно заточил у себя в замке. Он обещал выдать меня за своего воспитанника, Ричарда Шелтона, который сейчас стоит перед вами. Ричард честно сражался под одними знаменами со своим опекуном. Однако сэр Дэниел покушался на его жизнь, и Дик был вынужден бежать из замка. Куда было деваться молодому человеку беззащитному и без гроша в кармане? Если он попал в дурное общество, сэр, кого следует винить в этом? Юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг?»
0: Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной.
8: «Я, ваша родная племянница, милорд, свидетельствую, что эта девушка говорит правду. Я знала ее историю и сама провела мастера Шелтона в дом. Он не хотел никого убивать. Он пришел, чтобы забрать свою невесту, обещанную ему законным опекуном, лордом Фоксгемом».
0: Райзингем выслушал подруг, не говоря ни слова. Потом подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться. Он, впрочем, не оказал подобной любезности своей племяннице.
6: «Сэр Дэниел», — произнес Райзингем, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я берусь расследовать».

Райзингом. Пленников заперли в подвале дома Райзингом. День уже подходил к концу, когда Дика отвели на допрос.

0: «Молодой человек, я знал вашего отца. Гарри Шелтон был благородный воин, что заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Вам предъявлены тяжкие обвинения. Вы водите компанию с убийцами и разбойниками. Есть доказательства, что вы нарушали общественный порядок. Вас подозревают в захвате судна. Вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись монахом».
1: «Если позволите, милорд, я сразу признаюсь в том, в чем действительно виноват. Я убил карлика-пройдоху. Вот доказательство. Письмо, которое я вынул из его сумки».
0: Лорд Райзингем взял письмо, развернул и дважды прочел его. Лицо его потемнело. «Вы читали послание?»
1: «Да».
0: «Вы за Йорка или за Ланкастера?»
1: «За Йорка».
0: «Честный ответ. Тогда почему вы передаете письмо лорда Шорби именно мне?»
1: «Разве вы не боретесь против изменников, милорд?»
0: «Лорд Шорби богат и влиятелен. Я должен удержать его у нас, как, впрочем, и сэра Дэниела».
1: «Милорд, не сочтите меня дерзким, но неужели вы рассчитываете на верность сэра Дэниела? Всем известно, он слишком часто переходит из партии в партию».
0: «Нынче в Англии это вошло в обычай».
1: «Тогда, сэр, взгляните еще на одно послание, собственноручно написанное Дэниелом Брэкли. Возможно, вы измените свое мнение о нем».
0: С этими словами Дик протянул хозяину письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. Глаза Райзингема вспыхнули недобрым огнем. «Вы и это читали?»
1: «Да. Как видите, Дэниел Брэкли предлагает лорду Уэнслидейлу ваше собственное поместье».
0: «Вы указали мне лисью нору, мастер Шелтон. Я не замедлю отблагодарить вас. И независимо от того, к какой партии вы принадлежите, начну с того, что отпущу вас. Уходите вместе с Лоулесом и поскорей выбирайтесь из Шорби. Сэр Дэниел жаждет вашей крови».
1: «Милорд, позвольте выразить мою благодарность. Надеюсь со временем отплатить вам услугой».
0: И Дик, поклонившись, вышел из комнаты. Зов трубы. На следующее утро Дик поднялся до рассвета, надел платье, вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логово Лоулеса, где остались бумаги лорда Фоксгэма. Необходимо было взять их из тайника и успеть на свидание с герцогом Глостером. Мороз к утру усилился, и у Дика пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел в их неровном свете. Дик пересек поле, лежавшее между Шорби и лесом, и подошел к подножию холма, на котором возвышался крест Святой Девы. В этот момент тишину утра прорезал звук трубы. На дороге перед крестом шло сражение. Нападающих было 6 человек, а защищался только один. Он так ловко отбивался и так искусно делал выпады, что за 5 минут убил одного и ранил второго противника. Остальные нападавшие отступили.
2: «А ну, разойдись!»
0: — закричал подбежавший Дик, размахивая мечом. На его крик 4 оставшихся в живых обернулись и с искаженными яростью лицами кинулись отражать неожиданный натиск. Дик наносил удары с плеча, стараясь оттеснить противников подальше от креста. Ему удалось прикончить одного, но в этот момент второй воин замахнулся мечом и опустил его на голову юного Шелтона. Стальной шлем выдержал удар, но в глазах у Дика потемнело, и он рухнул на колени. Человек, к которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь ответить услугой за услугу, отскочил в сторону и пронзительно затрубил. 3 противников, еще способных держать оружие, снова пошли на него в атаку. Искусный фехтовальщик словно летал над землей, разя без промаха, уворачиваясь от ударов, то падая на одно колено, то выпрямляясь в полный рост. В одной руке он держал меч, в другой — кинжал, причем пускал их в ход попеременно и с одинаковой ловкостью наносил удары справа и слева. Сигнал тревоги наконец услышали. В лесу раздался топот копыт, и к подножию холма с двух сторон хлынули вооруженные всадники с опущенными забралами, с копьями наперевес и с поднятыми мечами. У каждого за спиной сидел лучник. Стрелки один за другим соскакивали на землю и натягивали луки. Нападавшие, увидев, какой сильный отряд выступил против них, молча побросали оружие.
3: «Взять их!» — властно проговорил человек с трубой. «Повесить немедленно!»
0: Дик очень удивился, заметив, что человек, показавший в бою недюжинную силу и поразительную ловкость, оказался юношей, не старше его самого. Кроме того, у него было бледное, болезненное и некрасивое лицо, а искривленную горбом спину венчала слишком большая голова на тонкой шее.
3: «Сэр, благодарю за своевременную помощь. Как вы узнали, кто я?»
1: «Я и сейчас, милорд, не знаю, с кем говорю».
3: «Неужели? Зачем же вы, очертя голову, ринулись в битву?»
1: «Я увидел, что один человек храбро дерется против нескольких. Было бы бесчестным не помочь тому, кто в меньшинстве».
3: «Отважные слова. Впрочем, не всегда разумно следовать этому вашему принципу. За кого вы стоите? За Ланкастера? Или за Йорка?»
1: «За Йорка».
3: «Вам повезло. Я Ричард Глостер. Вы пришли мне на помощь, и я не забуду оказанные услуги. Я ценю храбрецов. Дайте обнять вас, достойный юноша, и назовите мне свое имя».
0: Ричард Глостер раскрыл объятия, и Дик сердечно обнял.

0: мы зажали их между морем и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, тут и нужно напасть бесшумно и внезапно. Как вы полагаете? Вы же только что из стана врага, если я правильно понимаю.
1: Милорд-герцог, если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно. С рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем в Шорбе постоянных часовых на постах нет.
0: Сколько, по-вашему, у них человек?
1: Меньше 2000.
0: Здесь, в лесу, у меня 700 воинов. Еще 700 подходит из Кэтли. За ними следует 2 отряда по 400. У лорда Фоксгэма в Холливуде стоит 500 вооруженных людей. К концу дня они будут здесь. Итого 2700. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас?
1: Милорд, повесив своих противников, вы сами ответили на этот вопрос. Они, конечно, люди незнатные, но время сейчас беспокойное. Их хватится, станут искать. Поднимется тревога. Поэтому, если хотите напасть врасплох, у вас нет и часа в запасе.
0: Я тоже так думаю. Не пройдет и часа, Ричард Шелтон, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание на поле битвы. Я пошлю гонцов в Кэтли и Холливуд, которые поторопят все 4 отряда. Тем временем с имеющимися силами мы кое-чего добьемся. Трубите сбор!
2: Не прошло и 10 минут, как поляну вокруг креста заполнили пешие и конные воины. Горбун разослал гонцов, а затем встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. Пехотинцы уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за герцогом Глостером.

0: Посвящение в рыцари. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорби, на улице его встретила лишь маленькая горсточка воинов, которую он разметал точно ураган. Внезапность нападения сыграла свою роль. Та часть города, которую по совету Дика занял Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти узких улочек с убогими домишками. Здесь ютилась беднота. Завидев вооруженных всадников, обитатели квартала побросали свои дома и разбежались в рассыпную. Резерв герцога укрепился на перекрестке всех пяти улиц, где стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Это место Глостер отвел под свой штаб. Дику он поручил охрану одной из пяти улиц. В его распоряжение было выделено 100 человек.
1: «Ступайте, Шелтон!»
0: — напутствовал герцог Дика.
1: — Заслужите себе рыцарское звание, а мне — славу. Если я взойду на престол, вы возвыситесь вместе со мной. Ричард за Ричарда!
2: — Слушаюсь и повинуюсь, милорд.
0: Едва Дик ушел, герцог подозвал к себе невысокого оборванного стрелка.
1: — За ним, Деттон. Если ты убедишься в верности этого человека... Ты головой ответишь за его жизнь. Если же Шелтон окажется изменником, закали его ударом в спину.
0: В конце улицы, которую было поручено патрулировать Дику, стояли 2 пустых дома. Дик поспешно вытащил из домов нехитрую мебель и перегородил улицу баррикадой. Большую часть своих воинов он разместил в домах. Лежа под прикрытием, они должны были стрелять из окон. Потом Дик отобрал 2 десятка наиболее опытных бойцов и вместе с ними засел за баррикадой. Отсюда отлично просматривалась нижняя часть города. Гарнизон Шорби успел оправиться от первого потрясения. Пешие воины и лучники стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из воинов были одеты в сине-красное. В конном рыцаре, который распоряжался построением, Дик узнал сэра Дэниела. По сигналу своего предводителя люди Брэкли начали штурм. Вскоре они появились.

0: появились и на улице, которую охранял юный Шелтон. Дождь стрел обрушился на баррикаду. На улице завязался рукопашный бой. Нападающие пытались растащить баррикаду. Защитники, в свою очередь, свободными от оружия руками, с отчаянным упорством восстанавливали ее. В это время конники атаковали отряд Шелтона с тыла. Длинной колонной они бросились на полуразрушенную баррикаду. Стремительный натиск отбросил защитников. Дик и несколько оставшихся в живых его воинов усердно работали алебардами. Вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из спавших бойцов и их лошадей. Всадники, которым удалось перемахнуть через баррикаду, домчались до дверей харчевни, где помещался штаб герцога. Здесь их ожидало свежее резервное войско Глостера, и нападающие в беспорядке отступили. Теперь уже Дик Шелтон и его воины бросились в атаку. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого сторонника Ланкастера. Дик торжествующе поднял дымящийся окровавленный меч.
1: «Ура Ричарду Глостеру!»
2: «Ура!
3: Ура!» «Ричард Шелтон!»
0: — торжественно произнес вышедший ему навстречу герцог.
3: «Я доволен вами. Преклоните колено!»
0: Он вытащил свой меч из ножен, и тут же, на улице, не обращая внимания на груды мертвых тел, посвятил Дика в рыцари.
3: «Сэр Ричард, вот вам мой первый приказ. Если вы увидите лорда Райзингема, немедленно пришлите мне гонца. Даже в том случае, если этот гонец — ваш последний воин. Райзингем — гордец. Я не раз предлагал ему перейти на мою сторону, сулил награды, обещал возвысить, но он отказался. Теперь он поплатится за свою строптивость. Я охотнее потеряю свои позиции и проиграю сражение, чем упущу случай встретиться с Райзингемом лицом к лицу. Учтите, если он падет не от моей руки, я буду считать свою победу поражением, а того, кто убьет Райзингема, личным врагом».
0: Герцог отошел в сторону, а новоиспеченный рыцарь отправился подводить итоги битвы при Шорбе. Потери Дика оказались огромны. Перед боем в его распоряжении было 100 человек, способных держать оружие, а теперь не осталось и 70.
4: «Здорово они нас потрепали!»
5: «Не больше, чем мы их!»
0: — раздался голос позади него. Дик обернулся и увидел, что за спиной стоит невысокий, невзрачный на вид стрелок и перевязывает себе раненую руку.
5: «Сэр, вы славно сражались за дом Йорков и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил защиту такого важного объекта человеку, которого сегодня видел впервые. Однако берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы начнете проигрывать, если вы отступите хоть на шаг, вас ждет веревка палача. Я бы приставлен, чтобы следить за вами. Если ваше поведение покажется мне подозрительным, я обязан прикончить вас ударом в спину».
4: «Зачем ты все это мне говоришь?»
5: «Мне не нравится это поручение. Будьте очень осторожны, сэр Ричард, вам грозит опасность. Наш горбун храбрый, малый и славный воин, но он любит, чтобы его приказания исполняли в точности. Всякого, кто начнет оспаривать повеление Глостера, убивают».
4: «Я учту».
0: Защитники Шорби собрали последние силы и вновь попытались очистить город от армии Глостера. Однако моральный перевес был на стороне Глостера. Несмотря на большие потери, Воины Дика Шелтона неукоснительно слушались его команд и отважно отражали атаки врага. Им удалось не только отстоять свою улицу, но и вытеснить пехоту сэра Дэниела с ближайшей площади. Сам Дик, несмотря на то, что не раз был ранен, остался в строю. Покончив со своими противниками, Дик Шелтон осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, кому его помощь нужнее всего. Основное сражение разгорелось возле харчевни, где находился штаб Глостера. В самой гуще битвы Дик увидел самого герцога, умело уворачиваясь от ударов, топча павших, рубя кровавленным мечом направо и налево. Горбун так искусно управлял могучим конем, так ловко защищался, наносил врагам такие стремительные и точные удары, что вскоре оказался далеко впереди своих рыцарей. Дик догадался, что герцог пробивает себе дорогу к лорду Райзингему. В этот момент появился последний отряд ланкастерцев, и Дик Шелтон, не задумываясь, принял бой. Его воины сражались рядом со своим предводителем плечо к плечу.
1: «За Глостера!»
0: — кричал Дик.
2: «За Шелтона!
6: За Шелтона!
7: За Шелтона!»
0: Вторили его бойцы. Когда Дик в следующий раз принялся искать глазами Ричарда Глостера, он увидел, что Райзингем исчез, а герцог, размахивая мечом, снова гонит коня в самую гущу битвы. Сторонники Ланкастера потерпели сокрушительное поражение. Несколько сотен человек были убиты, еще больше ранены. Среди последних не оказалось сэра Дэниела Брэкли. Поговаривали, что искусный интриган, уяснив, что исход сражения предрешен, переоделся и бежал из Шорби. Лорда Райзингема похоронили с подобающими его положению почестями. В этом надменный и жестокий горбун не смог отказать отважному рыцарю, которого Глостеру так и не удалось привлечь на свою сторону. Так, благодаря отваге молодого Шелтона и тому, что подкрепление прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву.

0: Алисия Райзингем. Перевязав раны, Дик решил, что пришло время отправиться за Джоанной. Выбрав из своих уцелевших бойцов троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону. Вкратце описав задачу и пообещав щедро наградить в случае успеха, юный рыцарь повел их через опустевшую рыночную площадь. Городской дом сэра Дэниела стоял на главной улице Шорби. Оказалось, что здание было взято приступом. Разбитые в щепки ворота болтались на петлях, а толпы рассвирепевших воинов ворвались в дом за добычей. В верхних этажах грабителям оказывали сопротивление. Мрачное предчувствие зашевелилось в душе Дика. Расталкивая грабителей, он со всех ног помчался в комнату на третьем этаже, где несколько дней назад виделся с Джоанной. Внутри царил полный разгром. Мебель была разбросана, сундук раскрыт, ковер, сорванный со стены, тлел, подожженный искрой, выскочившей из камина. Дик выбежал в коридор и стал обходить помещение дома. Ни сэра Дэниела, ни сэра Оливера, ни Джоанны нигде не оказалось. Дик стал расспрашивать воинов, бродивших по коридорам в поисках добычи.
1: «Эй, эй, ты! Ты знаешь сэра Дэниела?»
2: «Очень хорошо знаю».
1: «Он был в доме?»
2: «Да, сэр, но когда мы ворвались во двор, он выбежал через сад».
1: «Один?»
2: «Не, с ним было человек 20 этих солдат».
1: «А женщин не было?»
2: «Не знаю. В доме, по крайней мере, мы не нашли ни одной женщины».
3: «Надо подняться на какую-нибудь башню. Осмотрим окрестности. Они не могли уйти далеко».
1: «Эй, ребята! Поднимемся на колокольню! Это здесь, во дворе дома!»
0: Дик и его спутники выбежали во двор и помчались к монастырской церкви. Двери храма были открыты настежь. Внутри толпились горожане с семьями. Многие умудрились притащить сюда же кое-что из имущества, потому что даже воины победившей армии не посмели бы ограбить побежденных в храме Божьем. В главном алтаре священники в полном облачении возносили молитвы. Дик растолкал людей и побежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. С колокольни он увидел, как на карте Шорби, берег моря и безбрежные леса, которые тянулись к югу от города. Битва в гавани еще не закончилась. Туда устремились разгромленные части сторонников Ланкастера, намереваясь спастись на кораблях, которые один за другим в спешном порядке отчаливали от пристани. Воины, которым не нашлось места на судах, продолжали сопротивление. Густой дым высоко поднимался в морозном воздухе и тянулся к морю. Дик не заметил среди тех, кто остался в гавани, сэра Дэниела, да он и не надеялся на это. Не таков был его опекун, чтобы до конца отважно сражаться за тех, кто потерпел поражение. Дик перевел взгляд на заснеженную равнину, которая тянулась к далекому лесу. Его внимание привлекла группа всадников, которая мчалась по направлению к Холливуду. Это был самый крупный из отступающих отрядов.
1: «Красно-синее, это сэр Дэниел. За мной!»
0: Пока Дик мчался вниз по лестнице, он успел сообразить, что требуется заручиться поддержкой герцога, прежде чем вступать в бой с отрядом Брэкли. Выбежав из церкви, Дик вскочил в седло и поскакал в гавань, где Глостер отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из очередного грязного кабака. Он завидел Дика издали и даже обрадовался его появлению.
4: «Сэр Ричард Шелтон, вы появились вовремя. Я обязан вам тем, что ценю мало, своей жизнью, а также тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам. Победой! Требуйте любой награды! Слово Ричарда Глостера!»
1: «Милорд, открыто и во всеуслышание заявляю, что человек, которого я ненавижу, с позором бежал из Шорби и увез с собой девушку, которую я люблю. Прошу дать мне 50 воинов, чтобы я мог догнать беглецов и рассчитаться с моим обидчиком».
4: «Как зовут вашего обидчика?»
1: «Дэниел Брэкли».
4: «Это не награда, сэр Ричард. Вы только окажете мне новую услугу, уничтожив этого гнусного перебежчика. Я выделю вам людей. Постойте здесь, они сейчас подойдут, а пока подумайте о другой награде. Не люблю оставаться в долгу». Кэтсби, собери отряд для сэра Ричарда, 50 пеших и 50 конных воинов!»
0: Тем временем вражеские стрелки были выбиты из кабака, а четверо человек сдались в плен. Их подвели к Ричарду. Среди пленников оказался высокий, сидеющий, пьяный моряк, в котором Дик узнал Арблистера. Приговор молодого герцога оказался суровым.
4: «Повесить!»
0: — небрежно бросил он и отвернулся, чтобы дальше наблюдать за ходом битвы.
3: «Милорд, я подумал и понял, какую хочу награду. Прошу даровать жизнь и свободу этому старому моряку».
0: Глостер обернулся и неприязненно глянул Дику в лицо.
4: «Сэр Ричард, я не привык, чтобы мои приказы оспаривались или отменялись. Это непростительная дерзость с вашей стороны. Запомните, в английском королевстве, раздираемом на клочки, у каждого моего сторонника есть родственник или друг во вражеской партии. И если я начну раздавать помилования направо и налево, моя собственная голова очень скоро слетит с плеч».
3: «Вы совершенно правы, милорд. Я вел себя дерзко, однако все же напомню. Вы обещали мне любую награду».
4: «Сегодня вы положили основание блестящей карьере, сэр Ричард. Если вы сейчас станете настаивать на исполнении данного мною слова, я уступлю. Однако на этом мои милости по отношению к вам закончатся».
3: «Я вынужден смириться с потерей вашего расположения. Это не значит, что я перестану доблестно сражаться на вашей стороне до последней капли крови».
4: «Отдайте ему моряка».
0: И герцог, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону.
3: «Арблистер, я причинил тебе много зла, но раскаиваюсь в этом. Твоя жизнь стоила мне карьеры и обеспеченного будущего. Скажи, что прощаешь меня».
5: «Если бы у меня была добрая надежда, я плыл бы в открытом море вместе с Томом. У меня тоже было бы обеспеченное будущее. Но будущего у меня нет. Ты отнял у меня корабль, а Тома полчаса назад застрелил какой-то негодяй. Теперь я пойду по миру. Лучше бы ты не спасал мою никчемную жизнь. Ты разбил ее, и тут уж ничего не поправить».
3: «Арблистер».
0: Слова застряли у Дика в горле. Сквозь слезы он увидел, как несчастный старик, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу прочь. Пока Дик в бессильной злобе на себя сжимал кулаки, к нему подъехал Кэтсби. Он соскочил на землю и предложил юному рыцарю своего коня.
2: «Я собрал 50 всадников», — сообщил оруженосец. «Вы можете отправляться в погоню. Знаете, сэр Ричард, сегодня утром я немного завидовал вашему успеху, но он оказался непрочным, и я сейчас от души предлагаю вам лошадь. Скачите прочь и постарайтесь как можно дольше не попадаться милорду Глостеру на глаза».
3: «Объясните, Кэтсби, чем было вызвано такое его расположение ко мне?»
2: «Вашим именем. Имя — главный предрассудок милорда. Если бы меня звали Ричардом, я уж давно был графом».
0: Дик вскочил в седло и, сделав сигнал своим воинам, во весь опор поскакал вперед. Улицы Шорби были усеяны мертвыми и ранеными. Со всех сторон доносились крики и проклятия ограбленных и обиженных жителей. Дик слышал то удары молота в чью-нибудь дверь, то горестные вопли женщин. Сердце молодого рыцаря словно пробудилось от долгого сна. Он впервые увидел жестокие последствия собственных поступков и понял, насколько бесчеловечна война. Образ несчастного старика Арблистера стоял у него перед глазами.
3: «Вот найду Джоанну и обязательно устрою судьбу капитана», —
0: пообещал себе юный Шелтон. Дик и его воины выехали из города и поскакали в сторону леса по следам всадников сэра Дэниела. На полпути на отряд Брэкли, очевидно, напали, потому что преследователи обнаружили на снегу несколько трупов. У многих погибших из спин торчали стрелы с черным оперением.
3: «Есть кто живой?»
0: На снегу шевелился человек, лицо которого показалось Дику знакомым. Он остановился, слез с лошади и приподнял голову лежавшего. Капюшон откинулся, и длинные густые темные волосы рассыпались по плечам. Перед Диком была девушка, племянница лорда Райзинга.
6: «Это вы, мастер Дик? Джоанна у него! Брекли опередил вас!»
0: Дик осторожно поднял ее на руки и хотел усадить к себе в седло.
6: «Оставьте меня! Надо спешить! Я вас только задерживаю!»
3: «Я не брошу вас, госпожа Райзингем! Со мной вы в безопасности! Мы догоним Джоанну, а потом займемся вами! Скажите, куда направлялся сэр Дэниел?»
6: «Отряд держал путь в замок Мот, но сэр Дэниел боялся, что не попадет туда до утра. Уже поздно, к тому же выпал глубокий снег, лошади не могли скакать быстро».
3: «Тогда за ними, моя храбрая госпожа!»
6: «Нет, мастер Шелтон, я не хочу быть обязана никому из сторонников Йорка, бросьте меня!»
3: «Это исключено! Вы столько для меня сделали! Вы мне не безразличны! К тому же вы ранены!»
6: «Ничего подобного, я цела! Подо мной убили лошадь, я просто упала и ударилась!»
3: «Ну так зачем же дело стало?»
6: «Ладно, я еду с вами, Дик, но сначала... Вы ведь только что из Шорби. Расскажите, что с моим дядей?»
3: Я хотел бы принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел милорда Райзингема всего раз во время битвы. Он бился с Ричардом Глостером».
6: «Я так и знала».
0: Взрывая копытами снег, всадники Шелтона возобновили погоню. Ночь в лесу. Через полчаса бешеной скачки Дик замедлил ход коня. Снег был плотно утоптан копытами отступавшего отряда, и догонявшие выигрывали в скорости. Широкий след вывел Дика к дороге на Холливуд, и здесь потерялся. Воины Шелтона разделились и стали осматривать место. Немного дальше след снова появился на снегу, но Дик с досадой отметил, что след стал гораздо уже, и снег хуже утоптан.
3: «Так, кажется, здесь сэр Дэниел разделил отряд на две части. Угадать, в какую сторону увезли Джоанну, невозможно. Что ж, тогда едем прямо».
0: Через час отряд уже был в чаще леса. Здесь общий след разделился на десятки цепочек, которые разбегались во все стороны. Короткий зимний день подходил к концу, и Дик в отчаянии остановил коня.
3: «Ох, нас перехитрили! Придется все равно ехать в Холливуд. До аббатства отсюда ближе, чем до Тенстала».
0: Спустилась ночь. Все очень устали, и Дик распорядился ставить лагерь. Расставив часовых, воины очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Все уселись вокруг огня, делясь друг с другом скудными запасами еды, и пустили фляжку в круговую. Лучшие куски Дик предложил племяннице Райзингема. Укрытая конской попоной, девушка сидела неподвижно, пристально глядя на огонь.
6: «Дик, сэр Дэниел говорил мне, что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, утверждал он, армия Глостера была бы разбита. Это вы, Дик, выиграли сражение. Вы убили лорда Райзингема».
3: «Он пал не от моей руки. Я бы никогда не предал человека, который поступил со мной по справедливости».
6: «Зачем вы вообще вмешались в битву? Вы всего лишь мальчик, влюбленный в мою подругу. Вы вне партии, сами не знаете, за кого стоите. Вы переходите то на одну, то на другую сторону, сея разорение и смерть. Ради чего вы сражались, Дик? Тот, у кого нет собственных твердых убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен. Войну облагораживает цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее».
3: «Сударыня, я понял, что ошибся, что поспешил, что поступил не по совести. Многие по моей вине остались без крыши над головой. Многие поплатили жизнью. Знаете, я украл корабль, думая, что спасу Джоанну, но при этом только погубил немало невинных людей и пустил по миру старика-капитана. Я добивался победы и славы, чтоб Джоанна гордилась мною, но из-за моего честолюбия погиб ваш дядя, которому я обязан жизнью. Я посадил Ричарда Глостера на трон, но вполне возможно, это принесет Англии большое горе. Может, лучше всего было бы теперь уйти в монастырь. молиться и каяться до конца дней своих, отказаться от Джоан и от военного ремесла.
0: Дик был совершенно раздавлен. Он сел, втянул голову в плечи и закрыл лицо руками. В какой-то момент ему вдруг почудилось, что девушка тихо рассмеялась. Подняв голову, Дик увидел, что она смотрит на него как-то странно и совсем не сердито.
6: «Какой вы славный мальчик!»
0: И девушка, к изумлению Дика, сначала ласковым движением отерла слезы с его щек, а потом привлекла к себе и поцеловала, отчего молодой человек совсем растерялся.
3: «Биди Райзингем».
6: «Называйте меня просто Алиси. Мы же с вами старые друзья и останемся ими. Гибель дяди еще не повод, чтобы бросать Джоанну. Важно, что вы поняли, что попали под влияние дурных людей. С возрастом и опытом вы научитесь отличать истину от лжи и отстаивать свои убеждения, даже если весь мир твердит, что надо поступить наоборот. А теперь давайте сюда мясо и вино, Дик. Поужинаем вместе. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток».
0: Дик поднялся на ноги, но не смог двинуться с места. Алисия удержала его за рукав, притянула к себе и пристально, настойчиво поглядела ему в глаза долгим призывным взглядом. Их лица оказались совсем рядом. Дик даже чувствовал дыхание девушки, видел ее полные, распахнутые ему навстречу губы.
6: «Дик Шелтон, разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?»
3: «Право, я не знаю».
6: «Отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне, при каких обстоятельствах вы познакомились. Взгляните на меня повнимательнее. Разве я менее красива, чем она?»
3: Вы ниже ростом».
6: «Ниже ростом? Чего уж там? Скажите правду, я карлица».
3: «Ну нет, это уж чересчур. При чем здесь карлица? Карлицы совсем другие».
6: «Правду, — говорила Джоанна, — вы не мастер галантного обращения. Однако, признайтесь, несмотря на малый рост, я очень хороша собой. Как по-вашему, Дик?»
3: Вы очень хороши».
6: «Кроме того, я знатна и богата, что немаловажно».
3: «Это точно».
6: «Любой нормальный мужчина был бы рад жениться на мне».
3: «Любой нормальный мужчина».
6: «Так как вы убили моего дядю и таким образом лишили меня мужской поддержки, вы, по совести говоря, обязаны возместить мне эту утрату».
3: «Конечно, сударыня. Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в гибели милорда Райзингема».
6: «Значит так. Я беру вас себе в мужья. И не смейте возражать, это бесполезно. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня дома, предоставили мне другой. Предвижу ваш вопрос, Джоанна». «Конечно, конечно. Поверьте, Дик, она первая одобрит ваше решение. В конце концов, мы с ней такие близкие подруги, так что не все ли равно, на ком из нас вы женитесь? Никакой разницы».
3: «Сударыня, для вас может быть разницы никакой, но для меня она очень существенна. Только прикажите, и я пойду за вас в огонь и в воду, приму монашество или завоюю королевство. Но не по принуждению, не из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Боюсь, что обидел вас. Простите за откровенность, но когда девушка так смела, мужчине приходится сражаться с ней на равных».
0: Алисия, вопреки ожиданиям Дика, нисколько на него не рассердилась и не обиделась. Напротив, она стояла, задумчиво и нежно глядя на молодого человека, а потом протянула ему руку.
6: «Дик, милый мальчик, я только проверяла вас. Я никогда не заставлю вас делать то, чего вы не хотите. Теперь подойдите и поцелуйте меня за эти слова. Когда мы с Джоанной увидимся, я честно расскажу ей обо всем и верну украденный поцелуй. Если бы я могла завидовать подруге, то предметом зависти была бы ваша любовь к ней».

0: Дик и Джоанна. Под предлогом того, что перед выступлением надо осмотреть местность, Дик поспешно отошел от Алисии. Он выбрал высокий дуб и быстро взобрался на верхнюю ветку. Оттуда хорошо просматривалась лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел заросший вереском холм, около которого их с Джоанной когда-то так напугал прокаженный. На склоне холма Дик заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку. Дик выругал себя за то, что так поздно произвел наблюдение. Яркое пятнышко, скорее всего, было костром в лагере сэра Дэниела. Уже давно можно было бы осторожно подойти к чужому лагерю, и уж во всяком случае не следовало разрешать своим воинам разводить огонь, который точно так же мог выдать их. Оставив 10 человек сторожить лошадей, Дик пешим ходом повел основную часть своего отряда к холму. Рядом с ним, не отставая, шагала маленькая Алисия Райзингем. Чтобы легче было двигаться по сугробам, воины сняли тяжелые латы и оставили копья. На снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Наконец, за деревьями показался костер. По приказу Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь.
1: «Алисия, видите вон тот толстый дуб? Спрячьтесь за его стволом. Вам ни к чему лезть в битву. Когда все кончится, я заберу вас».
0: Алисия молча исполнила то, что от нее требовалось, а Дик, крадучись, направился к вражескому лагерю. На холме, с трех сторон окруженном чащей, горел огонь. Языки пламени с треском взвивались вверх. Вокруг костра сидело 12 человек, закутанных в плащи. Дику показалось странным, что отряд Брэкли такой малочисленный. Снег вокруг лагеря был утоптан так, словно здесь стоял целый полк. Дик тщетно принялся искать взором лошадей и в этот момент с ужасом понял, что его опять перехитрили. Сэр Дэниел с воинами либо сидят в засаде, либо во вход двинулись на его, Дика, лагерь. У костра остались самые слабые. Дик пригляделся и узнал высокого человека в стальном шлеме, который протягивал руки к огню. Это был его старый друг и добрый враг, Беннет Хэтч. Рядом сидели Джоанна Сэдли и жена сэра Дэниела, обе одетые в мужское платье. Раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон. Услышав сигнал, Хэтч вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его.
2: «Беннет! Друг, сдавайся! Не проливай напрасно человеческую кровь!»
3: Да ведь это мастер Шелтон!
2: Сдаться!
3: Да вы требуете слишком многого! Сколько вас?»
2: «У меня больше людей, чем у тебя! Вы окружены!»
3: «Я хорошо к вам отношусь, мастер Шелтон, но я старый солдат! Совесть не позволяет мне сдаться! Я должен исполнить свой долг!»
0: Беннет поднес ко рту охотничий рожок и затрубил. Маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Джоанна, воспользовавшись замешательством своих стражей, вскочила и помчалась по снегу к своему возлюбленному.
4: «Я здесь, Дик!»
2: «Прячься!»
0: Хэтч опомнился и натянул тетиву, метя в Дика. Однако воины Дика были начеку. Первая же стрела сразила Беннета, и старый солдат повалился в снег.
2: «Вперед! Стреляйте, ребята! Только не высовывайтесь из кустов!»
0: В это мгновение в ночной тишине раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, и на поляну ворвался отряд сэра Дэниела. Пешие и практически безоружные воины Дика были застигнуты врасплох. Когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть несколько человек. Большая же часть отряда Дика разбежалась, едва завидев неприятеля. Дик с горечью глядел на последствия своей опрометчивости и неблагоразумия. Как он мог быть таким бестолковым? Из-за него снова погибли люди. Сэр Дэниел заметил их костер и двинулся к нему со своими главными силами. Ему удалось легко выманить Дика из лагеря и обвести его вокруг пальца. Он действовал как опытный предводитель, а Дик — как пылкий мальчик, не способный предугадать события на два шага вперед. Теперь у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку.
2: «Не так мало»,
0: — вслух заметил Дик и, увлекая за собой Джоанну, бросился бежать в чащу. Когда звуки битвы стихли у них за спиной, Дик остановился и крепко обнял Джоанну.
1: «Любимая, я разгромлен и опозорен. Ты вправе отказаться от меня, потому что жить с таким безрассудным и опрометчивым человеком, как я, тебе должно быть противно. Сэр Дэниел отнял мои поместья. Я беден, как церковная мышь. Может быть, тебе и вправду лучше выйти замуж за Хэмли?»
4: «О чем ты говоришь, Дик? Для меня ты прекрасен любой, в выигрыше и в поражении. Я разделю с тобой любую дорогу, какой бы она ни была. Что до сэра Дэниела, нечего о нем говорить. Как-нибудь проживем».
2: «Что ж, если ты прощаешь мои промахи, стоит ли о них горевать? Пойдем прямо в Холливуд, где сейчас находится твой опекун и мой друг лорд Фоксгэм. Там мы обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, славен или безвестен? Все может измениться в одно мгновение. Сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу и уже считал себя лучшим воином в Англии, а потом был разбит в пух и прах. Какой удар по моему тщеславию!»
4: «Тебя посвятили в рыцари?»
2: «Да, милая, теперь ты миледи. Вернее, завтра утром станешь ею. Ведь ты согласна?»
4: «Согласна, Дик, согласна всей душой!» «Вот как, сэр! А я-то думала, вы собираетесь податься в монахи! Алисия! Та самая Алисия, которую ты считала мертвой, которую нашел и вернул к жизни твой жених, и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать!»
5: «Что? Я не верю этому! Скажи, что это не так, Дик!»
4: «Дик! Вот вам и Дик! Сэр, и вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде? Вы бросили меня в зимнем лесу, а сами бежали! Ведь на правду говорят, что пора рыцарства миновала!»
2: «Алисия, я болван! Я совершенно забыл о вас! Постарайтесь простить меня! Я нашел Джоанну, и все на свете вылетело у меня из головы!»
5: «Неужели Дик правда ухаживал за тобой?»
4: «Нет, конечно! Это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне поискать счастье в другом месте».
2: «Так, слушайте, дамы, нам пора в путь. До Холливуда не больше 3 километров. Снег крепок, луна светит ярко».
0: Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки. Их веселая спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, то подшучивала над их трогательным молчанием и долгими взглядами, которыми обменивались влюбленные, то вслух рисовала счастливые картины будущей совместной жизни Читы Шелтон. Наконец, с вершины холма путники увидели долину Холливуда. На широких полянах пылали костры лагерей и теснились хижины.
1: «Так, похоже, здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгэма. Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниелу достойную встречу».
0: Однако воины лорда Фоксгэма продолжали стоять у Холливуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили второго гонца герцога. Он передал им приказ вернуться на прежнее место и преградить дорогу отступающим частям Брэкли. Ричард Глостер и лорд Фоксгэм встретились здесь на закате и разместились в аббатстве. Дика Шелтона и его спутниц на подходе к Холливуду остановил караул. Девушек проводили в спальню, а Дика в трапезную, где с усталым видом сидел, подперев рукой бледное от бессонницы лицо, Ричард Глостер. Оправившийся от раны лорд Фоксгэм занимал почетное место слева от герцога. За спиной Ричарда маячил верный Кэтсби.
6: — Что скажете, сэр? Вы принесли мне голову сэра Дэниела?
2: — Милорд, удача отвернулась от меня. Я не догнал сэра Дэниела. Более того, я потерял всех своих людей. Ни один из 50 всадников, выделенных вами в мое распоряжение, не вернется сегодня в Холливуд. Я на голову разбит.
6: Кроме 50 всадников, сэр, я послал с вами 50 пеших воинов.
2: Прошу прощения, милорд. Я отправился в путь, имея только 50 конных бойцов.
6: Что я слышу? Кэтсби, я ведь распорядился отправить и конницу, и пехоту.
7: Не гневайтесь, ваша милость. Ну, для погони мы дали ему только 50 человек. Еще шел бой. Нам самим нужны были силы.
6: Прекрасно, Кэтсби. Похоже, приказов, которые отдаю я лично, вам недостаточно. Вы считаете необходимым их улучшать. Теперь понятно, кто виноват в том, что Дэниел Брэкли по-прежнему раскуливает на свободе. Шелтон, вы можете идти.
7: Постойте,
0: вступил лорд Фоксгэм.
7: Я тоже давал этому молодому человеку поручение. Может, он выполнил его лучше? Мастер Шелтон, вы нашли мою воспитанницу?
2: Она в Холливуде, милорд.
7: Серьезно? В таком случае, с позволения герцога, завтра утром перед выступлением мы сыграем вашу свадьбу. Милорд, этот молодой человек...
6: Молодой рыцарь.
7: Рыцарь?
6: Я посвятил его в рыцари за отважную службу. Сэр Ричард за короткое время дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй, но не хватает железной твердости духа, необходимой мужчине. С его характером он никогда не займет высокого положения при дворе.
7: Посмотрим.
0: Загадочно улыбнулся лорд Фоксгэм. Месть Дика. На следующее утро Дик встал до рассвета и празднично оделся. Лорд Фоксгэм любезно предоставил в распоряжение жениха свой гардероб. Чтобы скоротать время до венчания, юный рыцарь пошел прогуляться. Дик был совершенно счастлив. Он не жалел об утрате скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгэм, можно смотреть в будущее с надеждой. От радужных мечтаний его неожиданно отвлекло появление какого-то человека, прятавшегося за деревом.
2: «Стой! Кто идет?»
0: Из-за дерева вышел человек в одежде странника. На лицо его был низко надвинут капюшон, однако это не помешало Дику узнать сэра Дэниела. Все нанесенные ему опекуном обиды и оскорбления разом ожили в памяти юноши. Он решительно шагнул вперед, на ходу выхватывая меч из ножен. Сэр Дэниел, сунув руку за пазуху, невозмутимо ожидал его приближения.
8: «Дикон! Кажется, так мы тебя звали в детстве. Дикон, мальчик мой, ты нападешь на побежденного, а? На своего воспитателя, на человека, заменившего тебя отца. Ну, это не принесет тебе ни чести, ни славы».
2: «Я не посягал на вашу жизнь. Я был верным другом, пока вы не задумали убить меня. Что касается моего отца, его имени сейчас вам лучше вовсе не упоминать».
8: «Я безоружен, Дикон. Я больше не причиню никому зла. Мои грехи останутся со мной. Со временем их можно будет искупить молитвой и постом. Сохрани мне жизнь, а? Я пойду в Холливуд, его святые стены защитят меня. Потом заберу свои деньги, уеду за море, начну новую жизнь там, в Бургундии или во Франции».
2: «Вы не пойдете в Холливуд».
8: «Почему?»
1: Сегодня день моей свадьбы. По справедливости, вы должны своей жизнью заплатить за смерть моего отца и за попытку убить меня. Однако я не вправе судить вас, потому что и сам натворил достаточно бед, став причиной смерти многих людей. В этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом и не подниму на вас руки, сэр Дэниел. Просите прощения у Бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Вы непременно подстроите какую-нибудь пакость и испортите нам праздник. Если вам непременно хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок. Я приму ваш вызов. Буду биться один на один и никого не позову на помощь. Так я отомщу за отца.
8: У тебя длинный меч, а у меня только кинжал.
1: Мы будем в равных условиях.
0: И Дик отшвырнул меч в снег.
8: «Перестань, Дикон, я испытывал тебя», — произнес рыцарь, криво улыбаясь и по-прежнему держа руку за пазухой.
9: «Я не хочу проливать твою кровь. Да, подойди, а я обниму тебя».
0: Что-то в поведении сэра Дэниела не понравилось Дику. Слишком медленно и осторожно он подбирался к нему, слишком ласковым стал его голос. Дик подумал, что коварный рыцарь вполне может выхватить из-за пазухи кинжал и всадить воспитаннику в сердце, прежде чем тот успеет сосчитать до двух.
1: «Уходите, пока не поздно, иначе я позову часовых. Уверен, если бы на моем месте были вы, я бы уже давно болтался на первом суку. Прощайте, сэр Дэниел».
8: «Прощай, Дикон».
0: Рыцарь повернулся и быстро и осторожно зашагал прочь, все время бросая из-под тишка взгляды в сторону Дика. Вот сэр Дэниел подошел к зарослям кустов, густо переплетенных зеленым плющом, сквозь которые даже зимой ничего не было видно. Еще минута, и он скрылся бы в чаще, однако тут в воздухе послышался высокий чистый звук спущенной тетивы. Со сдавленным криком рыцарь неестественно взмахнул руками и повалился в снег лицом. Дик, забыв об обидах, со всех ног бросился к своему опекуну. Он опустился рядом с сэром Дэниелом на колени и приподнял его голову. Гримаса искажала лицо рыцаря, а тело его корчилось в предсмертных судорогах.
8: Какого цвета стрела?
1: Черная.
8: Закари Шелтона.
0: Дик осторожно опустил рыцаря на снег и принялся молиться за душу грешника, умершего без покаяния. Зашло солнце и осветило место трагедии. Поднявшись на ноги, юноша увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. Дик узнал Эллиса Декворта.
10: «Дик Шелтон, я слышал ваш разговор с Брэкли. Ты избрал замечательный путь, путь прощения. Я же пошел по пути мести. И вот передо мной лежит прах моего врага. Однако мне нечему радоваться, потому что я осквернил себя убийством. Молись за меня».
1: «Если месть, которой вы так долго ждали, мастер Эллис, огорчает вас, может быть, лучше простить тех, кто еще остался в живых? Бедняга Хэтч был убит у меня на глазах, хотя я вовсе не хотел его смерти. Теперь и сэра Дэниела больше нет. Мастер Эллис, умоляю вас, пощадите священника».
0: Глаза лесного мстителя сверкнули.
10: «Пусть будет по-твоему, Дик. Будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Наше братство распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небесами. Счастья тебе!»
0: Мягкой, неслышной походкой Эллис Декворт отступил в заросли кустарника и бесследно

0: Около 9 часов утра лорд Фоксгам в сопровождении Алиси Райзингам повел свою воспитанницу Джоанну, облаченную в ее лучшее платье, в Холливудскую церковь. Ричард Глостер пересек им дорогу.
1: «Это та самая девушка?»
2: «Да, ваша светлость», — ответил лорд Фоксгам.
1: «Невеста, поднимите голову, я посмотрю на ваше лицо».
0: Пару минут Ричард угрюмо разглядывал ее.
1: «Вы очень красивы и, как мне рассказывали, богаты. А что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?»
3: «Милорд герцог, с позволения вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда Шелтона».
1: «Почему? Вы хотите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард Шелтон, позвольте сказать откровенно, умрет сэром Ричардом».
3: «Я прошу неба единственной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда».
1: «Ай, вот странная пара, Фоксгам. Когда я предложил ее жениху выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я мог бы дать ему любой титул, но он упорствовал в своей глупости. На этом кончатся мои милости, предупредил я, а он с дерзкой самоуверенностью ответил, что готов смириться с их потерей. Теперь невеста добровольно отказывается от обеспеченного будущего и высокого положения в обществе ради этого чудака. И все любовь. Ах, ну что ж, ладно, так тому и быть».
4: «Неужели Дик так ответил вам, милорд? Хорошо сказано».
1: «А это что за девушка?»
2: «Племянница сэра Ричарда», — пояснил Фоксгам. «Госпожа Алисия Райзинга».
0: Глостер замолчал, угрюмо глядя на девушку.
1: «Лорд Фоксгам, ее единственного родственника убили в честном поединке. Выдайте девушку замуж за надежного человека. Я подберу кого-нибудь».
2: «У нас уже есть жених на примете», — вставил Фоксгам. «Я имею в виду Хэмли. Он хорошо послужил вашему делу, милорд».
1: «Одобряю ваш выбор», — согласился Ричард. «Пусть скорее обвенчаются. Леди Райзингем, хотите замуж?»
4: «Милорд герцог, если этот человек честный и не урод, а...»
1: «Нет, он не урод, сударыня. Я единственный горбун в армии. Все остальные сложены хорошо. Леди, и вы, милорд, не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может свободно распоряжаться своим временем».
0: Изящно поклонившись, герцог удалился в сопровождении своей свиты.
4: «Все, я погибла».
2: «Вы его не знаете», — успокоил девушку лорд Фоксгем. «Ричард не мстителен, он уже забыл ваши слова».
4: «В таком случае он цвет рыцарства».
0: Сэр Оливер торжественно обвенчал Дика с Джоанной в церкви Холливуда. Когда счастливые новобрачные вышли на улицу, армия Ричарда Глостера уже тянулась мимо аббатства по дороге. Над головами воинов развивалось знамя герцога. За знаменем, окруженный закованными в железо рыцарями, ехал навстречу своему короткому царствованию и вечному позору честолюбивый, смелый и жестокий горбун. Свадебная процессия свернула в противоположную сторону, и вскоре гости уселись за стол в трапезной и предались веселью. Среди приглашенных был и родственник Фоксгэма, Хэмли, который, напрочь забыв о ревности, принялся увлеченно ухаживать за Алисией к полному ее удовольствию. С тех пор грязь и кровь той бурной эпохи текла в стороне от четы Шелтонов. Они жили в Холливуде, вдали от тревог, возле того зеленого леса, где зародилась их любовь. Поместье Дика после кончины сэра Дэниела перешли к своему настоящему владельцу, так что супруги не знали нужды.

Рядом с ними, в деревушке Тенстол, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии, которую платил со своих доходов сэр Ричард Шелтон, два старика. Один из них прежде был капитаном и, поговаривали, даже имел собственное судно. Он многие годы оплакивал своего верного друга, матроса Тома. Другой, по слухам, успел и поплавать по морям, и поразбойничать в лесах, но под конец жизни сделался набожным и благочестивым. Он поступил в соседнее аббатство под именем брата Гонестуса, где и скончался. Так исполнилась заветная мечта лесного брата Лоулоса. Он умер монахом.

у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спросил,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Ну, она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина под названием «Да теперь решено безвозвратно».

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока – немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.